0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина – оперный режиссер. В 1918 году 15-летняя Наталья Сац заведовала детским сектором театрально-музыкальной секции Моссовета. В ноябре того же года по ее инициативе был создан первый в мире театр с репертуаром для детей – детский театр Моссовета. Сейчас это Российский академический молодежный театр. Через 40 с лишним лет, в 64-м, Сац организовала и возглавила первый в мире детский музыкальный театр. Ныне это Московский государственный академический детский музыкальный театр. Сегодня он носит имя своей основательницы. Наталья Ильинична Сац также считается первой в мире женщиной-оперным режиссером. Она ставила оперные спектакли не только на родине, но и за рубежом.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Создатель фильма «Щит и меч» Владимир Басов не только снимал кино про войну. Он сам был героем-фронтовиком-минометчиком. На фронт он отправился в 41-м добровольцем. Начинающему артисту предлагали бронь и место в театре, но он не понимал, как можно играть, когда большинство ровесников в окопах. Владимир Басов стал командиром батареи в минометном полку, участвовал в уничтожении курлянской группировки немцев. В феврале 45-го выдвинулся вместе со штурмовой группой, уничтожил 6 боевых точек врага и минометным огнем обеспечил захват опорного пункта немцев. За это Басова наградили орденом Красной Звезды. А еще будущий режиссер организовал в своей части самодеятельность и получил медаль за боевые заслуги за выступление в самых жарких местах на передовой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет. Мы дома.
2: Фридландские ворота – один из символов Калининграда. Они кажутся средневековыми, но в действительности построены в 19 веке. Яркий красный кирпич разной степени обжига, орнаменты, башенки. Ворота построены в стиле неоготики. Уже в наше время власти Калининграда восстановили украшавшие их белые скульптуры рыцарей. Ведут они в Южный парк на берегу Преголи. В конце 80-х его украсили памятником комсомольцам-героям, павшим при штурме Кёнигсберга. 4 стилизованных винтовочных штыка символизируют удар 4 общевойсковых армий, которые взяли Кёнигсберг за 80 часов.
0: Радио «Гордость» представляет. Мы дома. Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Певица Мари Мар.

0: Я считаю, что нужно жить так, чтобы не было стыдно за свои поступки. Нужно творить добро, чтобы твоя жизнь меняла к лучшему жизни других людей, семьи, окружающих, да страны в целом. Жизнь — это великий дар и главная ценность, и она же естественный фундамент для всех других. Жизнь в контексте традиционных ценностей — не просто биологическое существование, она наполнена смыслами, исторической памятью. Жизнь человека — это осмысленное движение к нравственному идеалу в соответствии с нравственными ориентирами, они же традиционные ценности. Рассказ о человеке, которым восхищаешься, который прожил достойную жизнь, любил, любит свою жизнь, сделал много хорошего другим людям, оставил добрую память, родственник, знакомый, литературный герой, историческая личность, герои прошлого и сегодняшнего дня.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире председатель Координационного совета при Общественной палате России по сетевым сообществам, президент Ассоциации МАКО Ольга Галышенкова.
2: Предвосхищая форсаж этого года, можно уже открыть какую-то завесу тайны, какая будет цель или, вот как мы говорим, нарратив основной форсажа 26?
3: Вот, Константин, только для вас и только для Радио «Гордость», только потому, что здесь все свои. Потому что у нас еще не было программного комитета, официального заседания Координационного совета, куда входят очень уважаемые наши коллеги из разных сфер деятельности. Они, конечно, должны это все и одобрить, и, значит, дать нам новые тезисы еще, возможно. Но базовый концепт уже сформирован, и он обсужден с ключевыми партнерами форсажа, поскольку мы тоже работаем как единое сообщество и в проектировании тоже. Тема определена. Мы будем говорить о культуре производства. И у нас называется тема «Культура производства. Будущее в настоящем». Частично я это раскрыла. Мы будущее конструируем прямо здесь, в настоящем. Оно никак у нас не отличается. Оно уже наступило здесь, нашими руками. А вот культура производства – очень интересная тема. Потому что, с одной стороны, все компании сейчас сталкиваются с проблемой производительности труда и вообще операционной эффективности. Это вот такой тренд. Ресурсов меньше, задач больше, ответственности, причем на экзистенциальном уровне намного больше, нагрузка на отдельно каждого человека и команды возросла троекратно минимум. Некоторые говорят, в 5 раз возросла, некоторые говорят, еще больше. То есть мы действительно сейчас должны придумать какие-то новые модели управления, новые модели взаимодействия, и я не знаю, наверное, скоростной передачи мысли и мгновенной реализации задуманного ровно в том виде, как мы себе придумали, зажмурившись. Да? Но пока до этого технологии не дошли, и пока нужен еще человеческий труд и человеческая энергия, мы будем разбираться с этой темой. Мы вообще-то будем с ней работать, конечно, и до форсажа, и исследования проводить, и после форсажа, как мы всегда делаем. Но вот на форсаже будет квинтэссенция того, что, с одной стороны, наши все корпорации, крупнейшие работодатели делают у себя, изобрели у себя и могут предложить и России, и заинтересованным людям в мире. С другой стороны, это проблемные вопросы, которые никак не решаются, и мы прямо на форсаже будем делать открытые дискуссии и тоже вот такие замеры, исследовательскую работу и поиск креативных идей, может быть, вообще нетривиальных, а как нам решить эти проблемы. Но, в общем, производительность труда должна повышаться не ради самой себя. Она должна принимать во внимание те факторы культурно-исторические, страновые, лингвистические, но и, конечно, контекстуальные. То есть, что сейчас происходит в геополитике и во внутренней политике? А какие сейчас есть технологические контексты и ландшафты? А как быть с квалификацией людей? Потому что многие руководители по персоналу в наших кулуарных беседах говорят, что очень многие инструменты перестали работать. Профиль кандидата не соответствует тому, что нужно компании. Нанимаем кандидата под определенный профиль, а он не может выполнять те задачи, которые перед ним стоят. Хотя, казалось бы, все должно сойтись. Нанимаем человека, который выполняет определенные работы и вроде бы имеет соответствующие компетенции, а он до такой степени не рифмуется с корпоративной культурой и по ценностям не сходится с тем, что необходимо, а как мерить ценности, пока не все поняли. Получается, что мы с человеком работать не можем, хотя потратили очень много времени и ресурсов на него. И он расстроен, и все расстроены, и результата нет. И много таких ситуаций. Поэтому вот с одной стороны, это операционная эффективность, производительность труда по-русски, русская производственная идея на основе, опять же, русской модели управления, русской инженерной школы, многих изобретений, открытий и в советское, и в имперское время, потому что на самом деле многое забыто. Это используется в мире как рецепты. Мы недавно говорили о системе Станиславского, по которой воспитываются сотрудники корпоративного университета Кока-Колы. А мы думаем, что это только про театр. А это промышленники Алексеева, которые заложили, это семья Станиславского, да, мы знаем, что это его псевдоним, на всякий случай, которые заложили очень много вот таких работающих основ. Вот мы хотим еще взглянуть внимательно в прошлое, но и вместе с тем понять, какие технологии будущего мы используем. Вот, собственно говоря, про что базово у нас будет «Форсаж».
2: Это большой творческий процесс. А мы находимся в эфире радиостанции «Гордость», в основе которой творчество, музыка, да, в первую очередь. И у нас по традиции вот хочется от вас песню в эфире услышать, чтобы вы вот сейчас поставили как некое объединяющее разных людей.
3: Вот вы знаете, на самом деле в каком-то смысле целительной практикой оказалось творчество многих исполнителей, которые несут вот эту нитку, связывающую поколения, и которые, казалось бы, должны устареть и стать чем-то немодным и неинтересным, и вдруг они становятся снова модными и интересными. Как такой феномен, я хотела бы порекомендовать нам вместе подумать над творчеством Надежды Кадышевой и группы «Золотое кольцо», но и, в принципе, вот над песни, которая стала одним из хитов для подростков, для молодежи современной. Стадионы не вмещают желающих. Плывет веночек. Вот вроде бы это незатейливо. Но если мы говорим с точки зрения наших культурных кодов и вот привязанности молодых людей к этим корням, которые они неосознанно ищут и радуются им, может быть, им не хватало бабушек, передающих мудрость. Может быть, им не хватало прямого, вот такого, знаете, теплого, простого диалога со старшими поколениями, и они сейчас находят там ту живую воду, которой им не хватает. Это наши культурные корни. Давайте вместе послушаем и подумаем, а что объединяет все наши поколения, наши русские коды и Россию, как мы ее чувствуем, мы видим в ощущениях, да, и представим этот веночек, который плывет из прошлого в будущее.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Обнинская АЭС – маленький пионер мирного. Это первая в мире АЭС, подключенная к электросети. Именно наша страна показала, как чудовищную мощь атома можно использовать не для разрушения городов, но в мирных целях, на благо всего человечества. Советские ученые во главе с Курчатовым начали проектировать атомную станцию сугубо мирного назначения еще в 1949 году, посреди начавшегося противостояния с Западом. Владимир Малых создал тепловыделяющий элемент, справившись с самой сложной в техническом плане задачей. В 1951-м начали строить АЭС. Сразу же заложили толстые стены, чтобы защищать все живое от излучения. Стройка шла 3 года, при этом инженеры понимали, что менять ничего не получится, и обсчитывали оптимальные варианты. Итогом стала АЭС полезной мощностью 5000 киловатт. Когда ТАСС сообщила о ее запуске, даже западная печать оценила, что событие куда более важное, чем бомбардировка Хиросимы. Гордимся нашими учеными.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А вы знаете первый российский нестоличный город, где появился общедоступный музей? Это Саратов. В позапрошлом веке художник-маринист Алексей Боголюбов подарил городу свою коллекцию, где было все – от помпейских фресок до европейской живописи 19 века. Так появился Саратовский музей имени Радищева. В Саратове же находится первый в мире детский театр. Местный ТЮЗ работает с 1918 года. Еще одна фишка Саратова – трехкилометровый мост через Волгу. Неподалеку, напротив набережной Космонавт, можно полюбоваться светомузыкальным фонтаном «Сердце Волги». Его струи бьют на 45 метров ввысь. В краеведческом музее уникальная экспозиция про Юрия Гагарина, самолет, на котором он учился летать, его комбинезон и шлем. А еще Саратову мы обязаны пирожным «Волга». Тонкий бисквит, слой типа пирожного картошка, плюс суфле и шоколадная глазурь. Едем в Саратов пробовать аутентичную «Волгу» и слушаем Олега Газманова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Власов – известнейший советский архитектор, создатель Крымского моста и главный дизайнер парка Горького в Москве, проектировщик спорткомплекса «Лужники» и юго-запада российской столицы, фактически создатель современного Киева. И все это архитектор Александр Власов. Он родился в 900 году в Тверской губернии в многодетной семье лесовода. Учился у братьев Весниных, архитекторов-конструктивистов, сторонников функциональной и красивой архитектуры для жизни. В 30-е для Власова наступил расцвет. Вместе с инженером Борисом Константиновым он создал Крымский мост в Москве, ставший одним из самых узнаваемых символов столицы. Тогда же его назначили главным архитектором московского парка Горького. Именно Власов создал узнаваемый облик. Набережная, тянувшаяся до нескучного сада, большой фонтан. За свой проект Власов получил гран-при на Всемирной выставке в Париже. После Великой Отечественной команда Власова проектировала юго-запад Москвы. Обширное озеленение, продуманная планировка – всем тем, что до сих пор делает эти районы престижными, их жители обязаны герои нашего рассказа. Архитектор строил по всему СССР. Современная Украина предпочитает не помнить этого, но после немцев половина Киева лежала в руинах. Всем нынешним своим обликом город обязан советскому архитектору. В Москве Власов реализовал свой последний крупный творческий проект – стадион «Лужники». Есть за ним еще одна важная, но необычная заслуга. Он уговорил генсека Никиту Хрущева отказаться от масштабной реконструкции Кремля.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Фонтанная площадь в центре города – один из символов Ногинска. Она украшена целым комплексом светомузыкальных фонтанов. Особенно красивы они вечером, когда включают подсветку. Самая высокая струя – 9 метров высотой. Самый большой фонтан окрашивается в 7 цветов радуги. Комплекс каскадов установили в 2003 году, к 222-му дню рождения города. А к 80-летию Победы неподалеку появилась огромная звезда с красными флагами. Символическое напоминание о подвиге нашего народа, благодаря которому существование благоустроенных городов только и стало возможным.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Программа «Здесь все свои». Специальный выпуск. Гость студии – пресс-секретарь московского НПЗ Федор Казанцев. Полный выпуск доступен на странице «Радио «Гордость» во ВКонтакте и на канале станции «Врутьюб».
4: Во главу угла всегда люди все-таки. Вот расскажите эти факты, это же так интересно.
5: Ефрейтор Серафима Силина на Западном фронте отслеживал вражеские самолеты, определял их количество, направление и передавал сведения зенитчикам и нашим летчикам.
4: То есть такая разведчик.
5: Алексей Сурнин на протяжении всей Великой Отечественной служил на кораблях Балтийского флота. Корабли-тральщики очищали акваторию Финского залива от мин, проводили корабли Балтийского флота. Все эти люди, они либо уходили на фронт с завода, обретали новые специальности и отдавали все силы на защиту Родины, либо по окончанию войны уже приходили на завод и долго продолжали работу и, наоборот, использовали свой опыт и свои знания, в том числе вот направляя их на нефтепереработку и делая вклад уже в развитие отрасли.
4: Наверняка не ошибусь, у таких заводов, а московский НПЗ – это же вообще первый, да, нефтеперерабатывающий завод в западной части страны, А вот наверняка же есть династии целые. Вот наверняка, ну, я не знаю конкретно вот потомки вот тех людей, про которых мы рассказали, работают, но наверняка же есть вот эти истории, и я представляю, очень интересные, когда и прадед работал, и дед, и папа, мама, и сейчас, например, сын, внук. Есть такое?
5: У нас сейчас работает порядка 20 династий. Ну, я это говорю о том, когда прям много людей. Да, да. Дяди, тети, племянники.
4: Прекрасно.
5: Порядка 20 династий, и общий стаж работы у некоторых из них больше 500 лет. Совокупно. Больше 500 лет.
4: Ну да, в принципе, да, если посчитать.
5: Люди работают поколениями и подолгу выбирают именно наше предприятие. Ну и, конечно, их истории рассказывают о том, как их родственники, предки строили завод, как раз обороняли завод во время Великой Отечественной войны. Вот от таких работников мы узнаем эти истории и запоминаем их.
2: В студии программы «Здесь все свои» был пресс-секретарь московского НПЗ Федор Казанцев. Как столичный завод бесперебойно проработал всю Великую Отечественную? Как стал символом стойкости и уверенности в завтрашнем дне? Как предприятие не останавливалось ни на один день даже во время битвы за Москву? А также о сотрудниках, которые защищали столицу в 41-м, снабжая страну топливом. Об их потомках, кто сегодня продолжает миссию московского НПЗ, о современном заводе, высоких технологиях и перспективных рабочих местах в полном выпуске программы на странице «Радио Гордость» во ВКонтакте и на канале станции «Врутьюб». В эфире «Радио Гордость» песни отбора «Мус-контент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: Идея песни «Спасатели» пришла певице Снежине Куловой после того, как она увидела кадры работы сотрудников МЧС. В записи композиции принял участие сводный хор МЧС России, так современное звучание встретилось с академической хоровой традицией. В клипе на песню снялись не актеры, а курсанты Академии государственной противопожарной службы. Те самые ребята, которые уже совсем скоро будут выезжать на настоящие вызовы. По замыслу автора, спасатели – благодарность людям, для которых спасать чужую жизнь стало ежедневной работой. А мы напоминаем, с 1 октября Мус-контент ПФКИ открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на «Радио Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Мус-контент ПФКИ. Спасатели».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Иван Куприянов. Пыльные спины пристреленных гаубиц. Пыльные спины пристреленных гаубиц у палисандровых райских ворот. Русскую армию время не хавает. Русская армия – русский народ. Вот офицер, хоть в столовой, хоть в поле, сосредоточенный, хмурый, простой, это в рассказах своих севастопольских верно подметил товарищ Толстой. Или бойцы, что мальчишки, что тертые, тот же особенный бритвенный взгляд. С ним же их деды из 44-го гнали фашню по Европе назад. Счастье военного братьям измотанным, звезд покрупнее, дороги прямой. Войско задачи свои отработает, ждали бы только с работы домой. Сила спокойная, сила ударная, Южного моря и северных льдов. Нет большей силы, чем русская армия в годы военных трудов.
2: Известный поэт Иван Куприянов – инженер по образованию. Окончил с красным дипломом знаменитую Бауманку. Учился на факультете специального машиностроения, кафедра стартовые ракетные комплексы. Там же преподавал теоретическую механику. Многие считают, что именно поэтому его стихи выходят такими яркими, мощными и точно попадают в самое сердце читателя.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: История одной песни.
0: Юрий Антонов родился в год Великой Победы в семье офицера, участника Великой Отечественной войны. И, конечно, это не могло не отразиться на его творчестве. Одна из самых пронзительных военных песен Юрия Антонова – «Снегири». Вот что он рассказывает о истории этой песни.
4: Режиссер Анатолий Кудрявцев пригласил меня написать музыку к кинофильму, который снимался на студии «Беларусьфильм». И под названием «Незнакомая песня». И когда он мне показал стихи лауреата Ленинской премии Михаила Дудина, то эти стихи меня настолько поразили, и, в общем, они взволновали меня так, что, в общем, получилась песня, которую я назвал «Снегири».
0: В одной из телепередач композитор рассказал, что посвятил эту песню своему отцу и его однополчанам. На этой передаче отец и сын Антоновы присутствовали вместе. Фильм Александра Кудрявцева вышел в 1983 году. Песня «Снегири» в составе альбома «Поверь в мечту» в 85-м, в год празднования 40-летия Победы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, как в древности называли грусть-тоску? Было такое старинное слово «туга». От него пошел существующий по сей день глагол «тужить», то есть «горевать», «скучать». Существительное «туга» очень древнее, еще прославянское. Его родственники до сих пор бытуют и в славянских, и в балтийских, и даже в скандинавских языках. А вот из русского «туга» начала постепенно исчезать еще 2000 лет назад. Уже Николай Гоголь и Владимир Даль извлекали это слово из яркой народной речи, но сами не употребляли.
0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт радио «Гордость РФ». Слушаем всей страной.
2: Александр Барышников – участник специальной военной операции, родом из Дзержинска, Нижегородской области. Воевать отправился следом за младшим братом. Дома остался маленький сын. Освобождал Авдеевку, за проявленный героизм удостоен медали за отвагу. Во время боевых действий ранен, стал инвалидом второй группы. Как многие участники спецоперации, Александр талантлив и с 15 лет создает музыку. Летом этого года он стал победителем фестиваля «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде. Представляем новую песню Александра Барышникова «Мы не те, что были». Слушаем и гордимся своими.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Взаимопомощь и взаимоуважение. А как без них, интересно? Вот мы попытались жить без этого всего в 90-е, при этом диком капитализме, когда все отворачивались от беды соседа, все думали только о собственном благополучии. Ну да, времена были тяжелые, конечно, но и началась гонка за золотым тельцом, за деньгами, за большим количеством шмоток, машин и все остальное. А когда люди протягивали руку друг к другу, многие не замечали этого и проходили мимо. А сейчас все больше и больше я вижу, что это возвращается, взаимопомощь и взаимное уважение людей. И это очень круто, потому что без этого невозможно жить. Особенно в нашей стране, я в этом уверен. Вообще в мире невозможно, а у нас, и так не так много. И мы должны беречь друг друга. И, естественно, взаимопомощь и взаимоуважение – это основа основ.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Привет всем, меня зовут Елена Мараховская. Огромная благодарность радиостанции «Гордость» за такой крупномасштабный фестиваль «Музыка гордых». Для меня огромная честь и большая радость быть второй год подряд ведущей этого потрясающего фестиваля. Я испытываю чувство гордости не только от того, что я одна из ведущих этого потрясающего фестиваля, но и от того, что этот фестиваль проходит в моем любимом городе Нижнем Новгороде уже второй раз. Это было незабываемо, это было потрясающе. И хочется выразить слова благодарности всем тем, благодаря кому этот фестиваль состоялся. Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку этого мероприятия, фонду Николая Расторгуева, радиостанции «Гордость», конечно же, и всем-всем-всем десяткам тысяч людей, которые пришли на фестиваль в последний день лета, накануне 1 сентября, разделили с нами эту радость, это счастье. И, конечно же, тем, кто смотрели трансляцию в интернете, всем огромное спасибо. Мы счастливы. Мы желаем фестивалю «Музыка гордых» долгой и счастливой жизни, много талантов, новых имен и неиссякаемой любви зрителей. Спасибо, Радио Гордость.

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире герой Донецкой Народной Республики, командир дикой дивизии Донбасса и легендарной пятнашки Ахра Авицба, позывной «Абхаз».
1: У бойцов пятнашки есть какая-то песня, которую вы слушаете перед боем, которая заряжает на победу?
2: У бойцов пятнашки целый трек-лист, более 40 песен, не только у бойцов пятнашки, и у их противников, потому что мы к музыке их приучаем, мы купили колонки, и на птичках, да, разведывательных наших не всегда сбрасываем то, что приносит ущерб, а иногда воспитываем меломанов. Мы пролетаем, ложим на блиндаж колонку, аккуратно написано, что заминировано. Есть там тайминг, который после окончания трек-листа, он как бы, колонка самоликвидируется, чтобы они потом не захотели флешку поменять или там выключить. Поэтому мы аккуратно их приучаем, потому что дослушать до конца. Начинается он, конечно, с гимна, потом продолжаются там ряд песен к нашему такому гордому проявлению, что половина нашего трек-листа звучит на вашем радио. Поэтому мы радуемся, не всегда приходится нам искать колонки, флешки, мы включаем радио. Поэтому у нас есть ряд моментов, где Чечерина, Александр Дадари, МК 545, там ряд ребят, там радио Тапа, которые мы в песне по порядку для настроения включаем, и между песен наш номер телефона с возможностью куда-нибудь позвонить и сдаться.
1: Отличная идея. Вот на этот счет тоже у нас есть сообщение. Пишут: крутая идея, какие это песни. Ну вот Ахра уже ответил. Я думаю, стоит одну из песен послушать. Кто это будет?
2: Это Александр Дадали, это наш боец. Он поет, он очень много концертов дал на передовой за эти 10 лет. Ну, на передовой он известный. Конечно, в радиосфере и так далее, потому что у него жанр, конечно, не везде подходящий, поэтому он поет казачьи песни, он поет наши песни. Ну, вот услышите одну из песен.
1: Итак, Александр Дадали специально, эксклюзивно от Ахры на радио «Гордость».
3: Стволы остынут, сядет дым, но мы, что было, не забудем. Мы

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «юзать» образовалось в русском языке от английского глагола «use», то есть «использовать». Соответственно, «user» – «пользователь». «Поюзать» – «попробовать». Сленговый компьютерный лексикон известен в нашей стране уже четвертому поколению. Первые отечественные программисты начали работать с 70-х, а учиться еще в середине 60-х, когда сильнейшие технические вузы открыли обучение информационным технологиям. Слушатели сами переводили с английского профессиональную литературу, пока ее массовым выпуском не озаботились в масштабе страны. В те времена слово «юзать» наряду с некоторыми другими считалось своего рода принадлежностью языка посвященных. С развитием компьютерной грамотности и массовым появлением персональных компьютеров в начале 90-х оно уже стало утрачивать флер элитарности, распространилось в обыденной речи, а потом втянулось в исходную сферу обитания – компьютерный сленг. «Дай поюзать игру» – сейчас так может сказать первоклассник. Программисты первых поколений, наигравшись заимствованиями, вернулись к обычной русской речи, но в подростковом сленге слово сохранилось. Сегодня выглядит немного смешно, когда внук или даже правнук разъясняет старшим, что значит «юзер» или «поюзать». Или в интернете пытаются рассказать о компьютерном сленге тем, кто, возможно, стоял у истоков его появления в русском языке.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
2: Война застала капельмейстера мотострелкового полка Георгия Иващенко в Таллине. После тяжелых боев полк получил приказ передислоцировать остатки личного состава в Кронштадт. Уходили морем. В транспорт «Верония», на котором перевозили оркестр, документы и боевое знамя полка, во время авианалета попала бомба. Капельмейстер, не раздумывая, обмотал полотнище вокруг тела и бросился в бушующее море. В следующее мгновение пароход взорвался. Отлетевшая при взрыве доска позволила Георгию продержаться на плаву 8 часов. Он был почти без сознания, когда его подобрала случайная рыболовецкая шхуна. Добравшись до Кронштадта, передал спасенное знамя в штаб. Георгий Иващенко продолжил службу, был награжден боевыми орденами и медалями. Победу встретил в звании подполковника. Спасенные им боевое знамя сегодня хранится в фондах Центрального музея войск Национальной гвардии как символ мужества, самоотверженности и преданности воинскому долгу.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».

Радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Александровская колонна, которая венчает архитектуру

0: Ансамбль Дворцовой площади в Санкт-Петербурге – самое высокое триумфальное строение в мире. Она опережает колонну Трояна в Риме и Вандомскую колонну в Париже. Архитектор Огюст Монферран создал это удивительное по простоте, но поражающее воображение сооружение по заказу Николая I. Так император пожелал увековечить память о победе его брата Александра I в противостоянии с Наполеоном. Красный гранит для колонны доставили в северную столицу из каменоломни Выборгской губернии. Устанавливали ее 2 года. Сам монтаж колонны в начале 19 века выглядит невероятным. Деревянные леса, лебедки, тысячи работников. Гранитный монолит весом более 600 тонн установили всего за 1,5 часа при помощи 2000 человек. Колонна стоит на усеченном конусе. Ее края свисают, что позволяет подвижно реагировать на ураганные ветры и температурные изменения. Николай I, оценивший великолепный результат, не мог скрыть своего восхищения.
1: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Троицкий храм в подмосковном Реутове – яркий пример современной храмовой архитектуры. Он интересен своей абсолютной новизной. Это один из первых реутовских храмов в принципе. Ведь до 1919 года в городе вообще не было своих церквей, да и потом только молельный дом при фабрике. Троицкий храм местные верующие начали возводить на свои средства в 2008 году. Это грандиозное пятикупольное здание в пышном русско-византийском стиле. Архитектура традиционная, но технологии самые современные. Храм монолитный, с кирпичной отделкой, установлен на высоком стилобате.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Николаевич Мишин – великий российский тренер по фигурному катанию. Его специализация – одиночки, и здесь он достиг подлинных высот. Самый знаменитый его ученик – двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Кроме того, Мишин тренировал олимпийского чемпиона Алексея Урманова. У него начал спортивную карьеру и еще один наш олимпиец – Алексей Ягудин. Среди воспитанниц Мишина – чемпионка мира, вундеркинд Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Софья Самодурова. Его визитная карточка – сложнейшая прыжковая техника и отточенные филигранные вращения. Родился Мишин в Севастополе в семье офицера морской пехоты, фронтовика. Жизнь сильно помотала его по стране – Ульяновск, Тбилиси, Ленинград. Путь Алексея Николаевича в большой спорт был непрост. Большинство приходили в фигурное катание в 5-6 лет. Мишин стал на коньки в 15. Увлекся фигурным катанием в Ленинграде. В таких случаях большинство не идет в спорт. Благо, будущий тренер успешно учился на инженера-электронщика. Однако Мишин добивался успеха во всем, за что брался. В паре с Тамарой Москвиной он стал чемпионом СССР и серебряным призером чемпионата мира. Карьеру пара завершила рано и сосредоточилась на тренерской работе. Первым успехом Алексея Николаевича стал Юрий Овчинников, чемпион СССР и бронзовый призер чемпионата Европы. А подлинной вершиной тренерской карьеры стал Евгений Плющенко. Он вошел в историю как автор прыжковых комбинаций непревзойденной сложности. Гордимся нашими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Василий Толстоус. «Смущаясь, дети попросили». «Смущаясь, дети попросили, присядь, попей, припомни, дед, ты был когда-нибудь в России? Ведь прожил чай немало лет. Скажи, она вообще какая? Такие ж хаты ли на ней?» Ответил дед: «В ней нет окраин, земель немилых нет, верней. В ней было место и Донбассу, и прерий крымских ковылю. Я понимал всегда и сразу, что на Дону ее люблю, что я люблю ее на Волге, и на Днепре, и на Неве. Был не чужим в Москве нисколько, ведь с детства думал о Москве. Но что молчишь, ты озадачен? Бывают лучшие края». Я не молчу, я просто плачу. Россия, родина моя.
2: Василий Толстоус родился на Луганщине. Окончил Донецкий политехнический институт. До 20-го года проработал в угольной промышленности. Сейчас на пенсии. Основную работу Василий Николаевич всю жизнь сочетал с литературной деятельностью. Писал стихи, собирал фольклор, издавал сборники народных и современных стихов, песен. Подготовил серию книг «Русская поэзия Серебряного века». Василий Толстоус – лауреат литературных премий, член Союза писателей России.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «лепить» в разговорной речи почти никогда не про пластилин. Скорее про то, как люди придумывают что-то на ходу, сочиняют. И звучит это обычно в виде короткого укора. «Ну что ты лепишь?» Отсюда и выражение «лепить от фонаря», то есть нести явную выдумку без фактов и без логики. Интересно, что изначально «лепить» — это про форму. Слепить, создать, собрать из кусочков. А в разговорной речи смысл сместился, как будто человек собирает историю прямо на глазах. Поэтому и ощущение у слова соответствующее. Не просто сказать, а именно слепить. Быстро, не всегда аккуратно и иногда без опоры на факты. Можно сказать и спокойнее, выдумывать, говорить неправду, сочинять. Но лепить — слово более резкое и разговорное. В нем сразу слышится отношение не просто сказал, а именно налепил. Быстро и без особого смысла.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Огромное спасибо!
1: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.

История одной песни. В 1966 году в популярной передаче «С добрым утром» прозвучала песня Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка». Вскоре песня вышла на пластинке и стала очень популярной. По мнению тогдашнего Министерства путей сообщения, даже слишком популярной. От Министерства путей сообщения в адрес Гостелерадио пришло гневное письмо. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, поезда ходят круглосуточно, и ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства был снят воспитательный ролик. Его герой, наслушавшись песни, после свидания идет ночью по шпалам и попадает под поезд. Популярность песни от этого не уменьшилась. После первого исполнения Владимиром Макаровым ее пели Эдуард Хиль, Юрий Петерсон, Валерий Сюткин, Алексей Гоман, Александр Эвскляр и сам Михаил Ножкин. Среди исполнителей называют также Вадима Мулермана. Но это миф. Мулерман никогда этой песни не исполнял. Послушаем «Последнюю электричку» в исполнении Владимира Макарова.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая мягкая посадка на Венере. 15 декабря 1970 года советская автоматическая межпланетная станция «Венера-7» совершила мягкую посадку на ночной стороне Венеры. Станция была запущена 17 августа того же года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Молния». Информация со спускаемого аппарата поступала в течение 53 минут. По результатам измерений было установлено, что атмосферное давление на поверхности Венеры в 90 раз превышает земное, а температура составляет более 450 градусов Цельсия. Одновременно с исследованием атмосферы производились измерения радиосигнала. Они позволили привязать значение температуры к определенной высоте и зафиксировать их изменения. Кроме того, таким образом вычислили скорость спускаемого аппарата и момент касания поверхности планеты.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В основу фильма «Военный полевой роман» режиссер-фронтовик Петр Тодоровский вложил историю, которая произошла на его глазах. В 1949 году возле ЦУМа он увидел женщину, в которую были влюблены все его сослуживцы. Он ее узнал только по смеху. От былой красоты не осталось и следа. Драные платки поверх телогрейки. Она хрипло выкрикивала «пирожки». Тогда Тодоровский не подошел к однополчанке, но встречу эту не забыл. В начале 80-х годов он написал сценарий военно-полевого романа. В центре сюжета – история любви между фронтовиком Алексеем и медсестрой Любой, чьи пути разошлись после войны. Но все киностудии отказали ему в съемках. Никто не хотел снимать фильм про бытовую неустроенность и эхо войны. Однако дали мизерный бюджет в 380 тысяч рублей. В итоге фильм посмотрело почти 15 миллионов человек. Он был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Получил приз за лучший сценарий на международном фестивале в Испании.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Англицизм «booking» в значении «заказ», «бронирование» хорошо знаком путешественникам. Его исходник в английском глагол «to book» – «записывать в журнал» – образован от существительного «book» – «книга». С XIX века «booking» стал активно использоваться в гостиничном деле и перевозках, а в конце XX в том же значении пришел в русский язык. При этом в обыденной речи по-прежнему звучат знакомые русские аналоги – бронирование, резервирование, предварительный заказ. А короткое английское «booking» оказалось удобным для профессионалов. Сегодня его используют не только в сфере турбизнеса, но и в индустрии развлечений. В этой сфере «booking» – понятие более широкое. Кроме жилья и транспорта, оно включает также договоренность с артистами, резервирование площадок, оборудование и организацию выступления в целом.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Поэт Наталья Тебелева.
1: Каждое 9 мая бабушка и дедушка брали меня, ребенка, с собой на праздничные мероприятия в Саратовский медицинский институт, где бабушка заведовала кафедрой. Они познакомились в конце Великой Отечественной войны в Венгрии. Она – военный медик, он – замполит. Это то, почему я есть. Это то, что меня формировало. Из этого и складывается историческая память народа. Нас новый век раскачивал и гнул. А вот сломить получится едва ли. Нам нужно довоевывать войну, что наши деды недовоевали. Она была возможна лишь в кино, погребена под корешками книжек, в другое время, в плоскости иной, а оказалась явственней и ближе. Сложнее и проще, больше и страшней. Иглой кровавой свастику наметив и волчий крюк на сгорбленной спине безумного соседа по планете, а память, словно памятник поправ, и стынет, стонет небо изумленно над бабьим яром шелест диких трав и черные фашистские знамена. Живем, покуда чувствуем родство с мальчонкой, там невинно убиенным, расстрелянным за то, что у него неправильная кровь текла по венам. Что делать, кто бы ни был виноват, а победить должны мы по-любому, пройдя дорогой выцветших солдат из дедова военного альбома.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Дороводямо. Привет, друзья. Это Гявук. Приглашаю вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клубе «16 тонн» на Пресне. Попоем хором, потанцуем и весело проведем время вместе. До встречи. Аймакан. Всего хорошего.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Мус-контент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: Вася Писаренко – исполнитель родом из Тарусы, Калужской области. Долгое время певец выступал под сценическим псевдонимом «Базиль», а затем на какое-то время ушел со сцены. В 2024 году артист вернулся к сольному творчеству под своим настоящим именем. Музыкой Вася Писаренко занимается с детства. Играет на фортепиано, саксофоне, гитаре и контрабасе. Песню «Дай мне» о доверии, близости и внутренней опоре Вася Писаренко представил в рамках отбора «Мус-контент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Мус-контент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Мус-контент ПФКИ». «Дай мне».

0: Тысяча поводов для гордости. Первый в мире светодиод. Выдающийся советский физик, исследователь полупроводников и изобретатель первой половины 20 века Олег Лосев первым в мире открыл электролюминесценцию полупроводников. Он обнаружил свечение в точке контакта двух разнородных материалов при протекании электрического тока. Наблюдение было опубликовано им в советском журнале «Телеграфия и телефония без проводов», а в 1927 году Лосев получил патент на устройство, которое считается прототипом современного светодиода. В патенте это устройство было названо «световое реле». В своем открытии 23-летний Лосев сильно опередил свое время. В конце 20-х годов еще не было ни теоретического обоснования этого явления, ни терминов «полупроводник» или «светодиод». Стоит отметить, что за несколько лет до этого 19-летний Лосев изобрел крестодин – радиоприемник, не содержащий электронных ламп и осуществляющий усиление принимаемых сигналов с помощью кристаллического детектора.
1: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Привет, радио «Гордость», это Сергей Нехаенко. И вашему вниманию «Мысли 2.0», мой совместный трек с Сашей СТ, акустическая версия. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.
3: Не верь никому.

0: чё канет в лету. Я снова задаю вопросы в поисках ответа.
1: Но почему нельзя просто так любить?
0: Просто так любить.
1: Просто так простить.
0: Просто так простить.

0: самим собой, когда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех, когда все вокруг изменяет свет, хотел увидеть правду.
1: Гордость — это семья. Берегите близких.

Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось.

0: История одной песни. Композицию «Песня дочки» написал ветеран боевых действий, участник СВО Виталий Витальевич Петров, выступающий под псевдонимом Бросков. Стихотворное посвящение своей дочери автор-исполнитель писал прямо на фронте. Именно любовь к своему ребенку дала сильную мотивацию и желание написать песню о том, как отец, защищая родину, разговаривает внутри себя с дочерью, находясь в разных условиях службы.
1: «Песня «Дочка» напрямую посвящена моей дочери. Написана в зоне специальной военной операции. На фронте. Записана в Донецке. Получается, песня хорошо пропитана Донбассом. В композиции решил не просто описать любовь к моей дочери, а именно изобразить разговор с ней. Как я к ней обращаюсь. По-взрослому. В зоне СВО часто слушают эту песню. Я желаю всем удачи и мирного неба над головой».
0: Песня играет на всех музыкальных площадках уже год и полюбилась слушателям, особенно военнослужащим. Многие, у кого есть дочки, видят себя в этих стихах Виталия. Отметим, что автор не только талантливый исполнитель, но и настоящий герой. У него есть награды. Медаль Суворова, медаль за освобождение Авдеевки, медаль за отвагу, мужество и доблесть. Пожелаем ему хорошего здоровья, всем слушателям радио «Гордость», мирного неба над головой. Слушаем песню «Дочки» в исполнении Виталия Броскова.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Памятник труженикам тыла в Раменском воздвигли совсем недавно, в 19-м году. Плечом к плечу стоят мужчина и женщина. Он держит лист танковой брони, она – рулон ткани. Скульптурная группа напоминает о событиях Великой Отечественной, когда жители Раменского, нередко женщины и подростки, трудились по 12-14 часов для победы и фронта. Огромен вклад в нашу победу местной бумагопредельной фабрики, которая тогда была крупнейшей в Подмосковье. А еще труженики тыла из Раменского смогли на собственные средства оплатить и подарить фронту бронепоезд. Гордимся!
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ранцевый парашют – гениальное изобретение, покорившее мир и спасшее тысячи жизней. Мало кто знает, что его создал русский офицер и драматург Глеб Котельников. На это его вдохновила первая в Российской империи авиакатастрофа. Она произошла прямо у него на глазах на комендантском аэродроме в Санкт-Петербурге. Но Котельников не сразу пришел к ранцевой конструкции. Первая модель парашюта весила больше 12 килограммов, а стропы были не из капрона, а из шелка. И хотя военные скептически отнеслись к изобретению, именно парашют Котельникова спас жизни не только летчикам, но и стал неотъемлемой частью снаряжения десантников. Один интересный факт. Котельников, запатентовав свое изобретение, передал все права на него российскому правительству, отказавшись от личной выгоды.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: В эфире позывные великой страны, и я, Константин, солист группы «Братья Гримм» на радио «Гордость». Слушайте своих.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в Набережных Челнах расположен один из самых интересных памятников татарскому поэту Габдулле Тукаю. Он прожил всего 26 лет, но успел очень многое. Он собирал татарский фольклор и одним из первых в Казани начал создавать детскую литературу. Над монументом работал скульптор Владимир Демченко, посвятивший свое творчество татарской культуре. Общая высота монумента около 6 метров. Габдулла Тукай изображен в окружении персонажей своих поэм и сказок на фоне бронзового дерева, в котором угадываются очертания Шурале, духа леса, самого известного героя Тукая.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Громов – летчик-испытатель, автор нескольких рекордов, один из первых героев Советского Союза. Первым спасся на парашюте из самолета, попавшего в штопор. Автор мирового рекорда – за 62 часа совершил беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы. Родился будущий летчик в Твери, жил в юности в Калуге и Подмосковье. С детства увлекался техникой, в Первую мировую служил телеграфистом. Закончил летную школу Жуковского и был одним из первых военных летчиков, участников гражданской войны. Воевал за красных. После революции работал летчиком-испытателем. На одном из первых советских самолетов облетел за 3 дня почти все европейские столицы: Москву, Берлин, Рим, Вену, Варшаву. В 25-м совершил невиданный рейс Москва-Пекин-Токио. Михаила Громова провозгласили летчиком номер 1 в мире. Позже, когда он прыгал на парашюте из самолета, попавшего в штопор, спасся благодаря начальству и тяжелой атлетике. Ас ни за что не хотел брать с собой парашют, но руководство заставило. Из-за перегрузки Громову едва удалось подтянуть ноги и перебросить их через борт. Но он был чемпионом по тяжелой атлетике, сжал рекордные веса со штангой и гирями, сумел спрыгнуть. Летчик пользовался уважением Сталина и пользовался этим во благо страны. Вместе с Валентиной Грязодубовой и Андреем Туполевым он добился пересмотра дела Сергея Королева в конце 30-х. Во время войны освобождал родной Ржев, Смоленск, Великие Луки.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Привет! Это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
1: Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клуб «16 тонн» на Пресне.
0: Будем петь и танцевать вместе. До встречи!
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые предложили использовать микробов для ликвидации разливов нефти. Исследователи из Сургутского государственного университета при участии Сибирского федерального университета нашли способ заставить почвенные бактерии съедать токсичное топливо гораздо быстрее. Результаты опубликованы в журнале Applied Sciences. Суть метода – азотная биостимуляция. Нефтяные пятна убирают не химией, а бактериями, которые просто нужно правильно подкормить соединениями азота. Ученые выяснили главную деталь. Метод работает эффективнее всего там, где почва загрязнена нефтью в 50 раз выше допустимой нормы, но только если учитывать температуру и форму удобрения одновременно. Это особенно актуально для северных регионов, где пористая почва впитывает нефть как губка, а традиционные способы очистки работают плохо. Следующий шаг – проверить технологию уже в реальных полевых условиях. Проект поддержан Российским научным фондом.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Мурманск – крупнейший в мире город, расположенный за полярным кругом. Он абсолютно уникален. Местный порт не замерзает благодаря теплому течению. Кстати, любоваться Кольским заливом лучше всего с четырехполосного автомобильного моста, одного из длиннейших в Заполярье. Мурманск – город молодой, но богатый достопримечательностями. Именно в нем стоит на последнем приколе ледокол «Ленин» – первое в истории атомное судно. 30 лет он бороздил арктические льды, а недавно стал музеем. Уникальна судовая медсанчасть. В ней были операционная, рентген, стоматология. Современный символ Мурманска связан с Великой Отечественной, когда немцы сравняли не сдавшийся город с землей. 40-метровый мемориал защитникам Заполярья – один из самых больших памятников нашей страны. Выше только Родина-Мать в Волгограде и Московский монумент Победы. Едем в Мурманск и слушаем посвященную ему песню Юрия Висбора на радио «Гордость» 106 FM в столице Заполярья.
2: Есть город матросов, ночных контрабасов, мохнатых барбосов и старых карбасов, зюйтвесток, коляных на вантах наклонных, в ветрах окаянных, рассолом соленых. Ложатся там хмары на снежные горы, там в бурю сквозь бары проходят поморы. И снится мне вешка, снегов поваляшка и с волчьей побежкой собачья упряжка. И снится мне вешка, снегов поваляшка и с волчьей побежкой собачья упряжка.

0: Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на «Радио Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Гальванопластика – метод обработки поверхности и копирования предметов, изобретенный еще в 19 веке российским физиком Борисом Якоби. Он до сих пор применяется в скульптуре, в ювелирном деле, при производстве грампластинок и автомобилей. Суть его в том, что под воздействием электрического тока поверхность любой сложности покрывается ровным слоем металла из раствора. Появилась гальванопластика так. Борис Якоби поместил медно-цинковый элемент в раствор натриевой соли, через который пустил ток. Под его действием медь растворилась и осела на цинковой болванке, точно повторив ее форму. Изобретением российского физика восхищались известные ученые того времени Александр фон Гумбольдт и Майкл Фарадей. Его использовали для производства архитектурных украшений Зимнего дворца и Исаакиевского собора в Петербурге. Прошло больше 100 лет, но гальванопластика используется до сих пор. Метод прост, надежен и воспроизводится даже в домашних условиях.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость». Здесь

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что жемчуг – гранят? Редко. Долгое время считалось, что мягкий материал вообще не поддается огранке. Людей, владеющих уникальной техникой, в мире единицы. Один из них – наш соотечественник, уроженец Кемерово Виктор Тузлуков. Автор трех ювелирных достижений, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса. Он огранил уже 20 черных жемчужин, придав им абсолютно симметричную форму. К драгоценностям он пришел уже зрелым человеком, окончил морское училище, сменил несколько профессий. Минералами увлекался с молоду и вот однажды купил ограночный станок. Сейчас камни, ограненные Виктором Тузлуковым, гордость коллекции патриарха Кирилла, Далай-ламы, Папы Римского и Гохрана России. Среди творений художника ювелирное воплощение нашей страны по имени Сердца мира – огромный прозрачный берилл весом 112 карат с 364 гранями. Интересно, что Тузлуков стал первым победителем чемпионата по технике огранки в Австралии, получившим все 100 баллов из 100 возможных.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: вам. Большой привет вам из Удмуртии. Я Лиза Леконцева и приглашаю вас 12 октября в клуб 16 тонн на этно-культ-вечеринку. Будем петь любимые песни, танцевать под зажигательные хиты. Встретимся еще раз 12 октября в 19:00. До встречи!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
3: Привет, с вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость».

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
0: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». «Светень» – песня «Плясала».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ланиты – это слово звучит сегодня высоко и поэтично, и почти не встречается в обычной речи. Между тем, значение у него простое – щеки. Чаще всего румяные, нежные, прекрасные. Именно такими их изображает поэтическая традиция. Ланиты алеют, слезы по ланитам, припасть к ланитам. Слово пришло в русский язык из старославянского и широко употреблялось в книжной и возвышенной речи. В классической литературе ланиты встречаются постоянно. У Пушкина и Лермонтова героини неизменно изображаются с пылающими или бледными ланитами. Через этот образ передавали и красоту, и смущение, и страдания. Со временем слово вытеснилось нейтральным «щеки» и стало архаизмом, но полностью из языка не исчезло. Живет в поэзии, исторических текстах, стилизованной речи ради оттенка старинной торжественности или легкой иронии. Сказать «румяные ланиты» и значит сразу придать образу книжную, почти романную окраску.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Приветствую всех слушателей Радио Гордость. Это певица Марлен. Слушайте мою новую песню «Судьба казака» на Радио Гордость.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Парк культуры «Юность» – одно из самых популярных мест в Калининграде. Но не все знают, что именно здесь традиционно проводят памятные мероприятия воины-интернационалисты и бойцы спецподразделений. Традиция эта сравнительно молодая. Началось все еще в 98-м, когда в парке установили мемориал «Скорбящие родители», посвященный вооруженным конфликтам, в которых погибли советские и российские воины. А в 2004-м в парке установили памятный знак бойцам подразделений спецназначения Калининградской области, павших при исполнении служебного долга. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Когда-то на недельку до второго вся страна мечтала уехать в Комарово. И все благодаря веселой песне, которую сочинили поэт Михаил Танич и композитор Игорь Николаев. Ее в 75-м на съемках передачи «Что, где, когда» исполнил молодой актер Игорь Скляр. Песня так поразила всех, что артисты попросили спеть ее на бис. Дополнительную популярность композиции доставило попадание в 16-ю серию мультика «Ну, погоди». Ее запели все дети СССР. Кстати, песня посвящена реальному Комарово, которое находится в курортном районе Санкт-Петербурга. На этом краешке земли начинается Финский залив. Это всегда было престижное место, которое до 1948 года носило финское название Келамики. В разное время там жили ювелир Карл Фаберже, балерина Матильда Кшесинская, автор-архитектор Елисеевского магазина в Москве Гавриил Барановский, нобелевский лауреат Иван Павлов, Анна Ахматова и другие известные люди. В конце 1940-х там построили 25 дач и передали их членам Академии наук. Одна из них предназначалась президенту Академии Владимиру Комарову, но он до переезда не дожил. Имя работника и дали поселку, в котором любили отдыхать композитор Дмитрий Шостакович, балерина Галина Уланова, писатели-фантасты Аркадий и Борис Стругацкий, сценарист Евгений Шварц, драматург и сценарист Юрий Герман. Именно здесь Стругацкие создали «Пикник на обочине», а Даниил Гранин написал роман «Картина». Послушаем песню, которая 40 лет назад так восхитила знатоков в исполнении блистательного Игоря Скляра.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон. Трехвековое непрерывное кино. Все позади,

мы здесь успеем натворить, подраться здесь, вот я пою. Другие любят, третьи думают любить, уйдут как мы, и что без сна. И сыновья, и внуки внуков в трех веках, не дай Господь, чтобы война

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тюмени налажено первое в России производство по выпуску чековой термоленты. Чековая лента изготавливается из высококачественного российского сырья и производится на современном оборудовании, соответствующем всем требованиям и стандартам. Мощность производства составляет 1600 тонн продукции в месяц. Чековая термолента признана одним из 100 лучших товаров России и Тюменской области. Эксперты номинации «Продукция производственно-технического назначения» высоко оценили качество термоленты и ее роль в импортозамещении.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Казанцев – ветеран специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества, один из главных популяризаторов слэдж-хоккея среди россиян, получивших серьезные ранения. Алексей родом из Забайкальского края, поселка Домна. На СВО призывался из Хабаровска, сам пришел в военкомат за повесткой. Дома оставил семью с двумя детьми, на тот момент 3 и 5 лет. Говорит, надо было идти помогать родине. Боевой позывной Алексея «Физрук» по его первой профессии. Воевал на южно-донецком направлении. Во время боевой операции получил серьезные увечья. Лишился ноги. Вторая оказалась тяжело ранена, но врачи ее спасли после 12 операций. В госпиталях «Физрук» провел почти 1,5 года. Думал, как жить дальше, при этом оставаясь примером для детей. Волонтеры подсказали, можно заняться слэдж-хоккеем. Это паралимпийский вид спорта для людей с повреждениями нижних конечностей. Игроки ездят на специальных санях и играют двумя клюшками. Алексей Казанцев пришел в слэдж-хоккей в июне 24-го. Сразу влюбился в этот спорт. Сейчас он капитан команды бойцов СВО «Мужество». Название не случайно. Все ее участники на данный момент, 10 человек, награждены орденами мужества. Команда уже показывает отличные результаты на крупных соревнованиях и мечтает, что в России появится лига команд бойцов СВО по слэдж-хоккею.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Слушайте радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Радио Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
1: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мусо Ани. Я приглашаю вас на классную вечеринку «Этнокульт», которая состоится 12 октября в клубе «16 тонн». Я спою для вас много классных удмуртских песен. «Митуш вось маламыты лядыс». Помечка точно шхёс.
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Плацкарта. Это слово сегодня ассоциируется прежде всего с открытым вагоном и длинными полками по обе стороны прохода. Но исторически плацкарта вовсе не вагон и даже не спальное место. Это дополнительный документ к билету. Карточка, дающая право занять определенное место в поезде дальнего следования. Слово пришло из немецкого языка. Плацкарте – буквально «карточка места». В железнодорожной практике прошлого века пассажир покупал обычный проездной билет, а затем плацкарту, если хотел ехать с большим комфортом. Со временем значение сместилось. Сначала так стали называть билет на спальное место, затем тип вагона, где такие места располагались без купейных перегородок. А в разговорной речи плацкарта превратилась просто в полку – верхнюю, нижнюю или боковую. Слово сохранило память о старой билетной системе, хотя сами карточки давно исчезли, уступив место электронным проездным документам.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что колокольня, изображенная на гербе Раменского, это не условный геральдический символ, а вполне реальная Борисоглебская церковь, самое старое здание современного города. Построили ее еще в начале 18 века на средства Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина, сподвижника Петра I. С тех времен здание практически не изменилось. Храму повезло. В советское время его не трогали. Передали краеведческому музею и признали памятником архитектуры еще в 60-е годы. Первое упоминание в письменных источниках Борисоглебского озера связано именно с храмом на берегах этого водоема.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Песню «Ты русский человек» Геннадий Харланов создал после поездки в Запорожскую область, где он строил котельную для разрушенного ВСУ города Энергодара. Знакомство с участниками спецоперации и жителями освобожденного региона, сама атмосфера этой земли вдохновляет. Сам Геннадий родом из Липецка. Долгое время жил в Тюмени, а сейчас перебрался в Москву. Стихи пишет уже 20 лет. А песни начал записывать после знакомства с аранжировщиком из Тулы Виталием Чулковым. Виталий создал музыку и для композиции «Ты русский человек». Слушаем песню на радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Привет, родной. Скучал? Питер, я твой.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире широкофюзеляжный турбовинтовой самолет. Таким самолетом стал знаменитый Ан-22. Этот огромный транспортный самолет, предназначенный для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, еще более известен как Антей, по имени героя греческой мифологии, великана необоримой силы. Первый Антей поднялся в воздух в 1965 году. За последующие 10 лет на этом самолете был установлен 41 мировой рекорд дальности, грузоподъемности и скорости для машин такого типа. 12 из этих рекордов установила летчик-испытатель Марина Попович, первая и единственная женщина в мире, пилотировавшая самолеты такого класса.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Солчак Тока – человек, благодаря которому независимая Тыва стала первым союзником Советского Союза в Великую Отечественную, а после войны вошла в состав нашей страны. Как говорил президент России Владимир Путин, патриотический настрой тувинцев, заложенный еще нашими предками, нашими отцами, дедами, прадедами, является до сих пор главной движущей силой развития республики. Солчак Тока родился в бедной семье, младшим из 5 детей. Дата его рождения точно неизвестна. В 21-м году началось его восхождение на вершину. Тока стал курьером при правительстве независимой Тувинской народной республики. Он всегда понимал, что будущее его страны с Россией, и в середине 20-х годов вошел в число 10 человек, отправившихся учиться в Москву. На родину он вернулся коммунистом и вскоре стал главой республики. В Великую Отечественную Тува поставила СССР 50 тысяч боевых коней, 700 тысяч голов скота безвозмездно, 10 тысяч полушубков, огромное количество консервов. Еще республика отдала стране весь свой золотой запас. Уже после войны с помощью тувинских коров восстанавливали уничтоженные немцами стада Украины. 200 тувинских добровольцев погибли в боях. Огромная цифра, учитывая, что вся армия республики насчитывала меньше 500 человек. Интересный факт. Солчак Тока – один из основателей современной тувинской литературы.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

приветствую всех, чьи приемники настроены на позывные великой страны. Меня зовут Константин, и я солист группы «Братья Гримм». Слушайте наши песни на волнах радио «Гордость».

0: Здорово, Диалбо. Привет, друзья. Это Гявок. Приглашаю вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клубе «16 тонн» на Пресне. Попоем хором, потанцуем и весело проведем время вместе. До встречи. Аймакан. Всего хорошего.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну. Которая...
1: Спасибо, хорошего вечера.
0: Радио «Гордость» представляет музыкальный фестиваль «Баллады специальной военной операции. Время выбрало нас». Проект реализуется Фондом Героя Отечества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Автор-исполнитель Оксана Шевченко. Тюмень. Мама Родина.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «конституция» сегодня звучит торжественно и официально. Так называют основной закон государства. Но путь этого слова в русский язык начался задолго до появления современных правовых систем. Оно восходит к латинскому «конституцио» – устройство, установление, постановление. В Древнем Риме этим словом называли императорские указы – правовые акты высшей силы. Позднее слово перешло в европейские языки и стало обозначать свод основополагающих законов государства. В русском языке оно закрепилось в XVIII веке вместе с развитием юридической и политической терминологии. Смысл при этом почти не изменился. Конституция по-прежнему означает установленный порядок устройства власти и общества. Интересно, что в старой медицинской речи конституцией называли и телосложение, природное устройство организма. Это значение тоже напрямую связано с исходным латинским смыслом – строение устройства. Сегодня оно сохранилось лишь в научном тексте – тип конституции человека. Так одно латинское слово объединило два разных, но родственных представления – устройство государства и устройство тела. И в одном, и в другом случае речь идет об основе, на которой держится целое.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

0: История одной песни. Песню «Дай ему сил» называют неофициальным гимном специальной военной операции. Впервые она прозвучала 6 февраля 2024 года в Луганской Народной Республике. Там автор слов и исполнитель Александр Степанов, более известный как рэпер СТ, выступил с концертом для бойцов Росгвардии. Официальный релиз вышел 9 февраля. «Мне хотелось написать песню, которая бы поддержала наших ребят, придала им сил, и они чувствовали, что мы верим в них», пояснил автор. 22 февраля песня «Дай ему сил» прозвучала в исполнении Николая Расторгуева во время юбилейного концерта в честь 35-летия группы «Любэ». «Мог ли я когда-нибудь представить, что мою песню будет исполнять «Любэ»?» – написал в тот день Степанов в своем блоге. Народный артист России Николай Расторгуев назвал композицию «находкой». Он отметил, что песня появилась вовремя, обладает внутренней напряженностью и правильной энергетикой. Еще через несколько дней СТ представил клип на песню. Главными героями видео стали герой России комбриг Росгвардии Сергей Хайрутдинов и президент Российской Федерации Владимир Путин. Александр Степанов сказал, что именно эти люди олицетворяют для него понятие патриотизма. Они оба, каждый на своем уровне, делают для страны в сложный исторический момент самое важное – защищают родину. Песня прозвучит в авторском исполнении.
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит.

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Дявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Самый массовый биплан в истории. В 1927 году под руководством советского авиаконструктора Николая Поликарпова был построен самолет, ставший легендарным. Это двухместный биплан У-2. «У» от слова «учебный». Легкий, надежный, простой в управлении, самолет предназначался для обучения пилотов гражданской авиации. Модель оказалась настолько удачной, что появилось множество модификаций. «У-2» использовался в связи, лесоохране, санитарной авиации, аэрофотосъемке и других областях. В первую очередь в сельском хозяйстве. Отсюда и народное название «кукурузник». Во время Великой Отечественной войны многие У-2 оборудовали как легкий ночной бомбардировщик. В 1944 году, после смерти Поликарпова, самолет переименовали в По-2 в честь конструктора. Всего было произведено более 33 тысяч экземпляров. По-2 до сих пор считается самым массовым в мире бипланом.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212 99 90.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Стой, друг, пусть подождут. Дай мне только 5 минут. Расскажи, куда держишь.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Инженер и механик Яков Манин – пионер советского тракторостроения. Создатель одного из первых наших дизельных двигателей и первого колесного трактора в нашей стране. Родился будущий изобретатель в Балакове. Крестьянский парень рано отправился на заработки и уже в 14 трудился подмастерьем лудильщика. Случай свел его с Федором Блиновым, изобретателем-самородком. На заводе Блинова наш герой изобрел двухлемешный плуг, за который получил серебряную медаль на выставке и 300 рублей награды, по тем временам приличные деньги. С их помощью он открыл свою мастерскую, где вскоре создал полностью оригинальный двигатель, работавший на нефти. Его назвали «Русский дизель», и под этой маркой выпускали с начала 20 века. Изобретение Манина получило международное признание. Его выставляли в Париже и Милане, а на выставке в Лондоне «Русский дизель» получил гран-при. А инженер трудился над новым трактором – небольшим, дешевым и, главное, простым. Таким, которым самостоятельно мог бы управлять простой русский крестьянин. Перед Первой мировой Манин создал свой «Карлик», тут же заслуживший признание за простоту конструкции. И тут началась революция. В 18-м Манина повезли в Петроград к Ленину. Новый глава государства дал изобретателю 100 тысяч золотых рублей и велел налаживать производство советских тракторов. А в 30-е он перебрался в Челябинск, где до конца жизни трудился на тракторном заводе. Там он изобрел прибор, который фотографировал рабочий день тракториста, прообраз видеонаблюдения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет всем! Я Роман Разум и ансамбль 3-й ударной армии «Новороссия». Слушайте радио «Гордость».

0: Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бойся ты, уйся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся.
2: Привет! Это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
3: Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клуб «16 тонн» на Пресне.
2: Будем петь и танцевать вместе. До встречи!
4: Поддержки президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.
3: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ох уж этот лук. Лук. Нет, речь не о репчатом овоще, а о том, как кто-то выглядит. В современной речи это слово означает образ, стиль, наряд. Все, что мы видим на человеке от головы до ног. Это слово пришло из английского «look», буквально «взгляд», «внешний вид». В русском языке оно закрепилось в разговорах о моде, социальных сетях и молодежной культуре. Можно услышать классный лук, лук для вечеринки или, например, лук на фотосессию. Чаще всего лук используют, когда хотят подчеркнуть стиль, гармонию вещей и аксессуаров. Например, блогер может показать лук с новым пальто и ботинками, а кто-то собрать лук из повседневных вещей, но так, чтобы все выглядело продуманно и интересно. В русском языке есть свои аналоги – образ, наряд, прикид. Но лук звучит короче, живее и сразу настраивает на визуальное восприятие. Так что в следующий раз, когда увидите кого-то в необычном или продуманном наряде, можно сказать просто «вот это лук», и все станет понятно. При этом не забудьте оглянуться по сторонам. В молодежной компании или в кругу причастных к модной индустрии вас поймут. Остальные же могут начать искать глазами авоську с овощами или спортсмена-лучника с колчаном за спиной. А могут сделать большие глаза и сказать раздраженно что-нибудь неприятное. Не все заимствования должны приживаться в русском языке.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: История одной песни.
1: Алексей Экимян с детства увлекался музыкой. Кроме обычной школы, мальчик учился в музыкальной, по классу скрипки. Когда началась Великая Отечественная война, 14-летний подросток оставил обе школы и пошел работать на железную дорогу. В конце войны он окончил вечернюю школу и поступил на службу в милицию. Потом была средняя школа милиции, затем высшая школа МВД СССР. Выпустившись в звании старшего лейтенанта, Экимян прошел путь от начальника отделения милиции в подмосковном поселке до начальника уголовного розыска в Московской области. Сослуживцы и не догадывались, что редкие свободные часы Экимян посвящает музыке. Первую песню он написал в 42 года. В 43 получил генеральское звание. В 46 после инфаркта вышел в отставку и полностью погрузился в музыкальное творчество. Алексей Экимян написал более сотни песен. Они звучали в исполнении Людмилы Зыкиной, Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Анны Герман, Льва Лещенко и многих других популярных певцов и музыкальных ансамблей. Одна из самых известных песен «Вся жизнь впереди» родилась почти случайно. Музыку Экимян написал в 1974 году. Каким был текст, кто его автор, история, что называется, не сохранилась. Зато известно, что когда песню услышал поэт Роберт Рождественский, он понял, что слова должны быть другими, и сочинил строки, которые буквально покорили слушателей огромной страны. Композитор предложил песню на слова Роберта Рождественского ансамблю Юрия Маликова «Самоцветы». Говорят, что Экимян, так и не получивший музыкального образования, обладал невероятным чутьем на исполнителя. Он интуитивно понимал, в чьем исполнении песня прозвучит наилучшим образом. Интуиция его не подвела и на этот раз. Оптимистичная, жизнеутверждающая песня в исполнении «Самоцветов» полилась из каждого окна. Кроме «Самоцветов», ее также исполнял ансамбль «Пламя». Современное звучание легендарному хиту уже в наши дни придала группа «Новые самоцветы». Руководит группой дочь Юрия Маликова, Маликова Инна. Послушаем же песню в первоначальной версии «Самоцветов».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость».
4: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: За последние 20 лет российским ученым из Объединенного института ядерных исследований в Дубне удалось расширить таблицу Менделеева и синтезировать целых 6 новых сверхтяжелых элементов. Номера 113, 114, 115, 116 и 118. Называются они нихоний, флеровий, московий, ливерморий, тенесин, оганесон. Все названия связаны с первооткрывателями. Флеровий получил имя в честь советского физика-ядерщика Георгия Флерова, а оганесон – в честь Юрия Оганесяна. Открытие удалось совершить благодаря сложнейшим исследованиям, требующим новейшего оборудования. Раньше элементы можно было обнаружить в минералах. Сейчас подобное открытие требует ускорителей тяжелых ионов, которые есть далеко не везде. Открытие наших физиков – результат не только их труда, но и отличной оснащенности отечественной науки. Пока трудно предсказать, какой практический эффект даст открытие, однако уже сейчас изучение новых элементов позволяет выявить неизвестные качества давно используемых в промышленности материалов. А еще работа ученых из Дубны поможет совершить новые открытия в области работы современной теории ядер и атомов.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Писатель и первопроходец, этнограф и эколог. Все это Владимир Клавдиевич Арсеньев, один из тех, кто открыл для России Дальний Восток. Родился наш герой в семье служащего Николаевской железной дороги Клавдия Арсеньева, бывшего крепостного. Университетского образования не имел, сам освоил географию, этнографию, археологию, геологию, гидрологию, метеорологию, орнитологию и лингвистику. Стал офицером русской императорской армии. Встреча с исследователем Памира Михаилом Грум-Гржимайло повернула Владимира в сторону путешествий. В самом начале 20 века он отправился на Дальний Восток. Амур и Анюй, Бикин и Усурка, Камчатка, ее вулканы и долины рек, 22 вершины Сихоте-Алиня, 25 бухт и заливов. Все это изучено и картографировано Арсеньевым. Из каждой экспедиции ученый привозил образцы растений, минералов, сведения о птицах, животных, насекомых, об обычаях местных жителей. Он создал 60 научных трудов и словарь по языку и культуре малых народностей, арачей и удыгейцев. Написал много книг, которые хвалил сам Максим Горький. Самую известную из них, «Дерсу Узала», автор посвятил Гольду, своему проводнику. Ее дважды экранизировали, более известную версию 50 лет назад снял режиссер Акира Куросава. Ученый пережил революцию, но остался в стране, не мысля жизни вне России. Владимир Арсеньев был членом общества изучения Амурского края и Русского географического общества. Главный музей Приморья носит его имя, так же, как и открытая им скала в Ковалеровском районе.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Трансфер или трансфер? Как в итоге правильно? И почему в этом споре несправедливо забыто о трансферте? Ведь именно его большой орфоэпический словарь предлагает как единственно возможную в русском языке форму. Словарь трудностей русского языка допускает обе нормы – трансфер и трансферт, но обязательно с ударением на последний слог. Давайте на этих вариантах остановимся. И теперь говорим только правильно. Интересно, что и трансфер, и трансферт в современном русском языке имеют целых три значения. Во-первых, так говорят о перевозке туристов до места назначения, когда их сопровождает представитель турфирмы, или о перелете с пересадками. Второе значение – термин «профессиональный», обозначающий смену места работы, как правило, при переходе между конкурирующими компаниями. Чаще всего в трансфертном или трансферном прыжке прибывают популярные спортсмены, меняя один клуб на другой. А еще это понятие активно используется в психоанализе. Так говорят, когда взрослый бессознательно переносит чувства, которые он испытывал к определенному важному человеку в детстве, на кого-то другого. Согласны, случаи бывают разные. Но помним, что любой трансфер или трансферт, в зависимости от контекста, легко заменяется такими родными сердцу проездом, переходом, переводом или переносом. Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие – Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру».

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.

0: вам! Большой привет вам из Удмуртии! Я Лиза Леканцева и приглашаю вас 12 октября в клуб 16 тонн на этно-культ-вечеринку. Будем петь любимые песни, танцевать под зажигательные хиты. Встретимся еще раз 12 октября в 19:00. До встречи!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив 18+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: Первым делом самолеты. Песня 1945 года, вошедшая в проект «Музыка Победы. Часть 2» в исполнении Александра Буйнова. Оригинал – музыка Василия Соловьева-Седова, стихи Алексея Фатьянова. Прозвучала в фильме «Небесный тихоход» простая и очень мужская история про профессиональную преданность, где сначала небо и служба, а все остальное потом. За 80 лет эти слова стали народным способом объяснить любую верность делу. А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ», первым делом «Самолеты».
2: Мы, друзья, перелетные птицы, только быт наш одним нехорош.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Одинцовском районе можно посетить уникальный музей школы и детства? Находится он в селе Усово, в здании, где в позапрошлом веке располагалась школа для крестьянских детишек. На стенах можно увидеть старинные газеты и сохранившиеся похвальные листы. Что-то вроде почетных грамот учеников. На витринах школьные тетради в клетку и косую линейку, которые ничуть не изменились со времен Российской империи. За стеклом можно увидеть школьную форму 19 века. А вот предметы в школе были не только привычные нам. Например, ребята изучали садоводство. Но была и обязательная астрономия. Гордимся нашими традициями.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: История одной песни.
1: На улице Каштановой одна из самых популярных песен Юрия Антонова. У легендарного хита интересная история. Однажды поэт Игорь Шафиран показал Антонову свои стихи, написанные к юбилею Крымской области. Это прежнее название Республики Крым. Напомним, 200-летие вхождения Крыма в состав Российской империи отмечали в 1983 году. Изюминкой текста стали реальные названия улиц крымских городов и поселков. Через несколько дней Юрий Антонов положил стихи на музыку. Фирма «Мелодия» выпустила пластинку, песня прозвучала на радио. Восторженные отзывы посыпались буквально мешками. Тогда композитор сделал новую аранжировку и перезаписал песню с группой «Аэробус». Эта редакция песни стала настоящим шлягером и не теряет популярности более 40 лет.
2: Я

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy, значит настоящий друг.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись, скучно у нас со мной.
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
2: Это которым можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке. Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок эмиссии, вариант их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 1870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
4: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
6: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
7: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Дявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
8: Это наша с тобой биография.
9: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Сейчас она дает Белоруссии 40% всей потребляемой электроэнергии. Одна эта АЭС заменила собой 10 миллиардов кубометров природного газа. Первый энергоблок ввели в эксплуатацию в 2020-м, второй в конце 2023-го. Строительство шло целых 12 лет, но в результате удалось построить одну из самых безопасных и современных АЭС на планете. И, кстати, наряду с Ленинградской АЭС, одну из немногих неподалеку от Балтики. Ведь проект новой станции в Литве так и не реализовали, а советскую Игналинскую АЭС литовцы закрыли. Ну, а Белоруссия планирует заказать у российских атомщиков вторую атомную станцию. На этот раз недалеко от Могилева. Гордимся своими.
1: Радио «Гордость».

0: радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
2: Слушайте нашу новую песню «Ося» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Геворг и Гоар Вартанян – выдающиеся советские разведчики-нелегалы. На протяжении 30 лет они передавали ценные сведения из разных стран мира в СССР и ни разу не попадали под подозрение иностранных спецслужб. Когда Геворгу было 6 лет, его семья уехала в Иран. Его отец был связан с советской внешней разведкой и покинул СССР по ее заданию. Сам Геворг связал свою судьбу с советской разведкой в 16 лет, когда в феврале 40-го года установил прямой контакт с резидентурой НКВД в Тегеране. Он возглавил спецгруппу по выявлению фашистской агентуры и немецких разведчиков. В той же группе находилась и его будущая жена Гоар, которая так же, как и Геворг, решила посвятить свою жизнь разведке в возрасте 16 лет. Они принимали активное участие в обеспечении безопасности лидеров «Большой тройки» во время Тегеранской конференции в конце 43-го года. 8 лет спустя супругов вернули в СССР. Затем последовала многолетняя работа в экстремальных условиях и сложной обстановке в различных странах мира. Их заграничная командировка длилась более 30 лет. Геворг и Гоар продолжили трудиться на благо Родины даже после выхода на пенсию, регулярно встречаясь с молодыми сотрудниками внешней разведки, которым передавали свой богатый оперативный опыт.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мусо Ани. Я приглашаю вас на классную вечеринку «Этнокульт», которая состоится 12 октября в клубе «16 тонн». Я спою для вас много классных удмуртских песен. «Митуш вуй маламыты лядыс». Умечка точно шхёс.
3: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, группа конечно. Музыка «Гордых».
3: Привет, радио «Гордость». Это Сергей Нехаенко. Слушайте нашу совместную песню с группой «Город 312. Дальше жить».
4: Я буду с тобой.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Туз – короткое слово с длинной и любопытной историей. В колоде туз – неоднозначная карта. В разных играх она может быть либо самой старшей, либо самой младшей. С чем это связано? Оказывается, с Великой Французской революцией. В ознаменование победы простого народа над монархией самая слабая карта в колоде во многих играх стала важнее короля. В обществе также изменились социальные ценности. Богатство начало доминировать над титулами. Крупные торговцы, промышленники, финансисты становились не менее влиятельными, чем родовитые вельможи. И наравне с ними именовались тузами. Он теперь в тузы вышел, говорит герой романа Тургенева «Отцы и дети». Важную персону и сегодня могут назвать тузом. Там такие тузы собрались. Подобная фраза в неформальном разговоре может подчеркнуть статус мероприятия. А может и наоборот, прозвучать саркастически. Еще одно значение туза – кулачный удар. Дворецкий бегал из комнаты в комнату, шумел, бранился и щедрой рукой раздавал тузы лакеям. Читаем у Загоскина. Производный от туза глагол «тузить» означает «драться». Читали в детстве книгу «Золотой ключик»? Тогда наверняка помните, как Буратино спровоцировал драку между папой Карло и столяром Джузеппе. И почтенные пожилые люди, цитирую, начали здорово тузить друг друга.
0: Радио «Гордость».

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Красногорске есть храм, у которого купола в зависимости от праздника светятся разным светом? На Рождество купола Никольского собора бело-серебристые, на Троицу окрашиваются в зеленый, во имя Пресвятой Богородицы в небесно-голубой. В честь Пасхи купола становятся красными. Все нюансы технологии архитектор храма держит в секрете. Известно только, что это какая-то авторская методика, и пока Никольский храм единственный в своем роде. Еще на колокольне установлена система, благодаря которой звонарь может работать дистанционно. Так что современное православие совсем не чуждо высоким технологиям.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

История одной песни. У знаменитой, не стареющей многие десятилетия песни «Клен» удивительная судьба. Знаете ли вы, что стихи из этой композиции на полтора десятка лет старше знакомой нам мелодии? Их написал в 60-м Леонтий Шишко. Он же создал и музыку, но не ту, к которой мы привыкли. А первой исполнительницей от женского лица стала Людмила Зыкина. Однако в ее репертуар «Клен» почему-то не вписался. Второе рождение песня получила в 74-м в исполнении ансамбля «Синяя птица». Причем записали ее на случай того, если какую-то из ранее отобранных для пластинки композиции не пропустит худсовет. Так, собственно, и произошло. «Клен» вышел на замену на диске фирмы «Мелодия». Песню записали на одном дыхании. Солист Сергей Дроздов придумал знаменитый гитарный пассаж за несколько минут и спел с первого дубля. «Синяя птица» не возлагала особых надежд на эту фактически экспериментальную запись. Однако слушатели решили по-своему. «Клен» зазвучал буквально везде. Участники группы вспоминали, что в одном из ресторанов песню заказали 18 раз в течение вечера. Ее перепели десятки раз во всех возможных стилях и жанрах. А мы послушаем композицию в классическом исполнении «Синей птицы».

время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии нас убивают, но мы выживаем.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись, скучно у нас со мной.
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
2: Это которым можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
4: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
5: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», УКН 1870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
6: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
7: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. УГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
8: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
9: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
10: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Подводная лодка К-162 «Золотая рыбка» – одна из самых эффективных в мире субмарин. Ее водоизмещение составляло 5500 тонн, а длина – 110 метров. При этом «Золотая рыбка» была очень маневренной и быстрой. Ее мировой рекорд по скорости для подлодок – более 80 км в час – не побит до сих пор. Именно тогда дали радиограмму «Голубая лента скорости» в руках советских подводников. Очевидцы сравнивали рыбку с фюзеляжем воздушного лайнера. Она была такая же обтекаемая, с хорошо развитыми стабилизаторами и полностью титановой. Субмарина могла использовать солнечную энергию, что уменьшало расход топлива. К-162 была оснащена комплексом П-70 «Аметист» с возможностью подводного пуска. В НАТО нашу подлодку уважительно прозвали «Папа». У них ничего подобного тогда не было.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Свое первое изобретение школьница из Перми Дарья Шейнина сделала в 8 лет. В 4 года девочке диагностировали диабет. В 6 поставили инсулиновую помпу. Главные детали помпы – резервуар и катетер, связанные длинным тонким проводом для подачи препарата. Ребенку это устройство мешает. Провод так и норовит за что-нибудь зацепиться. Даша даже несколько раз нечаянно выдергивала катетер. А потом придумала механизм – катушку с пружинкой, которая автоматически сматывает лишний провод. Устройство запатентовано под названием «Адаптер к проводу катетера инфузорной системы инсулиновой помпы». На сегодняшний день у семиклассницы Дарьи Шейниной около полутора десятков изобретений.
2: Ребенок, он не может концентрироваться на одной идее. И поэтому у него могут быть и 3, и 2 проекта недоделанных.
1: Даша – победитель и призер многих технических конкурсов. Она учится в инженерно-технической и художественной школах, посещает занятия в детском технопарке «Кванториум Фотоника» и разрабатывает совместные проекты с такими же юными изобретателями. Среди них Сергей Мазутин и сестры Виктория и Мария Позверг. Осенью 2023 года два изобретения ребят – биоразлагаемый материал из опавших листьев и многофункциональный рюкзак – удостоились медалей на 10-м международном конкурсе юных изобретателей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость».

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.

0: Дарвадиалмо. Привет, друзья. Это Гявук. Приглашаю вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клубе «16 тонн» на Пресне. Попоем хором, потанцуем и весело проведем время вместе. До встречи. Аймакан. Всего хорошего.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: Свой путь певица, автор-исполнитель и продюсер собственных песен Мари Краймбрери начала в 2012 году с интернет-релизов, самостоятельно создавая и продвигая музыку. Сегодня это одна из самых узнаваемых исполнительниц отечественной сцены. Своей главной ценностью артистка называет семью. В этой работе она выступила не только исполнителем, но и режиссером клипа. Песню «Ты помнишь» Мари Краймбрери представила в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ» «Ты

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Самаре есть детская картинная галерея? Это и музей, и дом детского творчества. Ее особенность в том, что выставляет в основном работы совсем юных мастеров. Но есть и картины взрослых художников, а еще коллекция авторских кукол. Находится галерея в историческом особняке конца 19 века. Выглядит он то ли как сказочный замок, то ли как пряничный домик, сошедший с иллюстрации к сказкам братьев Гримм. Помимо картин, в галерее выставлены предметы интерьера 19 века, облицованный поразительно красивым, малахитового цвета изразцом камин или работающая физгармония.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

Это мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди

0: История одной песни. Группа «Радио Тапок» посвятила композицию под названием «Танк Алёша» историческому бою, который произошел 6 июня 2023 года в районе Новодаровки Запорожской области. В песне описывается подвиг экипажа танка Т-80, против которого двигалась целая колонна бронетехники ВСУ. На записи с беспилотника было отчетливо слышно оператора, который говорил: «8 единиц техники, а у нас там один Алёша». И эти слова стали известны всему миру. Подвиг Алёша вдохновил основателя группы «Радио Тапок» на создание новой песни и клипа на нее.
1: Когда я впервые увидел видео о подвиге экипажа танка «Алёша» несколько лет назад, меня зацепила сама история с тем самым легендарным видео, когда наш танк вышел один против 8 единиц техники противника. Я захотел передать этот подвиг так, как чувствую его сам, поэтому выбрал близкий мне по духу жанр тяжелой музыки, которую я, собственно, и использую в своем творчестве, так как только такая мощная агрессивная подача, на мой взгляд, способна донести эмоции и напряжение той самой истории до слушателя.
0: В съемках клипа, созданного в рамках музыкального отбора президентского фонда культурных инициатив, участвовал настоящий экипаж легендарного танка – лейтенант Александр Леваков, ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Все они за тот бой были награждены золотыми звездами Героя России. Клип можно посмотреть на всех цифровых площадках России. А в эфире «Радио Гордость» звучит песня о легендарном подвиге экипажа танка «Алёши». Слушаем.

0: G Energy – значит настоящий друг.
1: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
4: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Топ покупок месяца.
6: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: А Moda C5. Добавить стиля.
7: JQ J7. Впечатлить друзей.
5: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
9: Это наша с тобой биография.
10: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Первый российский агробеспилотник С-80 компании «Транспорт будущего» прошел сертификацию в Росавиации и может использоваться для коммерческих работ. Дрон предназначен для точечного внесения удобрений и средств защиты растений, обладает

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Леонов – первый человек в открытом космосе. Вне корабля он провел 23 минуты. Эксперимент был рискованным. Из-за разницы давлений скафандр увеличился в объеме, и космонавт не сразу сумел протиснуться обратно в люк. Чтобы вернуться, давление в скафандре пришлось сбросить до аварийного. А потом экипаж приземлился в Пермской тайге. Двое суток Леонов с напарником грелись теплоизоляционным материалом из распоротого скафандра. Алексей Леонов был командиром «Союза-19» во время стыковки с американским «Аполлоном». Символично, что два капитана, советский и американский, пожали друг другу руки над Эльбой. Не все знают, что первый человек в безвоздушном пространстве выбирал между живописью и авиацией. Вмешалась случайность. В Рижской академии художеств не было общежития. Но Леонов в итоге стал и художником, притом уникальным. Он писал то, что своими глазами видел в космосе. Ночное свечение земной атмосферы, солнечную корону над землей. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет всем! Я Роман Разум и ансамбль 3-й ударной армии «Новороссия». Слушайте радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие – Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Уйся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся.
3: Привет! Это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
4: Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клуб «16 тонн» на Пресне.
3: Будем петь и танцевать вместе. До встречи!
5: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
6: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
7: Даже в зеркале

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это даже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.
3: Всем привет, это Асюта. Слушайте трек «Цветы полевые» на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке коварные слова, в которых даже образованные люди неправильно ставят ударение. Одно из них совсем коротенькое – «отдать». Казалось бы, что в нем трудного? А попробуйте-ка его проспрягать. Он что сделал? Отвечаем, он и отдал, и отдал. Современная орфоэпическая норма разрешает здесь два варианта. Точно так же сейчас можно сказать, что ваши друзья вам должок и отдали, и отдали. И в бок тоже и отдало, и отдало. А вот она только отдала, и пока никак иначе. Теперь давайте вспомним классику. Татьяна Ларина была другому отдана и собиралась быть век ему верна. Гениальные стихи, которые легко запомнить. Так вот, современная норма разрешает говорить не только «отдана», как во времена Пушкина, но еще и «отдана». Сложно? Очень.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Самаре можно увидеть дом, где провел первые годы папа Буратино Алексей Толстой? Один из самых известных его персонажей, собственно, Буратино, стоит у деревянного забора усадьбы со своим золотым ключиком. В деревянной усадьбе жили мать Толстого Александра и ее второй муж Алексей Бастром. В доме сохранились интерьеры конца позапрошлого столетия, подлинный письменный стол отчима писателя и принадлежавшие ему венские стулья, рукописи матери Алексея Толстого. Из экспозиции можно узнать об учебе писателя в Самаре, о его первых литературных опытах.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А вы знаете, что Томск – родина первого сибирского университета? Здания Томского госуниверситета и политеха построены в конце позапрошлого века по последнему слову тогдашней техники. Недавно рядом с ТГУ открыли памятник основателям Василию Флоринскому и Дмитрию Менделееву. Это настоящая машина времени. Если поставить на смартфон специальное приложение и навести камеру на памятник, можно с помощью дополненной реальности увидеть Томск начала 20 века. Улица Татарская знаменита деревянными домами позапрошлого столетия. Ни в одном большом городе их столько не сохранилось. Есть в городе и католическая церковь в стиле классицизма. Ее построили для живших в Томске офицеров и чиновников с польских территорий. Ходили туда и ссыльные поляки. А православная Воскресенская церковь создана по проекту великого Растрелли, создателя петербургских дворцов в стиле сибирского барокко. Едем в Томск и слушаем посвященную этому прекрасному городу песню группы «Чех энд Драга» на радио «Гордость» частота 98.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Она. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy – значит настоящий друг.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Луганской Народной Республике заработал завод по производству растительного масла. Завод «Беловодский элеватор» в поселке Меловое – предприятие со столетней историей. В советские годы оно было одним из крупнейших в регионе. После распада Советского Союза производство было заброшено. Сейчас завод обрел вторую жизнь и уже восстановил более 40% производственных мощностей. Запущен прессовый цех, восстановлена котельная, приобретено новое лабораторное оборудование. Рабочие места получили 125 жителей Мелового. Планируется строительство экстракционного цеха по производству шрота для откорма животных. Это позволит на 10% увеличить производство основного продукта. В ближайшее время предприятие планирует увеличить объемы производства и начать работать в полную мощность. Модернизация позволит ему конкурировать с ведущими российскими производителями. Есть основания полагать, что меловское масло станет одним из брендов Луганской Народной Республики.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: С вами Станислав Ярушин, и вы слушаете мои песни на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Нина Семизорова – знаменитая советская и российская балерина, народная артистка России. Одна из самых ярких звезд балета постсоветской истории нашей страны. Родилась она в Кривом Роге в 1956-м. В 22 года начала работать в Большом театре, которому отдала четверть века. В главный театр тогда еще Советского Союза молодую артистку позвала сама Галина Уланова после победы в международном балетном конкурсе. В то время в Большом блистали все звезды. Звезды отечественного балета – Майя Плисецкая и Екатерина Максимова, Михаил Лавровский и Марис Лепа. В этой блестящей команде Нина Семизорова сразу же заняла достойное место, став солисткой. Последняя ученица Галины Улановой быстро покорила вершины классического балета. Нежная Одетта, яркая Адилия из «Лебединого озера», лиричная Фригия и сладострастная Эгина из «Спартака», технически совершенная Жизель – все это Нина Семизорова. Ее триумфом стала «Легенда о любви» – сложнейший спектакль, где балерина регулярно оказывается вниз головой. Не все танцовщики способны вовремя завершить карьеру, но Семизорова – редкий пример сочетания таланта педагога и артиста. Она закончила педагогический факультет ГИТИСа и стала преподавать там методику классического танца. Сейчас она работает балетмейстером-репетитором и в Большом, где репетирует вместе с Марией Виноградовой, ведущей солисткой театра. Интересный факт. Нина Семизорова считалась высокой для балерины, и из-за этого ей было непросто подобрать партнера.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Чилить. Это слово часто звучит в молодежной речи и вызывает вопросы у тех, кто привык к более традиционным формам. Отдыхать, расслабляться, ничего не делать. Пришло оно из английского языка. Чил – буквально прохлада, а в разговорной речи – расслабленное состояние, спокойный отдых. Отсюда и глагол «чилить» – проводить время без напряжения, без цели, просто в свое удовольствие. Интересно, что в русском у этого слова нет точного однословного аналога. Отдыхать шире, бездельничать с оттенком осуждения, расслабляться слишком физиологично, а чилить передает именно атмосферу. Спокойствие, отсутствие спешки, легкость. Неудивительно, что среди молодежи, которая ценит такое времяпрепровождение, оно закрепилось довольно прочно. Чилить дома, чилить с друзьями, на чили. При этом слово остается сленговым и в нейтральных ситуациях обычно заменяется литературными вариантами. Реклама.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.

0: вам. Большой привет вам из Удмуртии. Я Лиза Веконцева и приглашаю вас 12 октября в клуб 16 тонн на этнокульт вечеринку. Будем петь любимые песни, танцевать под зажигательные хиты. Встретимся еще раз 12 октября в 19:00. До встречи!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив 18+.
2: Радио.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Донбасс» – совместная песня группы «Харизматика» и автора-исполнителя Павла Шубина. Композиция рассказывает о людях, их повседневной жизни, доме, семье и родных городах. В центре песни личная человеческая история и связь с местом, которое остается родным при любых обстоятельствах. «Харизматика» – российская музыкальная группа, работающая на пересечении фанка, джаза, городского романса и рока. Песню «Донбасс» группа «Харизматика» и Павел Шубин представили в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ» «Донбасс».

0: Посидим о том о сём, братишка, разговор пойдет о самом главном. Подберем давай с тобой мотивчик, под гитару песню набросаем.
1: Повод есть и

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что уже в конце позапрошлого века в Астрахани работала специальная школа для девочек-мусульманок. Ее открыли при Черной мечети, одной из старейших в городе. И если в 1900 году в школе училось 60 девочек, то 10 лет спустя уже 200. Сама Черная мечеть – знаковое место для многоконфессиональной Астрахани. Построили ее на месте прежней деревянной, еще в начале 19 столетия, на средства астраханского купца Якупова, торговавшего с Бухарой. В начале 2000-х здание мечети вновь передали местным мусульманам, которые восстановили его в первозданном виде.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Пресняков-старший на стихи Игоря Шаферана. Творческий дуэт Маликова и Преснякова создал немало хитов для Виа Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или ап, возможно, самая популярная их вещь 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, это Радио «Гордость», у микрофона Евгений Дубов, и мы начинаем отчет главных песен недели от 10 до самого первого места. Впереди целый час честной, душевной, любимой музыки, которую выбрали вы сами. Сегодня будут и яркие имена, и дебютанты, и эксклюзивная премьера. Не пропустите. Ну и, конечно, битва за первое место. Кто смог удержать свои позиции, а кто кого подвинул, мы узнаем прямо сейчас. И открывает десятку лучших песен недели Сергей Бабунец и его сын Никита. Трек «До неба рукой подать» смог попасть в наш чарт. Поздравляем, ребят! Кстати, он вошел и в сборник «Голос семьи», созданный в рамках проекта «Музконтент» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Всем музыкантам на заметку, до 27 октября у вас есть возможность принять участие в этом проекте. Работа действительно серьезная, более 500 000 прослушиваний за год. И вас тоже могут услышать вперед, так же, как и дуэт «Бабунцов». Встречайте.
1: 10 место.
3: Этот город бетонный, пожиратель людей и закатов, собирает печаль и отправляет в эфир. Это уже было с нами когда-то, когда падала в океан орбитальная станция «Мир». А до

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
2: Хит-парад великой страны.
3: С вами Евгений Дубов. Мы продолжаем наше музыкальное путешествие. На 9-й строчке чарта расположилась группа «Зверобой» с песней «Долгие дороги». Ну, вообще, когда музыканты годами ездят на передовую, их музыка перестает быть просто нотами и становится свидетельством эпохи. Поэтому неудивительно, что эта композиция стала саундтреком к новому фильму Юлии Клименко, посвященному бойцам СВО. Кино «Я вернусь» уже можно увидеть в сети. Ну а прямо сейчас слушаем настоящую историю.
2: 9-е место.

0: Это хит-парад великой страны. И перед восьмой строчкой познакомимся с претендентом в наш чарт. Это фолк-ансамбль «Цветень», тот, что из Кургана. Наши постоянные слушатели, уверен, отлично их знают. Парни и девушки подготовили сюрприз – песню «Плясала». Они отдали нам эксклюзивно за целую неделю до официальной премьеры. Трек, кстати, тоже родился благодаря отбору проекта «Музконтент». Как фольклор соединился с авторским взглядом, расскажет лидер коллектива.
1: На создание песни «Плясала» нас вдохновила, как и всегда, наша народная национальная культура. Мы настолько вдохновились, что даже написали свои авторские куплеты, но припев оставили максимально аутентичным, фольклорным, для того, чтобы он максимально передавал, напоминал нам о наших корнях, о наших традициях. Песня, как и многие из наших песен, про любовь. Все создано в рамках отбора «Музконтент» ПФКИ.
0: Вот такое вот отношение к корням, бережное, я бы сказал. Ну, если этот трек вам понравится, и вы хотите услышать группу чаще, особенно в нашем чарте здесь на радио «Гордость», заходите на наш сайт и отдавайте свои симпатии.
2: Кандидат в хит-парад.

0: это хит-парад «Великой страны». Только что слушали кандидата в нашу десятку. Группа «Цветень», песня «Плясала». Если завела вас с полоборота, голосуйте на радио «Гордость РФ». Ну а мы продолжаем. Восьмая строчка. Я готов представить вам Сергея Нехаенко с песней «Зажгите огни». Вообще, творчество этого артиста уже вышло на театральный уровень. Новосибирский музыкальный театр готовит полноценный рок-мюзикл, полностью основанный на его песнях. Сергей сам у нас прошел передовую, свою знаменитую «Высоту» сочинил на боевой позиции. В спектакле появится и любовная линия, а за живой саунд будет отвечать группа «Импульсы». Презентация проекта готовится в конце октября. Ну а пока встречаем автора в эфире.
1: Восьмое место.
2: Мой отрезок времени уместится в абзаце в учебнике истории трехтысячных. Для того, кто прочтет его, мы были или не были — вопрос, но реально без разницы. И поэтому медленно превращаюсь в песок и оставшись в потомках бесчисленных. Я под оком Всевышнего обращаюсь ко всем, кто прожить эту жизнь хочет счастливо.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
2: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: хит-парад великой страны.
1: Евгений Дубов у микрофона. Продолжаем двигаться к лидеру этой недели в хит-параде великой страны. Узнаем, кто смог обойти всех. Ну а пока седьмая строчка. И здесь барнаульский коллектив «Комната культуры» и Женя Трофимов. Их трек «Нравится» поднялся сразу на две позиции. Ну, парни в эти дни продолжают удивлять. Наконец-то порадовали поклонников первым большим студийным альбомом. В эту пластинку вошли 9 композиций, среди которых оказался и неожиданный дуэт с Найком Борзовым. Музыканты говорят, что эта работа подводит черту под целым творческим этапом. Тут собраны и проверенные временем хиты, и свежие треки. Оценим тот, что уже завоевал популярность прямо сейчас.
0: Седьмое место.

0: Это радио «Гордость». Скорое 6-е место нашего чарта. А прямо сейчас время рубрики «Народное достояние». Сегодня отметим Сергея Есенина. Он родился в первых числах октября, больше 130 лет назад. И это, пожалуй, самый исповедальный русский поэт, стихи которого манят композиторов десятилетиями. Но спеть ту самую надрывную есенинскую тоску, не скатившись в кабацкую пошлость, дано единицам. Романс «Мне осталась одна забава» в исполнении Александра Малинина стал классикой именно потому, что певец сумел передать это щемящее чувство запоздалого раскаяния, понятное каждому нашему человеку.
1: Народное достояние.

0: Хит-парад великой страны продолжается. Уже шестая строчка. И здесь у нас дуэт группы «Лампасы» и Елизаветы Долженковой. Их песня «Возвращайся» ровно там же оказалась, где и неделю назад. Кстати, на днях музыканты представили концептуальный мини-альбом, в котором исследуют чувство любви во всех его проявлениях. 7 композиций, 7 разных оттенков. От нежности материнского слова и романтической привязанности до восхищения подвигом Гагарина, гением Пушкина, да и вообще преданности родной земле. Ну а тот самый заглавный трек «Возвращайся» звучит как молитва за тех, кого ждут дома.
1: Шестое место.

0: Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «ПТ». Не оферта.
3: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мусо Ани. Я приглашаю вас на классную вечеринку «Этнокульт», которая состоится 12 октября в клубе «16 тонн». Я спою для вас много классных удмуртских песен. «Митуш вой маламыт и лядыс». Умечка той шашхёс.
4: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио Гордость РФ. Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио Гордость.
6: Продолжаем узнавать имена лучших артистов недели. Радио «Гордость». Евгений Дубов с вами. Рад представить еще одного претендента на попадание в хит-парад великой страны. У легендарной группы «Моральный кодекс» есть композиции с удивительной судьбой. Так, трек «Координаты любви», написанный еще в 2000-х, звучал в кино, но в студийный каталог группы так и не вошел. Спустя годы Сергей Мазаев с музыкантами решили сыграть его на репетиции, добавили партию акустической гитары, и песня зазвучала невероятно современно и тепло. Если вам зайдет, голосуйте на radiogordosti.rf за возвращение рок-эстетики.
5: Кандидат в хит-парад.
7: Подраж...

0: Это была группа «Моральный кодекс» и песня «Координаты любви». Пока что в роли кандидата в нашу десятку, но все возможно. Каждую неделю меняется благодаря вашим голосам. Отдавайте свои симпатии, выражайте свои эмоции на сайте радио «Гордость РФ». Ну а мы продолжаем, и уже пятая строчка. Здесь находится Зара и ее баллада «Ты мне нужен любой». Трек потерял две позиции за неделю, но, тем не менее, остается одним из самых любимых у слушателей радио «Гордость». На днях певица призналась, что, несмотря на десятилетия на эстраде, она так и не научилась отказывать людям и говорить «нет». Ну а еще Зара скучает по эпохе, когда между артистом и зрителем была тайна. О большой балладе не требовалось уложиться в 10 секунд ради вирусного хайпа. В ее новой песне есть та самая глубина и верность, за которую мы любим классическую эстраду.
1: Пятое место.

0: Это хит-парад великой страны. Наш музыкальный маршрут сегодня ведет в Удмуртию. Край густых хвойных лесов, чистых родников и древних песенных традиций. Отправимся в деревню Старая Монья, где родилась удмуртская гостевая песня «Куно Пумитан Гур». Сохранила и дала ей новую жизнь ижевская певица Лиза Лекомцева. Сама она выросла в деревне, работала школьной учительницей, ну а сегодня выступает на главных сценах нашей страны. Кстати, уже 12 октября Лиза споет эту песню в столичном клубе «16 тонн» на фестивале современной этномузыки «Этнокульт». Приходите и вы, а прямо сейчас слушаем этот напев.
1: Едем по стране.

0: радио «Гордость» в вашем приемнике. Евгений Дубов здесь. И шаг вперед сегодня делает гимн «Матушка Россия». Коллаборация «Иракли», диджея-демиксера и фолк-проекта «Севера» поднимается на 4-ю позицию. Кстати, «Иракли» на днях вспоминал начало нулевых. Певец подтвердил тот факт, о котором многие забыли, что Ольга Серябкина начинала свой сценический путь именно с ним, танцовщицей в его коллективе. Он признался, что искренне восхищается тем, какого профессионального масштаба достигла эта артистка в данный момент. Ну, вообще, умение радоваться чужому успеху – редкое и ценное качество. Слушаем.
1: 4-е место.

0: хит-парад великой страны.
1: Евгений Дубов все еще с вами. Мы вплотную подошли к развязке еженедельного чарта на радио «Гордость». Готовы встречать тех, кто получил максимальную поддержку? Включайте погромче.
0: Тройка лидеров.
1: На третьей строчке «Бир Вульф» с треком «Владивосток». Плюс одна позиция за неделю, и все ближе и ближе к первому месту. А почему бы и нет? Владивосток тоже прекрасный город, не все о Москве петь. Кстати, на днях певица приоткрыла закулисье своих масштабных концертов. Валерия призналась, что сложные декорации, спецэффекты и пошив костюмов обходятся очень дорого. Но выходить на голую, так сказать, сцену она принципиально не готова, ведь зритель должен получать настоящее шоу. Убедиться в этом лично столичная публика сможет уже в конце октября. А пока слушаем ее в хит-параде великой страны.
0: Третье место.

0: Хит-парад «Великой страны» продолжается. На второй строчке сегодня Владимир Пресняков. Его песня «Невероятно, но факт» потеряла одно место и лишилась лидерства. И это не все новости. На днях артист попал в сложную ситуацию. Зачем-то взял и поцеловал зрительницу во время выступления. Наталья Подольская, конечно, попыталась смягчить этот момент. Они даже вдвоем извинились перед ней, но шумиха-то уже поднялась. Хотя, знаете, в творческом порыве всякое случается. Главное, чтобы дома царили абсолютное доверие и взаимопонимание. Давайте слушать серебряного призера этой недели.
1: Второе место.

0: радио «Гордость», в эфире хит-парад великой страны. И, наконец-то, высшая ступень. Да, на первом месте сегодня коллектив «Казаки» делают хиты с треком «Кровь горячая». Вообще, казачество во все времена было становым хребтом рубежей нашей страны. Воля, дисциплина, внутренняя стать и, конечно, умение постоять за правду. Здорово, что молодые ребята упаковывают этот вековой культурный код в мощнейший звук, который разрывает колонки. Кстати, уже 12 октября коллектив вживую раскачает столичный клуб «16 тонн» на фестивале «Радио Гордость Этнокульт». Приходите жать руки. С вами был Евгений Дубов. Слушайте «Родное», заходите на «Радио Гордость РФ» и выбирайте будущих победителей. До встречи.
1: Первое место.

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Певица Алена Минулина.
1: Приоритет духовного над материальным. Почему дух всегда будет сильнее материи? Ответ можно найти в стихах, которые поэт Юрий Галь написал в сибирской ссылке. «Нас 20 смертников в клетушке, к нам не доходит солнце луч, но с нами Гёте, с нами Пушкин, и дух наш светел и могуч. Как Божий мир премудрый, чуден, высокая стена, тюрьма. Внутри свобода, правда, люди, снаружи рабство, звери, тьма. Только дух может быть настолько силен, только дух может показать, где действительно свет. Тело не может пережить несправедливость, абсурдность мира. Оно болеет, страдает, в конечном итоге обращается в прах. Дух же способен соединиться с неким высшим началом, который вечен, и духовный человек чувствует через это свою бесконечность. Поэзия – это голос духа, и мы слышим его, когда тело уже исчезло.
0: Истории о главном –

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Москва слезам не верит» – один из самых популярных советских фильмов, лауреат премии «Оскар» и приза Берлинского кинофестиваля. В 80-м году в СССР его посмотрели 90 миллионов человек. Право на показ кинокартины купили 100 стран мира. Президент США Рональд Рейган смотрел его 8 раз, чтобы постичь загадочную русскую душу. Секрет успеха в мастерской работе режиссера Владимира Меньшова и трех актрис. Взрослые женщины за 30 лет сыграли героинь, которым нет и 20 лет, и никто ничего не заметил. Удивительный факт. Несколько известных актрис, которых Меньшов пригласил на роль Катерины, отказались сниматься, как они говорили, в дешевой мелодраме. Алексей Баталов еле согласился на роль интеллигентного слесаря Гоши, который после выхода фильма стал визитной карточкой актера. Интересный факт о том, что фильм получил «Оскара», Меньшов узнал из программы «Время» 1 апреля и решил, что это шутка.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «паль» все чаще звучит в разговорах о моде и покупках. В сленге так называют подделку – вещь, которая внешне копирует известную марку, но не имеет к ней отношения. По сути, это укороченная форма от разговорного «паленый» – ненастоящий, фальшивый, с тем же корнем, что и в выражениях «паленый товар», «паленая справка». Со временем длинное слово сократилось до емкого «паль». Звучит резко, запоминается легко и сразу дает оценку. Чаще всего слово употребляют в молодежной среде и в интернет-общении. Там, где обсуждают кроссовки, сумки, часы, одежду, оригинал это или копия. Паль в таком контексте не просто констатация факта, а еще и маркер статуса. Разбираешься ты или нет? В литературной речи слово не закреплено, но как яркий разговорный ярлык оно уже прочно вошло в повседневное употребление, рядом с нейтральными «подделка», «копия» или «фальшивка».
0: Радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00, Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».

0: Дороводялбо. Привет, друзья. Это Гявук. Приглашаю вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клубе «16 тонн» на Пресне. Попоем хором, потанцуем и весело проведем время вместе. До встречи. Аймакан. Всего хорошего.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
3: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд равнодушных. Рядом никого, некому помочь, даже спиртом не согреть душу.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Течет река Волга», песня дуэта «Родные», идея которой появилась случайно. После одного из концертов девушки услышали по телевизору знакомые строки из фильма «Течет Волга». Они стали первым куплетом новой композиции как дань памяти и уважения поэту Льву Ашанину. «Родные» – музыкальный дуэт Алены Волковой и Баислу Бадамшины из Саратова. Обе исполнительницы имеют профессиональное музыкальное образование, а в своем творчестве обращаются к теме единства народов и культур России. Свой принцип артистки формулируют так – создавать музыку с душой и правильными смыслами. Песню «Течет река Волга» дуэт «Родные» представил в рамках отбора «Мусконтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Мусконтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Мусконтент ПФКИ» «Река Волга».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в Магнитогорске расположен один из самых масштабных православных храмов, построенных за последние два десятилетия. Это кафедральный собор Вознесения Христова. Общая площадь комплекса – больше 6 гектаров. Высота храма – 52 метра. Семикупольная церковь воздвигнута в традиционном русском стиле, но с применением самых современных технологий. Строили ее всем миром с 1989 до 2004 года, в основном на пожертвования. Изнутри храм покрыт роскошными росписями. Их создал известный уральский художник-монументалист Сергей Соломатин.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Жизнь для меня – это высшая и абсолютная ценность. Основа всего сущего. Это дар, который нужно беречь и уважать. Как свою жизнь, так и жизнь других людей. Это не просто биологическое существование, а возможность развиваться, любить, творить, помогать ближним, оставлять добрый след в мире и передавать следующим поколениям знания, традиции и заботу. Жизнь ценна своей уникальностью и неповторимостью. Каждый человек с его мечтами, талантами и опытом вносит вклад в развитие общества и страны. А долг каждого из нас – создавать условия, в которых жизнь будет достойной, безопасной и наполненной смыслом для всех без исключений.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
4: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
5: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире герой Донецкой Народной Республики, командир дикой дивизии Донбасса и легендарной пятнашки Ахра Авицба, позывной «Абхаз».
1: У бойцов пятнашки есть какая-то песня, которую вы слушаете перед боем, которая заряжает на победу?
2: У бойцов пятнашки целый трек-лист, более 40 песен, не только у бойцов пятнашки, и у их противников, потому что мы к музыке их приучаем. Мы купили колонки и на птичках, да, разведывательных наших не всегда сбрасываем то, что приносит ущерб, а иногда воспитываем меломанов. Мы пролетаем, ложим на блиндаж колонку, аккуратно написано, что заминировано. Есть там тайминг, который после окончания трек-листа, он как бы, колонка самоликвидируется, чтобы они потом не захотели флешку поменять или там выключить. Поэтому мы аккуратно их приучаем, потому что дослушать до конца. Начинается он, конечно, с гимна, потом продолжаются там ряд песен к нашему такому гордому проявлению, что половина нашего трек-листа звучит на вашем радио. Поэтому мы радуемся, не всегда приходится нам искать колонки, флешки, мы включаем радио. Поэтому у нас есть ряд моментов, где Чичерина, Александр Дадари, МК 545, там ряд ребят, там радио Тапа, которые мы в песне по порядку для настроения включаем. И между песен наш номер телефона с возможностью куда-нибудь позвонить и сдаться.
1: Отличная идея. Вот на этот счет тоже у нас есть сообщение. Пишут: крутая идея, какие это песни. Ну вот Ахра уже ответил. Я думаю, стоит одну из песен послушать. Кто это будет?
2: Это Александр Дадали, это наш боец. Он поет, он очень много концертов дал на передовой за эти 10 лет. Ну, на передовой он известный. Конечно, в радиосфере и так далее, потому что у него жанр, конечно, не везде подходящий, поэтому он поет казачьи песни, он поет наши песни. Ну, вот услышите одну из песен.
1: Итак, Александр Дадали специально, эксклюзивно от Ахры на радио «Гордость».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Дявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: А знаете, что и как едят в космосе? Первую космическую еду паковали в тюбики. Для Гагарина в них закатали только шоколад и мясо, как для летчиков. Титов провел на орбите больше времени и кормили его лучше. В тюбиках были паштет, суп-пюре, смородиновый сок. Но «Космонавт-2» счел меню скудным. Для следующих полетов приготовили уже пожарские котлеты, по-прежнему в тюбиках. Уходить от тубов начали в 80-е. В то время появилась сублимация. Из продуктов специально удаляется влага. Затем они пакуются в пакеты. Космонавты разводят их теплой водой и едят через специальный клапан. Сублимируют и супы, и творог, и мясное рагу. Тюбики остались для супов и приправ. Еще на орбиту отправляют хлеб в индивидуальных упаковках на один укус, чтобы крошки не разлетались в невесомости. Современные космонавты даже готовят прямо на космической станции. Например, аккуратно нарезают ингредиенты для оливье в открытом пакете, чтобы не улетели.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Борис Иофан – знаменитый архитектор, автор «Дома на набережной» и один из создателей высотки МГУ. Родился он в Одессе, учился в Италии. Борис Иофан был членом коммунистической партии, и когда его пригласили в Советский Союз, согласился без раздумий. В молодом государстве вовсю шло ультрасовременное по тем временам жилищное строительство, и молодой архитектор активно в него включился. Он создал новые квартирные дома на Русаковской улице, большие окна, уютные дворы, арки в итальянском стиле, настоящий город-сад. Следующим его проектом стал правительственный санаторий в Барвихе. А в конце 20-х Иофану поручили нечто грандиозное – новый жилой дом для ответственных работников. Сейчас он известен как «Дом на набережной» – одна из визитных карточек Москвы. Задача была непроста – требовалось строить возле Кремля, где места было не так много. Иофан построил самый высокий жилой дом в тогдашней Москве – до невиданных в то время 11 этажей. «Дом на набережной» был одним из первых примеров жилищного комплекса, где имелось все, что нужно для жизни – от кинотеатра до парикмахерской. Затем Борис Иофан спроектировал павильон СССР для Всемирной выставки в Париже и помог Вере Мухиной с проектом рабочего и колхозницы. После войны Иофан построил нефтяной институт имени Губкина, спроектировал главное здание МГУ. В истории известен его так и не воплощенный проект «Грандиозный дом советов». Интересный факт. Вместе с архитектором в Советском Союзе жила и его жена Ольга, дочь итальянского князя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Привет! Это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
1: Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клуб «16 тонн» на Пресне.
0: Будем петь и танцевать вместе. До встречи!
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!
4: Догорает закат нереальный, звучит трек инструментальный, я смотрю на небо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке коварные слова, которые часто произносят неправильно даже образованные люди. Одно из них – плодоносить. Да-да, именно так, с ударением на «и». При этом дерево у нас плодоносит с ударением на «о». И несколько, например, яблонь тоже плодоносят. Вообще лингвисты отмечают, что в русском языке вот уже 200 лет происходит интересный процесс. В глаголах на «ить» ударение начинает постепенно смещаться ближе к началу слова. Этот процесс постепенно охватывает разные формы глаголов. Так, например, мы по-прежнему говорим «варить» и «дарить», но раньше литературными нормами были «варишь-даришь», а не «варишь-даришь», как сейчас. Глагол «плодоносить» тоже находится где-то на этом пути, и вполне возможно, что со временем во всех формах ударение сместится ближе к его началу. Но пока давайте говорить правильно.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Приветствую всех слушателей Радио Гордость. Это певица Марлен. Слушайте мою новую песню «Судьба казака» на Радио Гордость.

0: Началось!
1: История одной песни. Песню «Тише» Максим Фадеев посвятил памяти своих родственников, павших на полях Великой Отечественной. Историю, стоящую за текстом, нельзя ни простить, ни забыть. Отец певца через всю свою жизнь пронес память о матери, которую на его глазах раздавило немецким танком. Десятилетия спустя Максим Фадеев решился облечь память своей семьи в музыку, берущую за самую душу. Текст для него писала поэтесса Наталья Касимцева. Премьера песни состоялась в апреле 25-го, незадолго до Дня Победы. Посвящая песню всем героям Великой Отечественной, Максим Фадеев предложил создать общенародный альбом памяти, чтобы каждый, кому понравилась композиция, снял видео, где под звуки песни показывают фотографии своих отцов, дедов и прадедов, погибших, защищая нашу страну. Помним своих и слушаем Максима Фадеева на радио «Город».
2: Он совсем молодым когда-то вдруг посидел, когда все полегли, ребята,

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радио.точка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят, в каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых, наше время настало,

0: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость».

0: сердце.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Оригинальное решение проблемы птиц, пачкающих памятники, предложили кировские школьники Иван и Тимофей. Они создали робомодель хищной птицы, оснащенной датчиком движения и звукозаписью. Внешне робот похож на сокола. Обнаружив движущийся объект, он издает крик хищной птицы и начинает махать крыльями и двигать головой. Изобретатели использовали генератор случайных чисел, чтобы сделать движения своего сокола хаотичными, как у живого существа. Ведь городские птицы быстро учатся и уже могут опознавать механизмы. Изобретение получило гран-при регионального конкурса юных изобретателей. Иван и Тимофей – ученики местного кванториума. А идею им подсказала чучело в бабушкином огороде.
1: Слушайте радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, с вами группа «Чапаев». Слушайте нашу песню «Будь собой» на Радио «Гордость».
2: Я бы бисером мог рассыпаться перед сильными мира сего.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Стрелкин. Слушайте нашу песню «Солнце красное», записанную совместно со Стасией на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Леонид Верещагин – выдающийся русский ученый и академик, создатель технологии синтеза искусственных алмазов и автор около 200 патентов на инновационные приборы для работы при больших давлениях. Под его руководством ученые изучали изменения структуры веществ и их фазовые переходы при давлениях, превышающих десятки и сотни гигапаскалей. Эти исследования предоставили ценные данные для материаловедения и планетологии. Верещагин первым заговорил о металлизации материалов при воздействии сверхвысокого давления. Одним из его значительных достижений стало создание технологии синтеза искусственных алмазов в 1960 году, что имело огромное значение для науки и промышленности. Искусственные алмазы идентичны природным по составу и структуре, но создаются в контролируемых условиях, что позволяет регулировать их качество и размер. За свои достижения Верещагин получил множество наград. Был избран академиком Академии наук СССР в 1960 году и стал член-корреспондентом в 1966 году. Его работы продолжают изучать исследователи по всему миру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: вам. Большой привет вам из Удмуртии. Я Лиза Леконцева и приглашаю вас 12 октября в клуб 16 тонн на этно-культ-вечеринку. Будем петь любимые песни, танцевать под зажигательные хиты. Встретимся еще раз 12 октября в 19:00. До встречи!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Парни вернутся» – песня группы «Тестостерон» о разлуке, ожидании и вере возвращения тех, кто сейчас далеко от дома. Композиция выпущена в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ», «Парни вернутся».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Романовский музей в Костроме – один из немногих, посвященных этой царской династии. Построили его еще в 913 году, и само здание – яркий пример неорусского стиля. Сейчас – памятник архитектуры. Между прочим, император Николай II был одним из первых посетителей музея. Здесь можно узнать, что известный памятник Ленину в Костроме стоит на постаменте, который изначально сделали для монумента в честь династии Романовых. Экспозиция разноплановая. Здесь уникальные резные иконы, например, целый деревянный рельеф, посвященный Страшному суду, и картины русских художников Репина, Кустодиева, Айвазовского.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: С вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Всем привет, это Иван Чебанов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Сахалин – крупнейший остров России и один из самых рыбопромышленных регионов России, не считая Камчатки. История заселения региона советскими гражданами началась в 46-м году прошлого столетия. Тогда Совет народных комиссаров издал постановление. Всех переселенцев освободили на 10 лет от всех денежных налогов, страховых платежей, обязательных поставок государству продуктов питания. В итоге в начале 50-х на острове проживало уже более 600 тысяч человек. Это дало особый толчок развитию рыбной отрасли в регионе. Началось все с того, что сошло на нет Сахалина хоккайдское стадо сельди, и рыбаки, которые работали только в прибрежной зоне, оказались в тупике. Тогда правительство решило строить крупный рыбопромысловый флот в порту Невельска, и в 1953 году траулеры «Нептун» и «Нейва» вышли в Охотское море и впервые взяли курс к западному побережью Камчатки на промысел камбалы. Кстати, почти тогда же рыбаки начали осваивать добычу сайры, которая вскоре полюбилась всему СССР. Так островным рыбакам был открыт путь в Большой океан. Ровно 70 лет назад началось промысловое освоение Охотского моря, а также всех побережий Сахалина и Курильской гряды. К этой замечательной дате жительница этого региона, автор-исполнитель Анастасия Сакума, выпустила красивую песню «Сахалинская девчонка», посвященная родному острову.
2: Я могу с точностью сказать, что Сахалин вот меняется только в лучшую сторону. Конечно, есть какие-то моменты, которые хотелось бы улучшить, но я думаю, что со временем и эти моменты тоже исправятся, и остров только будет расцветать.

живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою.

Я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: В Калужской области начали производство клеевых химических анкеров. Химический анкер – это крепежный элемент, состоящий из стальной шпильки и специального клеевого состава. Такой тип крепежа отличается высокой надежностью и используется в самых сложных эксплуатационных условиях – влага, вибрация, высокие статические и динамические нагрузки. В России долгое время использовались импортные химические анкеры. Калужская продукция полностью отечественная и производится на основе собственных разработок. Предприятие сможет обеспечить до 2,5 миллионов химических крепежных элементов в год. Это более 70% российского рынка.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В 2022 году мариупольскому школьнику Арсену Попову было 14 лет. В самое страшное время, когда шли бои за город, Арсен пришел в городскую больницу в качестве волонтера.
2: Родственник работает, я к нему заходил просто. И парни работали, ну, попробуй с меня. Я так начал.
1: Больница работала в режиме госпиталя. Помощь была необходима. Арсен оказался самым юным из 8 волонтеров, но работал наравне со взрослыми. Переносил раненых. В отдельные дни их было до 20 человек. Разбирал завалы, чтобы достать людей из-под бетонных обломков. Выполнял различные вспомогательные работы. А вскоре уже помогал медикам накладывать гипс. Путь до больницы был небезопасен. Мать с двумя младшими детьми укрывала от обстрелов в подвале и не раз уговаривала Арсена остаться с ними. Но тот отвечал: «Мама, я там нужен, меня там ждут». В июне 2022 года глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил Арсену медаль за отвагу. В 2023 году Арсен Попов, уже учащийся Мариупольского строительного колледжа и активист юнармии, стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Слушайте радио «Гордость».

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мусони. Я приглашаю вас на классную вечеринку «Этнокульт», которая состоится 12 октября в клубе «16 тонн». Я спою для вас много классных удмуртских песен. «Митуш вось маламыт и лядыс». Умечка точно шкёс!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.
3: Сквозь годы проносим. Тебя привела в сентябре

0: уже слишком поздно. И вдруг пронеслось в голове: нет, так не бывает. Когда ты сказал тихо мне:
1: ну, здравствуй, родная.

0: Острый губ твоих сладкий конвой, и снова жар в груди. Дай надышаться тобой, осень моей любви.
1: Я словно тебя вспоминал, мой сон незабытый, как будто все грани души вдруг стали открыты. И хоть я не мог объяснить, но чувства терзали, что в жизни какой-то другой друг друга мы знали. И твой поворот головы, и смех твой игривый, и сочные губы твои, ведь так же все было. И то, как ты взглядом своим ласкаешь волнуя, Бог мой, кроме этой любви другой не хочу я.
0: Лучшая осень моя бросит к ногам листву, где поцелуй сентября душу согрел мою.
1: Осень, останься со мной, времени сжав спираль, ведь ты вернулась, Бог мой, сквозь вековую даль.

0: лучшая осень моя, та, что так долго ждал, где поцелуй сентября страстью своей сжигал.
1: Боже, как сладок он был, хмель сумасшедший твой.

0: сердцем узнать тебя смог. И так безумно любя, как же я ждал, видит Бог, лучшая осень моя.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Есть слова, которые вроде бы простые, но в них чаще всего и ошибаются. «Щавель» как раз из таких. Правильное ударение на второй слог. При этом вариант «щавель» звучит очень часто, настолько, что кажется нормой. Но в литературном языке это все-таки ошибка, хоть и привычная. Интересно, что в разных формах слова ударение переезжает дальше. «Щавеля», «щавелю», «о щавеле». А вот в прилагательном возвращается обратно «щавелевый суп». И получается, что вроде слово знакомое с детства, а вот ударение в нем не самое очевидное. Запомнить можно просто. Вот такая карусель. Не дают мне есть щавель. Запомните, если слово вызывает сомнения. Лучше проверить и запомнить. Такие мелочи как раз и делают речь точнее.
1: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: «Пиерелейка» переводится с карельского как «круговая игра». В музыкальном контексте это песня, сопровождающая танец. Жанр, характерный для традиционной песенной культуры финно-угорских народов. Песня «Айя Сурья» из репертуара ансамбля народной песни «Верия» из карельского города Сартовала – классический образец жанра традиционной пиерелейки. Но в оригинальной аранжировке, современной музыкальной обработке и ярком исполнении молодых голосов. Фактически, творческая команда ансамбля «Верия» создает новую популярную танцевальную музыку на основе древних мелодий родного края. Большинство карельских народных песен написаны о любви. «Айя Сурья» не исключение. Это лирическая песня влюбленной девушки, которая не променяет своего любимого на все сокровища мира и надеется на ответное глубокое чувство. Ансамбль народной песни «Верия» «Айя Сурья» – язык исполнения – карельский.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Муссо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радиостанция «Гордость».
2: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: 1000 поводов для гордости. Первый в мире планетоход. 17 ноября 1970 года советской межпланетной станции «Луна-17» на поверхность Луны был доставлен аппарат «Луноход-1». Это был первый в мире планетоход, аппарат для исследования другого небесного тела. «Луноход» успешно работал на поверхности спутника Земли 10,5 месяцев. Он проехал больше 10 километров, обследовал площадь 80 тысяч квадратных метров, передал на Землю 25 тысяч фотографий, произвел анализ лунного грунта и выполнил ряд других исследований. «Луноход» был создан в конструкторском бюро имени Лавочкина под руководством главного конструктора Георгия Бабакина.
1: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость. Это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что общего у песни, клипа, модной коллекции и капли? Объединяет их, как это не смешно звучит, глагол «дропнуть» в значении «выпустить», «опубликовать», «выложить в интернет». Некоторое время назад так говорили музыканты. Буквально «дропнул новый клип». Потом стиль подхватила молодежь, которая стала дропать фоточки, видосы, посты в блоге. Сегодня «дроп» чаще звучит применительно к новым коллекциям одежды. Еще одно значение глагола «дропнуть» – «бросить», «выбросить», «уронить». В игровом сленге «дроп» — это предметы или ресурсы, выпадающие из побежденных врагов. Фраза на молодежном жаргоне «я дропнул этот курс» значит «отказался от дальнейшего обучения». Но при чем здесь капля? А вот при чем. В английском глагол «дроп» означает в том числе и «капать». Слово это древнегерманского происхождения. Его родственники существуют во многих современных языках.
0: Радио «Гордость».

0: Семейные ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании, да

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. И как замечательно, что с нашими защитниками всегда рядом верные спутницы жизни. Жены ждут возвращения своих героев, а потом помогают им восстановиться и вернуться в мирную жизнь. Именно так произошло в жизни ветерана СВО Сергея Герасимова из Чувашии. Сергей вырос в многодетной семье, где все шестеро детей получили отличное воспитание. Братья Сергея защищали интересы нашей Родины в Афганистане и на Северном Кавказе, а Сергей – на СВО на Херсонском направлении. Герой получил пулевое ранение и контузию. Полтора месяца находился в госпитале на лечении. После вернулся домой к жене Елене, четырем детям и внуку. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Чувашии пригласил Сергея с супругой на парад Победы в Москву. Столица им очень понравилась. После ветерана направили на санаторно-курортное лечение в Евпаторию. Вернувшись из Крыма, герой решил искать работу. В поисках ему помогает тоже фонд. Именно такие мужчины – отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Служение Отечеству звучит громко, да? По мне, служение – это когда после концерта подходит парень или девушка и говорит: «Спасибо, ваша песня сегодня помогла мне не сорваться». Или когда люди в зале подхватывают припев, все вместе мы поем, как один человек, без музыки, под ладоши, когда выключается свет, например, в Донецке. И мы всем залом поем песню, хором. Ты понимаешь, твоя музыка стала их голосом. Потому что лампасы мы не философы и не политики. Мы просто играем то, что на душе. Про нашу жизнь, про наши радости, про наши беды. Если это помогает кому-то не падать духом, если люди после концерта выходят чуть светлее, значит, мы делаем что-то важное. Самая высокая награда для меня, когда люди говорят: вы становитесь народным коллективом. Не звездным, не модным, а народным. Это значит, мы попали все-таки в точку. Наши песни отзываются в сердцах. Снова, как вот скажу, как от лица отца. Как отец, я хочу, чтобы мои дети росли в стране, где искусство, оно не для избранных. Где искусство для всех. Где музыкант может честно сказать то, что думает, и его услышат. Где песня не просто развлечение, а способ быть вместе, поддерживать друг друга. Служить можно по-разному Отечеству. Мы служим музыкой. Пока люди хотят нас слушать, мы играем и будем играть от души.

0: Дороводямо. Привет, друзья. Это Гявук. Приглашаю вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клубе «16 тонн» на Пресне. Попоем хором, потанцуем и весело проведем время вместе. До встречи. Аймакан. Всего хорошего.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77854492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Здесь хорошо» – песня музыкального дуэта «Нити Дила», созданная на основе классического произведения Сергея Рахманинова и вышедшая при поддержке отбора «Москонтент ПФКИ». А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ». «Здесь хорошо».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Век с четвертью, как в нашем городе появились первые восточники. 125 лет назад открылся Восточный институт. Первое высшее учебное заведение на Дальнем Востоке. Регион активно развивался. Возникла острая необходимость в специалистах для административных, промышленных и торговых учреждений восточно-азиатской России и соседних государств. Для института специально построили здание на Пушкинской, 10, по проекту архитектора Гвоздзёвского. Здесь впервые в стране стали преподавать целый комплекс страноведческих дисциплин. Студенты изучали не только литературные языки стран Востока, но и разговорные, а также диалекты. Преподаватели Восточного института консультировали власть по вопросу политики в отношении восточных диаспор в городе. При институтской библиотеке открыли лектории для всех интересующихся востоковедением. Впоследствии были созданы еще и вечерние курсы. Крупный научный центр содействовал развитию торговли, политических и экономических отношений с дальневосточными странами. Ну а в 1920-м правительство Дальневосточной республики реорганизовала институт в Дальневосточный государственный университет. Началась другая славная история.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Геннадий Горелик. Мы все солдаты Третьей мировой. Мы все солдаты Третьей мировой. И это, видимо, неоспоримо. Разрыв и злая смерть проходят мимо. Лишь ангел где-то в небе надо мной. Мы все солдаты Третьей мировой. Искрил всегда и всюду шар земной, но всем казалось, это лишь моменты. И вот уже пылают континенты. Мы все солдаты Третьей мировой. Эпоха перемен, век непростой, мы выстоим, как прадеды и деды. Пройдем свой путь нелегкий до победы. Мы все солдаты Третьей мировой. Неважно, ливень, стужа или зной, звучит приказ, а дальше слово «надо». Не ради денег, славы и награды. Мы все солдаты Третьей мировой. И чувствуя Россию за спиной, плечом к плечу стоим под триколором. В нас кровь клокочет яростно, с напором. Мы все солдаты Третьей мировой.
2: Геннадий Горелик. Донецкий поэт, бард, волонтер, общественный деятель, ополченец 2014 года. В то время, как вы слушаете это стихотворение, автор, скорее всего, доставляет гуманитарную помощь, либо выступает перед бойцами с концертом, либо пишет новые стихи.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радиостанция «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Линия фронта» в исполнении автора-исполнителя из Луганска Анны Лебединской. Песню девушка написала в рамках проекта «Таврида Арт» на музыкальной программе «Своя музыка». Анна посвятила ее брату Андрею, который сейчас находится на передовой.
2: Композиция получилась очень трогательной благодаря команде в лице Сергея Нехаенко, Григория Карапузова и Александра Муратовского, которые работали над аранжировкой и продюсированием трека. Думаем, что песня найдет своего слушателя там, где это нужно. Ведь каждому бойцу важно знать, что их ждут дома, за них молятся и любят.
1: Слушаем композицию «Линия фронта» на радио «Гордость» и укрепляемся духом.
3: Каплями по стеклу льется холодный дождь, замерло все вокруг. Где-то в другом краю ты меня очень ждешь, я тебя очень жду. Делит напополам линия фронта жизнь, каждый день как в бою. Что же осталось нам? Ты за нее держись, я за тебя молю.

0: стеклу. Я тебя очень жду. Я тебя очень жду.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Пилотажная группа «Русские Витязи» — это знаменитая российская авиационная группа, основанная в 1991 году. За время своего существования эта уникальная пилотная команда стала одной из самых уважаемых в мире. «Витязи» принимали участие в крупнейших международных авиашоу в США, странах Европы, Индии, Китая, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах. Группа состоит из опытных пилотов, которые выполняют сложные маневры и фигуры высшего пилотажа на самолетах тех же модификаций, что состоят на вооружении военно-воздушных сил России – знаменитые Су-27 и Су-30. На счету «Витязи» несколько мировых рекордов, включая знаменитый современный полет с пилотажной группой «Стрижи» в 2004 году, когда 9 самолетов выстроились в сложнейшую фигуру, получившую название «Кубинский бриллиант», за свои четкие грани, очерченные как будто по линейке.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наверное, у каждого есть что-то, о чем не очень хочется рассказывать вслух. Сентиментальный сериал, который стыдно любить. Песни, которые включаешь только наедине, или привычка пересматривать старые шоу. Все это называют «guilty pleasure». Слово пришло из английского, в котором буквально означает «виноватое удовольствие». То есть то, что нравится, но при этом вызывает легкое чувство неловкости. Потому что другие могут назвать это безвкусным, несовременным, немодным, если узнают. Интересно, что в русском языке нет точного короткого аналога. Можно сказать «стыдное удовольствие» или «тайное увлечение», но звучит это гораздо тяжелее, почти предосудительно. А «guilty pleasure» легко, почти с самоиронией. Никто не обязан быть полным совершенством во всех отношениях. У каждого есть свои маленькие слабости. И это нормально.
0: Радио «Гордость».

оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

Там с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

Пусть лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он

0: С тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Генерал-губернатор Восточной Сибири, граф Николай Муравьев-Амурский. Его стараниями с середины 19 века территории по левому берегу всего Амура стали принадлежать России. Он родился в Петербурге в начале 19 века и всю жизнь посвятил изучению Восточной Сибири и Дальнего Востока. Наш герой – один из тех, кому страна обязана Преамурьем. Именно он поддержал экспедицию Невельского по захвату устья Амура. Это было рискованное предприятие. К реке уже присматривались французы и англичане. Именно он заключил Айгунский трактат, по которому Амур стал границей между Россией и Китаем. Вместе с первопроходцем Геннадием Невельским он выбрал место для основания Хабаровска. Оно оказалось настолько удачным, что за 30 лет небольшое укрепленное село превратилось в город с 15 тысячами человек населения. Это было больше, чем во многих старых городах Российской империи. Николай Муравьев-Амурский связал берега Невы и Амура телефонной линией. В Хабаровске Муравьев-Амурский лично разметил границы улиц, выбрал места для некоторых важных зданий. Муравьеву-Амурскому обязаны своим появлением Владивосток и Благовещенск. И он стал первым губернатором в России, посетившим Камчатку. Памятник первопроходцев в Хабаровске хорошо знаком всем россиянам. Он украшает 5000-ую купюру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Привет! Это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
1: Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клуб «16 тонн» на Пресне.
0: Будем петь и танцевать вместе. До встречи!
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Огонек» – одна из самых пронзительных песен Великой Отечественной войны, вошедшая в проект «Музыка Победы. Часть 2» в исполнении Настасии Самбурской. Стихи Михаила Исаковского, 1943 год. История про девушку, ждущую парня с фронта. И про свет в ее окне – тот самый огонек, к которому солдат мысленно возвращался с любой войны. А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ» «Огонек».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Большая императорская корона Российской империи – один из самых известных символов царской власти, созданной для коронации Екатерины II в 1762 году. Изготовил ее придворный ювелир Жереми Пазье. Она выполнена из золота и серебра и содержит более 4000 бриллиантов. Состоит корона из двух полусфер, символизирующих восток и запад, объединенных аркой. – В центре находится самый крупный камень алмазного фонда России, неограненная красная шпинель массой почти 400 карат. Никто прежде в мире не использовал для подобных изделий столь редкий драгоценный камень. Эта корона использовалась в церемониях коронации всех последующих российских императоров и стала символом мощи и величия Российской империи. Сегодня она хранится в алмазном фонде России, оставаясь объектом восхищения и исторической ценностью.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

родные. Нас живых еще не так мало. Поднимем руки.

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Филиппов под Авдеевкой. «Мы умрем под Авдосом», — сказал мне на выходе смежник, поглядев немигающим взглядом и руку подав. «Будет солнце таким, как вошедший в столицу мятежник, и положит мне лапы на плечи век волкодав». Позывные оставшихся в поле у царской охоты утекают сквозь пальцы, но память хранит имена. Я не сплю по ночам и часто курю от чего-то. Я пока еще жив, я пока еще жив, я пока. Как побитые птицы идут, ковыляют по роте те, с кем раньше шутил, собирая нехитрый багаж. Я и сам, как подранок, кричу, кувыркаюсь в полете. Я, как дрон-камикадзе, пикирую к царской охоте, чтоб на бреющем врезаться точно в немецкий блиндаж. Нас не надо жалеть, у военных другие замашки. Человек выживает не хлебом и страхом одним. Мне всю жизнь будут сниться туманы, мосты, Чебурашка и пропитанный смертью горящий в огне Коксахим. Пацаны из Москвы, Ленинграда, Донецка, Ростова навалились на стену всей мощью натруженных плеч, чтоб в осенней степи растворилась увядшая мова, чтоб в Авдеевке вновь зазвучала русская речь. «Мы умрем под Авдосом», — сказал мне на выходе смежник, «или выживем, тут как получится, надо суметь». Этой ночью мне снился убийственно белый подснежник и буграми заросшая дикая дивная степь.
2: Поэт, участник специальной военной операции Дмитрий Филиппов написал это стихотворение в ноябре 2023 года. До освобождения Авдеевки оставалось около 4 месяцев.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

История одной песни. Поэт-песенник Леонид Дербенев – человек, благодаря которому в нашей стране уже более полувека звучит задорный твист «У моря, у синего моря». А ведь судьба песни могла быть куда менее счастливой. Изначально она набрала популярность в Японии, где, собственно, и написана под названием «Каникулы любви». Затем покорила хит-парады Западной Европы, и вот в 65-м году артисты оттуда приехали к нам на гастроли и решили исполнить песню на русском. Да вот незадача, текст оказался весьма фривольным. Разразился скандал, ситуацию решил поправить присутствовавший на концерте Дербенев. Он написал новый, известный всем нам текст песни. Впервые она прозвучала год спустя в ленте молодого узбекского режиссера Эльёры Ишмухамедова «Нежность» в исполнении мальчишек-героев фильма. А чуть позже композицию под официальным названием «Песня о счастливой любви» записала певица Нина Пантелеева. Именно она стала ее первой официальной исполнительницей.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Белгороде можно увидеть один из самых больших в мире памятников князю Владимиру, крестителю Руси? Его высота 22,5 метра, что лишь чуть-чуть меньше, чем московский памятник возле Кремля. Из них 7,5 метров – сама скульптура, а 15 – постамент. Создатель композиции Вячеслав Клыков, автор памятника Жукову у исторического музея. Ему помогал Владимир Тальков, брат известного певца. Памятник быстро стал визитной карточкой Белгорода. Возле него оформили смотровую площадку, откуда весь город виден как на ладони. И река Северный Донец, и проспект Ватутина.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои. Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». «Цветень». Песня «Плясала».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Александр Невский – фильм режиссера Сергея Эйзенштейна, рассказывающий о древнерусском князе, который одержал победу над войсками Ливонского ордена на Чудском озере. В этом фильме Эйзенштейн первым в мире применил вертикальный монтаж, когда визуальная часть кино неразрывно связана с музыкальным сопровождением. Музыку для картины написал Сергей Прокофьев. Для съемок главной сцены ледового побоища во дворе Мосфильма выстроили огромную декорацию. Срубили вишневый сад, положили асфальт, который залили жидким стеклом, использовали деревянные льдины белого цвета. Работа над фильмом началась летом 1938 года, а уже в ноябре его показали Сталину, который распорядился пустить ленту в прокат. Первый день проката только в Москве ее посмотрели 45 тысяч человек. В 70-х Александра Невского включили в список 100 лучших кинолент века.
0: Радиостанция «Гордость».

Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

местечко. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: ИИшка. Это слово появилось совсем недавно, но уже активно звучит в разговорах, особенно в интернете. Спроси у ИИшки. Это ИИшка написала. Картинку сгенерировала ИИшка. Речь, конечно, об искусственном интеллекте. ИИшка – это разговорное уменьшительно-ласкательное образование от аббревиатуры ИИ. Добавили привычный суффикс, и получилось почти домашнее слово. Строгое, почти научное выражение «искусственный интеллект» превратилось во что-то более простое и дружелюбное. ИИшка – это уже как будто собеседник или помощник. С ним можно поболтать, попросить помочь, проверить текст. Слово же

0: вечные ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Живем мы что-то без азарта, однообразно, как в строю.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем другой.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди?
1: Пик Северцева, ледник Северцева и лютик Северцева – все это грани таланта великого русского ученого. Уроженец Воронежской губернии Николай Северцев закончил Московский университет, где и произошла судьбоносная встреча с натуралистом Георгием Карелиным. Он заразил молодого студента страстью к путешествиям. 10 лет – и мечта сбылась. Академия наук отрядила Северцева к берегам Сырдарьи изучать климат, географию и обычаи местных жителей. Путешествие было опасным. Исследователя захватили в плен какаганцы из узбекского племени Минг. Раненый, с малярией и в ужасных условиях содержания, он продолжал наблюдение. Власти помогли освободить ученого, и он привез в Петербург ценные сведения о рельефе, растительности, климате, обычаях, в общем, обо всем. Спустя несколько лет Северцев отправился на Тяньшань. Золото, каменный уголь, свинец – все это он открыл на хребте Каратау. Привез коллекции местных животных и птиц. Северцев стал первым из европейцев, достигшим центральной части Памира. Наш герой доказал, что это самостоятельная горная система, а не продолжение Тяньшаня. А еще он дружил с Дарвином, и за заслуги в зоологии Московский университет присвоил ему степень доктора без защиты. Именем ученого названы пик на Памире, ледник, рябчик, тушканчик и разновидность лютиков. Увы, он умер бедным, так как все свои деньги Северцев потратил на науку.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Певица Мара.
1: Человек высоких нравственных идеалов – это тот, кто в первую очередь живет по совести. И совесть, а это и есть внутреннее нравственное чувство, не позволяет врать, брать чужое, воровать, обижать слабых, оскорблять других людей, предавать. Такой человек будет помогать другим бескорыстно, будет всегда отстаивать справедливость, будет защищать правду. А если человек в каких-то обстоятельствах проявит слабину и будет неправ, его совесть будет мучить его. Его нравственное чувство будет заставлять его исправить ошибку и уж точно извиниться за свою неправоту. Можно назвать это нравственными идеалами, а можно сказать, что просто человек живет по совести.
0: Истории о главном.

0: Большой привет вам из Удмуртии. Я Лиза Леканцева и приглашаю вас 12 октября в клуб 16 тонн на этно-культ вечеринку. Будем петь любимые песни, танцевать под зажигательные хиты. Встретимся еще раз 12 октября в 19:00. До встречи!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив 18+.
2: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77854092 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: В эфире радио «Гордость». Песни отбора «Москонтент ПФКИ». Когда ценности зажигают.
1: «Лизавета» – песня 1942 года, вошедшая в проект «Музыка Победы. Часть 2» в исполнении Миши Марвина. Оригинал – музыка Никиты Богословского, стихи Евгения Долматовского. Прозвучала в фильме «Александр Пархоменко» про легендарного командира, ушедшего на войну. За военные годы «Лизавета» стала народным хитом. Ее пели и на фронте, и в тылу, потому что это была песня про самое личное, про имя женщины, ради которой солдат возвращается. А мы напоминаем, с 1 октября «Москонтент ПФКИ» открыл новый отбор для поддержки молодых артистов. Заявки можно будет подать до 27 октября. Возможно, именно среди новых участников совсем скоро появятся имена и песни, которые мы услышим в эфире. Подать заявку можно на сайте content.pfki.rf. А сейчас на радио «Гордость» песня, созданная в рамках отбора «Москонтент ПФКИ» «Лизавета».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Таганроге заработал новый завод сельхозтехники. Новое производство открылось на территории бывшего Таганрогского автозавода. Предполагается, что уже в текущем году предприятие освоит полный цикл производств до 40 видов продукции. В 2025 году предполагается расширить линейку прицепной, навесной и самоходной сельскохозяйственной и коммунальной техники. В рамках второго этапа реализации проекта планируется организация литейного производства. На третьем этапе будет создан полигон для испытания комбайнов и тракторов.
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: А теперь я хочу, чтобы эту песню спели вы. Вы знаете эту песню?

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказал: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну. И я не дошел до Вены и Берлина.

слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Дзержинский театр драмы – такой же символ города, как ДК «Химиков». Он построен в конце 80-х в стиле модерн. Большая площадь остекления, бетон, кованые металлические конструкции. Величественное и современное здание создавалось в Центральном институте экспериментального проектирования при участии городского архитектора Сергея Чернюка. Внутри театр оборудовали по последнему слову техники. Зал на 800 зрителей, вращающаяся сцена, две мраморные лестницы, ведущие из вестибюля. А еще в фундамент театра заложили капсулу с посланием потомкам. Надеемся, однажды они его получат.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Наша страна является лидером в области глубоководных исследований. Россия обладает единственной в мире глубоководной атомной подводной лодкой, которую создатели любовно назвали «Лошариком». Она способна погружаться на глубину до 6000 метров и проводить там исследования дна. С помощью этой подлодки были собраны доказательства, необходимые для обоснования российской претензии на акваторию Арктики вплоть до Северного полюса. Поднятые наверх образцы грунта продемонстрировали, что подводный хребет Ломоносова является продолжением Евразийской плиты, которая принадлежит территории России. Обслуживанием уникальной подводной лодки занимается единственный в мире отряд гидронавтов. Кроме «Лошарика», у России имеется два глубоководных аппарата «Мир». Они опускались на дно Байкала, исследовали затонувший «Титаник», а также впервые в истории достигли дна у Северного полюса. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни. В 1982 году в командировку на Дальний Восток приехали композитор Георгий Мовсисян и поэт Лев Ашанин. Конечно, они не могли не познакомиться с особым воинским подразделением Краснознаменного Тихоокеанского флота, флотским ансамблем «Песни и пляски». На творческой встрече с артистами в знак уважения и признательности за теплый и радушный прием они подарили ансамблю новую, только что написанную ими песню «Дорога на флот». Коллектив с благодарностью принял этот подарок. За два дня музыку переложили на партитуру, отрепетировали и записали на радио. С тех пор песня стала визитной карточкой ансамбля. Первым ее исполнителем стал солист ансамбля Тихоокеанского флота, дипломант конкурса «С песней по жизни», а впоследствии народный артист Российской Федерации Александр Столяров.
3: А служба службой везде, и на земле, и на воде, и друга верного рука с тобой в любой беде. А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот.
2: Песня «Дорога на флот» так полюбилась морякам, что ее стали исполнять и другие флотские ансамбли. С той разницей, что в строчку «А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот» внесли изменения. Она зазвучала так: «Тебя дорога приведет в наш краснознаменный флот». Правда, в исполнении Юрия Богатикова мы снова слышим первоначальный тихоокеанский вариант. Неудивительно, Богатиков в свое время был призван на Тихоокеанский флот и проходил срочную военную службу в том самом ансамбле, знаменитом уже тогда, в начале 50-х. Песня «Дорога на флот» знакома большинству из нас прежде всего в исполнении академического, дважды краснознаменного ордена Красной Звезды ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова.

0: завод!
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют «Какие люди».
2: Студентке Яне Фадиной из Волхова 22 года. Почти 8 лет назад в школьные годы она создала благотворительный проект «Подарок другу». Его цель – помощь социализироваться особенным детям и оказать помощь их семьям. Начала Яна с того, что привлекла к волонтерству учеников Волховской гимназии. Основным объектом их заботы стали воспитанники детского реабилитационного центра. Гимназисты-добровольцы стали регулярно встречаться с детьми, проводить совместные творческие мероприятия, устраивать праздники. Самое яркое представление традиционно приурочено к Новому году. За почти 8 лет существования проекта Яна вовлекла в благотворительную деятельность свыше 150 волонтеров. Теперь это не только гимназисты, но и студенты, преподаватели и многие другие неравнодушные люди разного возраста и профессии. Более 300 детей с особыми потребностями получили помощь, внимание, заботу и нашли новых друзей. В декабре 2023 года Яна Фадина вошла в число финалистов и получила специальный приз международной премии «Мы вместе». Сегодня она работает над тем, чтобы расширить географию проекта «Подарок другу» на другие районы Ленинградской области.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют «Какие люди». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Не все знают, что в Ярославле расположено одно из самых больших собраний живописи в России. Оно находится в городском художественном музее. Его коллекция насчитывает более 80 тысяч экспонатов. Его признавали лучшим нестоличным музеем нашей страны. Сейчас только в Ярославле можно увидеть поздние импрессионистские работы Константина Коровина или прижизненный портрет Бенджамина Франклина, выполненный художницей 18 века. Главное здание музея – памятник архитектуры. Строилось в позапрошлом веке как царский путевой дворец. Больше двух веков и окружающему музей-парку, где сохранились старинные фонтан и грот.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Жизнь». Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
4: «Жизнь». Сколь объемно это слово. Сколько оно вмещает в себя. «Жизнь». А ведь сводится, в моем понимании, все к одному. Это дар, Божий дар. Почему-то именно тебе дана эта жизнь, именно эти родители, которые тебя произвели на свет, и именно эта страна, в которой ты родился. Я думаю, что по-другому это больше никак не объяснить. Господь так решил, что ты должен быть здесь, именно в это время и в этом месте.
1: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире герой Российской Федерации Максим Шаломов.
5: Максим, о чем хочется и очень важно сейчас поговорить. Вы получили тяжелейшее ранение, лишились обеих рук, потеряли обе руки. Это же вообще вот так-то уму непостижимо-то практически. Но продолжили службу. Более того, сейчас вы участник федеральной программы «Время героев». С обществом знания работаете, я уже знаю, объездили всю страну. Вот расскажите об этом. Это же для вас новое в жизни наверняка. Вы же кадровый офицер, а тут там лекции, какие-то встречи. Вот в чем работа сейчас заключается?
6: Хочу сказать, наверное, сначала то, что чувствуется большая поддержка государства, участники чувствуют специальной военной операции, ту поддержку, которую государство оказывает. Это и через фонд защитников Отечества, большое количество спортивных игр, много образовательных программ, в том числе получение высшего образования, различные страховки, это все чувствуется. Вот. И есть возможность получать второе, третье высшее образование. Все двери для участников СВО и членов их семьи, для детей открыты. Почти во всех регионах есть кадровые программы, герои Южного Урала, герои Хингала. В каждом регионе по-своему называют. Есть на федеральном уровне программа «Время героев». Эту программу анонсировал наш верховный главнокомандующий 29 февраля 2024 года на послании федеральному собранию, на котором я присутствовал, и где было сказано, что парни, которые проявили себя на поле боя, имеют право занимать соответствующие должности. И, конечно, на тот момент это такое было прям знаковое. И на сегодняшний день мы видим, это все все это существует, все это обучение, и мы видим эти назначения очень высокие. На самом деле очень большой отбор, нужно пройти эссе, тесты пройти, то есть соответствующее образование, награды должны быть. Но те, кто проявили себя на поле боя, сегодня есть.

0: Вот моя сегодня задача, я вот год 5 февраля верховный главнокомандующий объявил об открытии года единства народов России, и Российское общество знания разработало выставку, где, ну, нужно сказать, что на специальной военной операции сегодня более, ну, парни более 100 национальностей участвуют. Герои Российской Федерации почти 30 национальностей. И вот создана выставка, и моя сегодня задача, мой проект, я продвигаю данную выставку по территории Российской Федерации. Сделано это для того, чтобы люди проходили, смотрели и понимали, что вот наша страна, как можно кого-то убрать, как можно говорить о том, что у нас мы все, мы по происхождению можем быть буряты, якуты, русские и так далее, и так далее. А на поле боя это русский солдат. Для меня все были русские солдаты. Я ко всем относился, хотя у меня и татарин был, и дагестанец был, и таджик был в подчинении. Но для меня это все, никого нельзя было разделить. Это русский солдат, и я себя считаю русский офицер, русский солдат. То есть нет никакого, на поле боя нет такого. Там единение полнейшее. Это здесь мы какие-то разговоры как-то, конечно, непонятно, почему вообще эти разговоры поднимают. Кто хочет какую-то вот эту, враги наши, поднять вот эти межнациональные вопросы. На поле боя такого нету. Есть одна общая задача, все понимают эту задачу, и может парни, которые мобилизуют или попадают добровольцами, еще день, два, три, неделю есть вот такое, скажем, непонимание. А потом, когда они видят, что каждый день кто-то рискует своей жизнью ради кого-то, ради своих товарищей, выполнения своих боевой задачи, ради там танкисты, артиллеристы, медики, штурмовики вперед идут. И каждый день. И в голове у людей очень быстро понимает, вот это щелкается, что единство, вспоминая свой бой семидневный, там вот чувство вот это, все понимали, что мы одно подразделение, мы либо все вместе выйдем, либо все вместе погибнем, по-другому. Вот. А Российское общество знания, да, огромное количество проектов, большой штат, и, конечно, я вот прохожу стажировку, изучаю все изнутри, понимаю, что там большие профессионалы работают, очень компетентные люди, каждый в своем департаменте, в своем отделе. Я очень горд, что и рад, что я попал в команду Российского общества знания. У меня очень хорошие наставники, которые меня наставляют, как вы уже сказали, просто ли вот с военных рельс переключиться на мирное поприще. Вот генеральный директор Максим Алексеевич Древаль, его заместители, это Ирина Карих и Саркис, это очень для меня дорогие, близкие люди, которые мне помогают, набираются терпения, понимают, что, ну, солдат. И вчера в окопе, а сегодня такая, то есть с большим пониманием относятся к этому. И потихонечку меня наставляют, помогают и всячески оказывают помощь. Поэтому я, мне очень, опять же скажу, повезло, что я оказался вот в такой организации, что меня так приняли.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: На орбиту отправился скафандр для выходов в открытый космос «Орлан МКС номер 6». Он абсолютно автономен и в каком-то смысле является мини-кораблем. МКС в данном случае означает модернизированный, компьютеризированный, синтетический. Одна из основных особенностей скафандра – система автоматической терморегуляции.

Она поддерживает комфортный для космонавта режим, понижая или повышая температуру воды, циркулирующей по костюму водяного охлаждения. Космонавты перед выходом и во время его выставляют и меняют желательный температурный режим. Благодаря замене резиновой оболочки на полиуретановую, инженерам удалось повысить надежность скафандров. Использование нового материала увеличило срок их службы на орбите. К выходу в открытый космос скафандр готовится автоматически. История одной песни. Впервые песня «Луч солнца золотого» прозвучала 1 мая 1973 года на премьерном показе мультфильма «По следам бременских музыкантов». Над музыкой для серенады «Трубадура» работал композитор Геннадий Гладков, а его рок-н-ролльные мотивы сделали героев мультика первым советским рок-бендом. Уже через 2 года после премьеры вышло 28 миллионов пластинок с песнями «Трубадура» и компании. Кстати, текст песни дался поэту Юрию Энтину нелегко. Когда Гладков отдал музыку, он 2 месяца не мог подобрать к ней слова. Но «Луч солнца золотого» все же взошел в исполнении Муслима Магомаева. Именно его пригласили озвучить Трубадура во второй части истории про музыкантов. Сам мультик настолько полюбился зрителям, что в октябре 2009 года в Хабаровске установили скульптуры героев в композициях «Принцесса и Трубадур», «Осел», «Пес», «Кот и Петух», «Король и сыщик», «Трио разбойников» и «Атаманша». Помнит хит и в наши дни, его часто перепевают разные исполнители. Не так давно песню исполнили солисты нижегородской рок-группы Ума Турман. Также она стала главным саундтреком, вышедшим в 2023 году киноремейке «Бременские музыканты». Ну а мы послушаем песню в первоначальном варианте в исполнении неподражаемого Муслима Магомаева.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: 16 января 1969 года советские космонавты первыми в мире осуществили стыковку двух пилотируемых космических кораблей. Кораблем «Союз-4» управлял Владимир Шаталов. Борис Волынов был командиром «Союз-5». Как осуществляется стыковка? При сближении до 100 метров корабли переходят на ручное управление. Вот как рассказывает об этом Борис Волынов.
2: А на 100 метрах переход на ручное управление. Вам только приборы говорят, что с вами происходит. А управляете вы сами двумя руками. В одной три канала управляете, и в другой.
1: С 30 метров начинается так называемое зависание – нулевая скорость движения относительно друг друга. Можно стыковаться. При этом корабли несутся в мировом пространстве со скоростью 8 км в секунду.
2: Закончим операцию, то есть состыковаться. Я говорю, посмотри, что под нами. Он глянул. Африка. Нам приказано, чтобы мы на глазах у всех.
1: На глазах у всех значит в поле зрения наших станций слежения, чтобы зафиксировать исторический момент и показать всему миру.
2: От Африки до Крыма, на руках, а это что-то там, ну минут 10, не так уж далеко.
1: Напомним, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис Валентинович Волынов, председатель первого легендарного гагаринского набора в отряд космонавтов. Он прослужил в отряде 30 лет. Абсолютный мировой рекорд. В декабре 2024 года Борису Волынову исполнилось 90 лет.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
4: Не все знают, что современный музей-усадьба Тютчева-Овстук начинался очень скромно. Всего-то с одной мемориальной комнатки в школе, которую открыл молодой учитель Владимир Гамолин. Постепенно, по крупице, ему удалось собрать личные вещи поэта и членов его семьи, первые переводы его стихов на иностранные языки, прежде всего болгарский. В 70-е годы энтузиастам удалось добиться решения о полном восстановлении усадебного дома Тютчевых. Сейчас в зданиях усадьбы, воссозданных из руин, можно увидеть подлинную обстановку тютчевских времен, вышивки, созданные его женой и дочерями, все то, что служило вдохновением для великого поэта и патриота России.
3: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире участники фестиваля «Музыка гордых» группа «Свинцовый туман» и Дмитрий Нестеров, член жюри музыкального конкурса.
5: А теперь, внимание, вопрос.
6: Да.
5: И я вижу, что среди заявок такие есть. Если песня на стихи, к примеру, Есенина.
6: Отлично.
5: Она может
6: конечно.
5: Звучать.
6: Конечно, потому что музыкальное прочтение поэзии, и если видно, что поэзия выигрывает от этого, то, конечно, это замечательное решение. Ничего страшного в этом нет.
5: Хорошо. Ну, а теперь, собственно, покажите нам песню, которую, может быть, все не знают, большинство не знает.
6: Ну, многие знают.
5: Вот, а это «Свинцовый туман» воплоти.
6: Вот прям, да. Песня называется «Ушла любовь». Но она, знаете, у нас как бы все думают, вот ушла любовь. Нет, она ушла, а другая пришла. Песня об этом.

0: там.
1: История одной песни.
2: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфоша в 1970 году. Авторское название пьесы «Лазейка» режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвинд заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: История одной песни. После телепремьеры фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — это был декабрь 1979 года — страна от мала до велика запела «Пора, пора, порадуемся». Музыку к фильму режиссер Юнгвальд Хилькевич предложил написать Максиму Дунаевскому. Вот что вспоминает композитор. Режиссер сказал: «Нам нужен суперхит, без него картина не поедет». Я ответил: «Ну, если нужно, попробуем сделать». Музыка родилась буквально в течение дня. Мелодию Дунаевский передал поэту Юрию Ряшенцеву, наказав написать такой текст, чтобы песню легко могли спеть и взрослые, и дети. Ряшенцев задумался и поделился проблемой с автором сценария Марком Розовским. Розовский взял поэта на слабо. «Ты пишешь для интеллигенции, а слабо написать такую песню, чтобы ее запели в кабаке?» Оказалось, не слабо. Исполнение тоже не подкачало. Партию Д'Артаньяна исполнил сыгравший главную роль Михаил Боярский. Атос, Портос и Арамис запели голосами вокалистов ансамбля «Коробейники». Сейчас послушаем песню «Мушкетеров» в исполнении Михаила Боярского, Вячеслава Назарова, Леонида Серебренникова, Марка Айзенковича и группы «Фестиваль».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А знаете ли вы, кто изобрел радиатор отопления? Да и название батареи ему дал. Это Франц Карлович Сангалли. По национальности немец, с итальянскими корнями, российский подданный. Он приехал в нашу страну в 19 лет. С нуля начал дело производства каминов и металлических кроватей. Первоначально у него работали 12 слесарей и жестянщиков. В 1857 году Франц придумал отопительное устройство. Оно вызвало восторг жителей сырого прохладного Петербурга. Уже через несколько лет мастерская Сангалли выросла до фабрики с 1000 рабочих. Изобретатель назвал устройство батареей, потому что радиаторы содержали в своей конструкции однотипные секции. О том, какого качества были батареи Сангалли, можно судить по тому, что в здании фирмы «Зингер», затем «Доме книги» на Невском проспекте, говорят, они работают до сих пор. Но не только этим изобретением прославился Франц Карлович. Император Александр II наградил его золотой медалью на Владимирской ленте за создание противопожарной системы в Зимнем дворце. Работы завода Сангалли – это железные решетки для павильонного зала в Эрмитаже, решетка Таврического сада, отделка дверей знаменитого музея Штиглица и множество чугунных решеток, украшающих балконы домов и особняков Петербурга, в котором радио «Гордость» вещает на частоте 93,3 FM.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Откупори шампанского бутылку и перечти «Женитьбу Фигаро». Сложно назвать взрослого человека, который бы не цитировал по случаю или хотя бы не знал эти строчки из маленьких трагедий Пушкина. Но в быту многие почему-то произносят по-другому «давай откупорим бутылочку вина». Неправильно это. В слове «откупорить», «закупорить» ударение падает на второй слог, как, например, в медицинском термине «закупорка». Есть и более приятный способ запомнить правильное произношение. «Откупорить» происходит от устаревшего слова «купор». Одно из его значений – приспособление для закупоривания бутылок. Другое – мастеровой, который заделывает наглухо тару, бутылки, посуду, бочки. При Петре I в русском флоте появилась должность с таким названием – «купор». Отвечал за исправность бочек для продуктов, воды, пороха. Слово пришло к нам из голландского. Во многих романо-германских языках оно звучит сходным образом и происходит от латинского «купа» – «бочка». В широком смысле «купор» или «купер» означает «бочар», «бондарь». Профессия на протяжении веков была одной из самых престижных, породила множество династий, соответствующие фамилии. Так что английский или немецкий «купер» и наши «бондарев» или «бочкарев» фактически одно. Фамильцы. Пусть эта история поможет вам произносить слова «откупорить» или «закупорить» правильно. История одной песни. В 1980 году увидела свет песня Юрия Антонова на слова Михаила Танича «Не забывай», более известная в народе как «Мечты сбываются». По-настоящему знаменитой песня стала после телефильма «Берегите женщин». Режиссер Александр Полынников обратился к композитору за песнями для этой картины. В числе выбранных оказалось и «Не забывай». Фильм появился на экранах в 1981 году, а через 2 года песня вышла в составе студийного альбома Юрия Антонова «Крыша дома твоего». В 2010 году этот альбом был назван в числе лучших российских 50 альбомов всех времен. Через 7 лет яркую жизнеутверждающую песню исполнили герои популярного мультфильма «Три богатыря» и «Морской царь».
3: Мечты сбываются, и не сбываются.
1: Лучшее подтверждение тому, что все хорошее не забывается. –

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Но такой вопрос, он для меня как подвиг все равно, что... Это очень сложно. Это могут, мне кажется, оценить только окружающие, может быть, даже где-то в каких-то глобальных вопросах потомки служения Отечеству, ответственность за его судьбу. Мне кажется, просто оставаться в своем Отечестве и заниматься своим делом, честно заниматься своим делом, и хоть какую-то маленькую лепту, но вносить на благо своей, опять-таки, Родины, Отечества, это уже немало.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Таганроге заработал новый завод сельхозтехники. Новое производство открылось на территории бывшего Таганрогского автозавода. Предполагается, что уже в текущем году предприятие освоит полный цикл производств до 40 видов продукции. В 2025 году предполагается расширить линейку прицепной, навесной и самоходной сельскохозяйственной и коммунальной техники. В рамках второго этапа реализации проекта планируется организация литейного производства. На третьем этапе будет создан полигон для испытания комбайнов и тракторов. История одной песни.
2: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато. Но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77». Визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
3: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
2: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
3: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный.

друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая —

гроза. Не забыть нам любимые лица.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: У города Мурманск есть любопытная фишка, о которой редко задумываются. В обычной речи мы говорим «Мурманск» с ударением на первый слог, и это правильно. Но в морской среде иногда можно услышать другой вариант – «Мурманск». Это уже не про словари, а про профессиональную речь. У моряков вообще есть привычка слегка перенастраивать слова. Делать их более ритмичными, привычными для своей среды. Так появляются формы, которые для обычного уха звучат непривычно, но внутри профессии воспринимаются спокойно, как часть своего языка. Интересно, что речь идет об одном и том же городе, крупном северном порте, точке, с которой у моряков связано многое. Но даже название в профессиональной среде может звучать чуть иначе. Запомните, правильно говорить «Мурманск», а вариант «Мурманск» — это профессиональный жаргон, где язык подстраивается под ритм своей стихии.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Майя Плисецкая – одна из величайших балерин в истории. Коронную роль умирающего лебедя она исполнила более 800 раз. С детства девочка хотела стать артисткой. Вышло не сразу. Отец Михаил Плисецкий был дипломатом, работал на Шпицбергене. Семья ездила к нему. Учебу в хореографическом училище приходилось прерывать. Затем была Великая Отечественная, и будущую балерину эвакуировали в Свердловск, где учиться танцам было негде. Но Плисецкая добилась своего и сумела вернуться к балету. К успеху шла трудно. После окончания училища долго танцевала в кардебалете. Путь к вершине начался с шопенианы. Майя Михайловна легко освоила сложную мазурку и придумала собственный трюк. На каждом прыжке зависала в воздухе. Затем была Китри из «Дон Кихота», которую коллеги назвали «пожаром на сцене». В 58-м Плисецкая впервые примерила роль балетмейстера. Ее «Лебединое озеро» страшно нравилось Никите Хрущеву. Вместе с мужем Родионом Щедриным ставила «Анну Каренину» и «Чайку» по нашей классике. Любопытно, что, несмотря на успех постановок, артистка считала, что режиссура, как и педагогика, не вполне ее. Обаяние Плисецкой вдохновляло многих. Родион Щедрин посвящал ей музыку. Пьер Карден шил ей балетные костюмы бесплатно. Интересный факт. Майя Плисецкая заливала в пятки пуантов теплую воду, чтобы не скользили. А еще именно она, автор фразы «про меньше есть», как главный диетический принцип человека, желающего до конца жизни сохранить хорошую форму.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса. Роман Сорокин. Еще чуть-чуть.
2: Еще чуть-чуть и кончится война, а большего сегодня и не надо. Весной надежда с нами, но она уходит после майского парада к наивным, невеселым выпускным, ко дню всеобщей памяти и скорби. Действительное сделалось больным по глупости обманутого горби, а прошлое не проливает свет на все, что уготовано сегодня тому, кто в камуфляжное одет и ходит в коридорах преисподней. Никто не виноват, таков пасьянс, разложенный жестокими богами. Попутал Атлантический альянс все то, что называют берегами кисельными. Не трогаю фольклор, но пью густой напиток на поминках, где Ваня Карамазов до сих пор толкует всем о мире на слезинках. Еще чуть-чуть, и русская беда уйдет в разряд кошмарных сновидений. Жаль, правды нет, а истина всегда темнее самых страшных заблуждений.
3: Автор стихотворения Роман Сорокин не только один из ярчайших поэтов современной России. Он драматург, сценарист, продюсер, действующий актер театра и кино. В составе агитбригад постоянно выезжает на передовую.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
2: В 2019 году появился первый в мире экзоскелет для хирургов. Он похож на рюкзак с крыльями и позволяет врачам не уставать во время 10-часовых операций, снижает нагрузку с позвоночника и отдельных мышц. Главная его задача – сократить заболевания опорно-двигательной системы. Первым в мире хирургом, который использовал экзоскелет во время операции, стала акушер-гинеколог из Волгограда Виктория Сейкина. Его сделали специально под врача. Главное требование медиков, чтобы не ограничивал по амплитуде движений. Находясь в постоянном напряжении, организм воспринимает 3 часа как все 10, и тело нужно постоянно разминать. Теперь же с новым девайсом врачи ощущают себя намного лучше. Мышцы меньше болят. Также ученые создали экзоскелеты для поддержки головы и нижней челюсти.
3: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться. Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Жозеф Котин – создатель танка «Клим Ворошилов», строитель челябинского танка «Града» и один из творцов «Победы». Это на его машинах наша страна выиграла Великую Отечественную. Родился будущий инженер в 908-м в Павлодаре. С 15 лет работал слесарем на заводе. Как перспективный рабочий поступил на рабфак. А оттуда, как лучший студент, был переведен в военно-техническую академию РККА в Ленинград. Здесь молодого конструктора заметили Клим Ворошилов и Михаил Тухачевский. И он остался в северной столице строить танки. Уже к началу войны с финнами наш герой, которому было всего 30 лет, сконструировал новаторский танк «Клим Ворошилов», легендарный КВ. Он разбивал укрепления противника, оставаясь неуязвимым для артиллерии, такой крепкой была его броня. Один КВ сдерживал чуть ли не половину дивизии противника. Между тем немцы наступали, и Кировский завод эвакуировали на Урал. Под руководством Жозефа Котина в Челябинске в рекордные сроки развернули производство танков. Именно там конструктор и его команда построили тяжелый ИС – танк прорыва, машину, с которой СССР выиграл войну. После победы ученый вернулся в Ленинград и там трудился на дело мира. Строил тракторы и вездеходы для покорителей Антарктиды. А уже в 60-е команда Королева создала грунтовые комплексы с ракетным вооружением, пользуясь разработками Котина. Гордимся нашей наукой.
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет. Мы дома.
4: Не все знают, что в подмосковном городе Пушкино расположена одна из самых старых водонапорных башен в области. Построили ее в 1911 году для обеспечения водой поездов Ярославского направления. Именно она заправляла паровозы, шедшие из Москвы в сторону Троицы Сергиевой Лавры. Башню несколько раз снимали в фильмах. Например, она мелькает в комедии «У матросов нет вопросов». А еще есть легенда, что ее строил знаменитый архитектор Лев Кекушев, один из основоположников московского модерна. Точных данных нет, но это может быть правдой. Кекушев совершенно точно строил водонапорную башню в соседних Мытищах.
1: Радио «Гордость» представляет. Мы дома. Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Певица Ивушка.
5: В музыкальной индустрии, да и вообще сейчас в соцсетях, все часто зациклены на личном бренде и собственном «я». Но я по себе знаю, ни одно по-настоящему масштабное дело не делается в одиночку. Для меня коллективизм – это не про то, чтобы раствориться в толпе, а про ту невероятную энергию, которая рождается, когда крутая команда заряжена одной целью. Это наше историческое стремление к единству и соборности, где каждый сохраняет свою уникальность, но действует ради общего блага. Это когда твое личное «я» добровольно становится частью мощного «мы», ради чего-то по-настоящему важного. Нашим предкам этот общинный дух помогал выживать и строить огромную страну. Они называли это «всем миром». Сегодня это проявляется в волонтерстве, в поддержке друг друга в сложные времена и в умении работать в команде, которую мы сейчас часто называем «crew» или «team». Как говорит наш президент, умение работать в коллективе – это наше реальное конкурентное преимущество. Будь то подготовка к большому шоу или решение задач государственного масштаба, именно солидарность и сплоченность делают нас по-настоящему сильными. Для меня коллективизм – это еще и глубокое чувство долга перед своей семьей и своим народом. Это когда ты готов вложить все свои таланты и навыки на алтарь общего дела, зная, что твой вклад важен для итогового результата. В этом и есть драйв – чувствовать себя частью огромной страны и понимать, что наше будущее зависит от того, насколько мы умеем объединять усилия. Ведь когда мы вместе, мы не просто группа людей, мы – единая сила, способная на любые свершения.
1: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Игорь Димарин.
6: Сейчас хочется вот вернуться там на 30 лет назад. Я именно тогда помню, я еще был такой подросток, что ли, но ваши песни, действительно были на слуху, и они отличались от того, тогда же было засилье такой, новый поп-ресторан поп-музыки такой, тогда вот группа «Комбинация», помню, там «Кармен», «Нана», и ваша музыка отличалась, конечно, и песни запоминались. Хочется туда вернуться, насколько ваше творчество изменилось, и вы лично ностальгируете по тем временам?
7: А я ностальгирую, потому что я был молод, беспечен, душа пела, открывались двери. Да, 90-е кто-то хает и вспоминает, как говорится, так, негативно. Я ничего не могу сказать про это время, потому что менялось очень все, менялось на глазах и менялось, как мне показалось, все-таки, как ни крути. Мы, конечно, многое сейчас из этого времени исправляем. Но, слава богу, есть что исправлять, и, слава богу, есть чего было менять. Так что трудно однозначно. Но за границей она как раз... Мы молоды были, дерзкие, и эта песня была «На злобу дня».
6: Да,
7: «Развал Союза», он полностью в этой песне воспет. Это не только касается там Украины, которую мы потеряли в одну секунду. И дружбу эту сейчас собираем по камушку. И соберем. Все у нас будет. И слава, и честь. Так что...
6: Да, я вспоминаю ваши песни тогда «Америка разлучница». Вы ее сами никогда не пели, но легендарный хит был.
7: Ирина Шведова исполнила ее.
6: Все менялось. Песня «За граница». Вот я думаю, сейчас как раз самое время перенестись на 30 лет назад, исполнить песню «За граница» и почувствовать в ней новые смыслы. Она же не теряет актуальность.
7: Совершенно не теряет. И я думаю, когда же она потеряет?
6: Да, вроде все течет, все изменяется, а песня остается актуальной.
7: Больше 30 лет. Она была написана как раз в 93-м году, когда все произошло. И, кстати, если можно это для эфира сказать, я как поставили эту песню в концерт «Дню милиции», где присутствовал Ельцин. В первом ряду сидел Ельцин, со всей своей командой, и очень аплодировал
6: эту песню. Хотя она была как раз на злобу его правления.
7: Конечно. Это было интересно.
6: Да. Сейчас эксклюзивно в живом исполнении Игоря Димарина песня «За граница» у нас на радио «Гордость». Поехали, вспомним былое и послушайте текст, друзья. Песня 30 лет прошло, актуальности не потеряла совсем.
7: Век больших перемен в нашей жизни стучится. Веку новому новые судьбы нужны. Как же так, я сегодня живу за границей, не покинув страны, не покинув страны. Все в порядке у нас, мы смеемся и дышим. Свои тайны и беды в секрете храня.

0: Мирной выставки в Париже за передовые разработки. Но знаете ли вы, что первая демонстрация кинетоскопа Тимченко состоялась в Одессе в 1893 году? Зрителям показали два коротких фильма «Копьеметатель» и «Скачущий всадник». К сожалению, изобретение Тимченко не получило широкого распространения за пределами Российской империи, и слава первооткрывателей досталась другим. История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
1: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас, как песню о радио «Гордость».
0: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
2: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если четыре строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти четыре строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
0: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Дмитрий Певцов – один из известнейших актеров современной России. Однако вместо талантливого артиста в России могло быть одним учителем больше. Певцов поступал после школы в педагогический, но не прошел. Далее работа на заводе фрезеровщиком. Однажды друг попросил его вместе с ним сходить в ГИТИС на прослушивание. Там Дмитрий за компанию тоже попробовался и прошел. Потом завертелась театральная жизнь. Театр на Таганке, где он дебютировал в пьесе «На дне». И далее начал играть роли первого плана. В 91-м Певцов перешел в Линком, где играл Гамлета, Фигаро, Треплева, Петруччо, Чичикова и графа Рязанова. Молодой артист, одинаково хорошо играл в боевиках, исторических сериалах и в кино не для всех. В 89-м получил премию Европейской киноакадемии «Феликс» за роль в фильме Глеба Панфилова «Мать» по роману Горького. Всенародное признание актеру принесли сериалы по мотивам романов Александра Дюма. В начале нулевых Певцов оправдал свою фамилию и начал петь. Сборник «Лунная дорога» быстро стал популярным. Сейчас артист часто гастролирует с группой «Картуш». Дмитрий Анатольевич, помимо кино и театра, занимается еще и государственной деятельностью. Он депутат Госдумы и большой патриот России. Интересный факт. Дмитрий Певцов – отличный спортсмен. С детства занимался карате, дзюдо, пятиборьем, конным спортом, являлся попечителем фестиваля сценического фехтования «Серебряная шпага» и увлекался автогонками.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что в Белгороде есть музей военного дела, где все экспонаты можно щупать руками? Контактный музей средневекового военного дела – создала в 2019 году группа энтузиастов. Они реконструировали 20 комплектов доспехов. От раннего средневековья до начала эпохи Возрождения, а также мечи, луки, посуду, одежду, аутентичные головные уборы. Все музейные экспонаты можно не только трогать, но и мерить. Большая часть по размеру предназначена для взрослых людей, но есть кое-что и для маленьких любителей истории и родного края. А еще в музее есть модели древних корабликов и макеты средневековых городов. Гордимся нашими умельцами.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Син егум уи сурец» – в переводе на русский «твой образ всегда перед моими глазами». Эта фраза стала названием одной из самых известных композиций молодого и популярного исполнителя Алибека Казарова. В балладе поется о безответной любви с первого взгляда. Девушка мелькнула как видение и исчезла как тень, но ее образ навсегда запал в сердце парня. Прекрасный и недосягаемый, он остался в памяти влюбленного навсегда. Алибеку Казарову 25 лет. Он родился в городе Баксане, недалеко от Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии. В семье царила атмосфера традиционной музыки родного края. Его дед выступал в государственном академическом ансамбле Кабардино-Балкарской республики «Кабардинка», а дома часто пел душевные народные песни. Маленький Алибек подпевал и уже с 12 лет начал исполнять сольные композиции. Выступление Алибека Казарова отмечено наградами ряда республиканских, а также международных конкурсов и фестивалей. Алибек Казаров, «Син егум уи сурец». Язык исполнения черкесский.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Марина Кудимова, «Ватники». Посылает война соратника, но щедрота ее кратка. Из разведки 4 ватника возвращались без языка. Ни контрактники и ни штатники, не прошедшие инструктаж на манер пропаганды, ватники, хоть обряжены в камуфляж. Ночь не треснула перестрелкою и с врагом не столкнула в лоб. Ватник держит осколки мелкие, а от крупных спасет окоп. По дороге от виноградника до ближайшего блокпоста убедились 4 ватника, что небесная ткань чиста. На лоскутья она не делится, а поделится, вмиг сошьют. Только шелковой зыбью стелится, как спасательный парашют. Нет у междоусобий линии, смерть минувшего не вернет. Плащаницу этой синюю тело жесткое обернет. Как здесь танки понаворочили, и куда лежать головой? Кровью мокнет по Новороссии чернозем ее даровой. Над Донецкою степью пуганой крапивянка поет судьбу. Ватник пылью пропитан угольной, не смывается и в гробу. Кровь пробьет покрова холстистые, запечется, не разорвут. Это русскую реконкистою смири чистые назовут.
2: Знаменитый поэт, публицист, переводчик Марина Кудимова написала это стихотворение в 2014 году, за 8 лет до начала специальной военной операции.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
5: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
6: Основанный в 17 веке Красноярск – один из старейших городов Сибири. Название его «Красный Яр» значит «красивый берег». Прекрасная сибирская природа до сих пор подступает совсем близко. Рядом знаменитый нацпарк «Столбы». Его создали для охраны сиенитовых останцев, живописных скал, рая для скалолазов. Прямо в черте города на крупном острове посреди Енисея раскинулся Татышев парк – островок зелени посреди мегаполиса. Его визитная карточка – сибирские суслики, которые клянчат вкусняшки. Одна из знаковых достопримечательностей Красноярска – исторический квартал. Это редкий пример сохраненной деревянной городской застройки. Несколько старинных деревянных усадеб бережно отреставрировали так, что теперь можно буквально отправиться в прошлое, полюбоваться живописными бревенчатыми домами, где каждое окно украшено резным узорным наличником. Среди знаменитых уроженцев Красноярска Василий Суриков. В городе открыт его дом-музей, где сохранили вещи семьи художника. Едем в Красноярск и слушаем посвященную ему песню Сергея Сердюкова на радио «Гордость» 99.5 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Самый поющий актер Евгений Дятлов добился известности благодаря культовым сериалам начала нулевых «Улицам разбитых фонарей» и «Бандитскому Петербургу». Его путь к славе был непрост и нетипичен. Родился актер в Хабаровске в 1963 году. В детстве втайне от матери-учительницы занимался боксом. При этом актер, который впоследствии будет играть в сериалах про бандитов, окончил музыкальную школу по классу скрипки и учился в университете на филолога. По андроповскому призыву попал в армию, отслужил в топогеодезическом отряде на Западной Украине в Череповцах. Дважды просился в Афган, не пустили. Демобилизовался сержантом, трудился на трубопрокатном заводе. В 86-м поступил в театральный институт в Ленинграде. Сценическую карьеру начал не актером, а музыкантом. В юности Дятлов был рокером, работал с питерской группой «Аукцион». Потом играл в молодежном театре на Фонтанке. Известная роль того времени – Шервинский в «Днях Турбиных». Поет Евгений Дятлов и сейчас, но от рока неожиданно перешел к романсам и народным песням. Сменить жанр его убедил певец и педагог Эдуард Хиль. Актер часто участвует в шоу «Романтика романса» на канале «Культура». Он уверен, что романс сохранил настоящее человеческое чувство. Евгений снимается и в кино. Зрители запомнили яркого коррупционера Матвея Гагарина из фильма «Тобол». А для роли в военной драме «Подольские курсанты» Евгений отрастил усы. Давайте послушаем потрясающий романс «Белые акации, грозди душистые» в исполнении Евгения.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что только сейчас не наращивают. И волосы, и ногти, и ресницы, и даже темпы. Но вместе с этим наращивается и ошибка в произношении. Часто можно услышать «нарощенные» или «наращенные». Правильный вариант один – «наращенные». Ударение всегда падает на «ё». Запомните, мы говорим «наращенные ресницы», «наращенные волосы», «наращенные ногти». Везде один и тот же принцип. Ошибка «нарощенные» вообще выходит за рамки нормы. Такого варианта в русском языке нет. Чтобы запомнить, можно зацепиться за ритм. Завод хорошо оснащенный, и темп уже наращенный. И дальше все становится проще. Если есть «ё», ударение уже никуда не убежит. История одной песни. Станция «Таганская» – одна из самых известных песен Любэ с первого альбома «Атас», вышедшего в 1989 году. В ней ярко проявляются те самые залихватский шарм и добродушный юмор, ставшие частью фирменного стиля Любэ. Слышны отсылки и к фильму «Место встречи изменить нельзя», настоящему кинохиту того времени и к узнаваемым признакам середины прошлого столетия, тут и «Оттепель», и «Амнистия». И, конечно, стихи песни, ода самой Таганке с ночами полными огня, как некоему символу, связующему поколение, узловому центру Таганско-Краснопресненской линии, части общей истории не только группы Любэ, но и Игоря Матвиенко, Николая Расторгуева и Александра Шаганова. Это линия метро, наш вектор в годы становления. Мы по ней, как яблоки с одной ветки, одними вагонами ездили. Судьба так распорядилась, что поселила нас в одной остановке друг от друга, рассказывает автор стихов песни «Станция Таганская» Александр Шаганов. На Таганке находилось музыкальное училище, куда я ходил каждый день и слушал в метро объявления. Следующая станция – Таганская. Вот у меня и вертелось в голове «Станция Таганская», «Станция Таганская», и из этого получилась песня. Для альбома «Любэ 35 все только начинается» свою задорную версию этой песни записал Гарик Сукачев, который, кстати, тоже вырос в районе Таганско-Краснопресненской линии, но в противоположном конце – в Тушино.
2: Станция

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Словосочетание «высокие нравственные идеалы» обычно звучит так, будто оно только что сошло со страниц очень толстого, пыльного и невероятно скучного учебника по философии. Знаете, из тех, которые хочется закрыть уже на введении. Но на самом деле это наш внутренний навигатор, или, если хотите, современный GPS-трекер, который помогает не заплутать, когда жизнь начинает подкидывать сложные развилки и туманные перспективы. Идеал — это как полярная звезда для моряка. Вы можете никогда до нее не доплыть, но именно по ней вы сверяете курс своего корабля, чтобы не расшибиться о скалы. Это тот самый образ лучшего себя, к которому мы инстинктивно тянемся, даже если иногда спотыкаемся на ровном месте. Давайте честно. Строительство этой внутренней системы ценностей очень похоже на капитальный ремонт в старой бабушкиной квартире. Прежде чем клеить красивые модные обои и расставлять стильную мебель, нужно сначала вынести весь накопленный десятилетиями мусор. На первых этапах мы просто учимся отсекать все лишнее и, скажем прямо, токсичное. Ложь, мелкое предательство, привычку подставлять других ради своей выгоды, ну или просто лень. И только когда этот черновой фундамент готов, можно переходить к более сложной отделке – искренней честности, верности слову, ответственности и умению быть по-настоящему благодарным. Это про то, чтобы быть великодушным и милосердным не на камеру, а когда тебя вообще никто не видит. Самая главная проверка ваших идеалов случается не на торжественных собраниях, а в обычный вторник, когда перед вами встает выбор – поступить как проще или как правильно. Это про то, чтобы не промолчать, когда обижают слабого, или признать свою ошибку, даже если можно все свалить на глюк системы. Настоящая нравственность – это когда ты выбираешь сложный путь просто потому, что иначе вечером тебе будет очень неуютно смотреть на себя в зеркало. Это волевое усилие превратить красивые, пафосные принципы в реальные, осязаемые поступки, которые можно потрогать руками. Нашей истории точно не позавидуешь. На долю России выпало столько войн, кризисов и перемен, что другой стране хватило бы на 10 жизней. Но именно эти пыльные идеалы всегда были тем самым сверхпрочным клеем, который не давал нашему обществу развалиться на атомы в самые темные времена. Пока кто-то за океаном увлеченно экспериментирует с нравственной гибкостью и пытается отменить базовые понятия добра и зла, мы продолжаем держаться за свои традиции. И дело тут не в упрямстве или нежелании меняться. Просто мы понимаем, если у дома нет фундамента, он рухнет при первом же сильном ветре. В 2026 году, когда мир вокруг становится все более виртуальным и зыбким, иметь внутри четкие ориентиры – это не старомодность, а вопрос выживания. Высокие идеалы делают нас не святыми, а просто настоящими, живыми людьми. Они дают нам ту самую внутреннюю силу, которую нельзя купить ни за какие деньги и не подделать никакими фильтрами в соцсетях. В конечном счете, именно по этим маякам нас будут оценивать наши дети. И именно их мы передадим им как самое ценное наследство. Ведь человек без идеалов – это просто биологический вид, а человек с принципами – это уже личность с большой буквы.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: А знаете, что первая в мире железная дорога заводского назначения появилась у нас? Ее построил в Карелии литейщик Карл Гаскоин. Еще у себя в Шотландии он изобрел облегченные дешевые пушки, которые поставлял нашему флоту. Английское правительство было недовольно. Тогда по приглашению Екатерины II инженер релоцировался вместе со станками, специалистами и даже запасом угля. Сначала он лил пушки в Петрозаводске. Затем Гаскоину поручили строить литейный завод на берегах Лугани. Русский шотландец наладил добычу каменного угля в современном Лисичанске. Перевез в Луганск 160 тонн деталей для новых машин. Из 100 выпущенных Луганским литейным заводом орудий при стрельбе повреждали максимум 4. Гаскоина уважал сам Суворов. Памятник основателю луганской металлургии – один из символов города. Кстати, Петрозаводск передал Луганску капсулу с землей с могилы металлурга, одинаково много сделавшего для Карелии и Луганщины. Россия гордится теми, кто выбрал ее.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Молодой черкесский певец Рустам Нахушев завоевал популярность не только на Кавказе, но и во всей России. Богатый и мощный голос в сочетании с уникальным стилем исполнения превращают его выступление в яркий праздник для зрителей и слушателей. Рустам обычно сам пишет тексты, но также исполняет и народные песни в собственной современной обработке. Песня «Не саше докве» – одна из таких композиций. На русский язык ее название переводится как «Везем невесту». Это традиционная черкесская обрядовая песня, которая описывает колоритный национальный обычай «Свадебный поезд». Сторона жениха с песнями, танцами, пожеланиями долгой счастливой семейной жизни молодой паре везет невесту в дом ее будущего мужа. Рустам Нахушев. «Не саше докве». Язык исполнения Карачаева-Балкарский.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Лакшери. Наверняка вы встречали это слово в рекламе, в разговорах о моде или путешествиях. Слово пришло из английского языка, где и означает «роскошь». Было это в 90-х, когда в России начали появляться роскошные автомобили, роскошное жилье и прочие атрибуты так называемой «красивой жизни». Имевшиеся в русском языке аналоги, тот же роскошный, шикарный, великолепный, а также престижный, комфортный, не устраивали как продавцов, так и покупателей этой роскоши. Слова-то известные, используются давно, а хотелось чего-то нового, ощутимо подчеркивающего исключительность. Говорить «дорого-богато», даже если именно это имелось в виду, было уже не камильфо. А в том, что в данном случае на полном серьезе применимы такие слова, как «изыск», изящный, элегантный, полной уверенности не было. Заимствование лакшери в той или иной степени примирило всех, за исключением какой-то малости, почти полного отсутствия ожидаемого восторга со стороны окружающих. Саркастичные пользователи интернета и вовсе стали говорить «лухари». Над названиями объектов недвижимости, включавшими это слово, начала потешаться вся страна. Историческая справка: английское «лакшери» происходит от латинского «люксус». Кроме роскоши, оно означает также излишество, чрезмерность.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В 1935 году в Гамбурге передавался приобретенный СССР пароход «Чевыча». Каково же было удивление немцев, когда они увидели прибывшего за судном капитана в сером пальто, светлых туфлях и кокетливой голубой шляпке. Это была 27-летняя, первая в истории женщина, капитан дальнего плавания Анна Щетинина. Через несколько дней о ней написали все газеты мира. Она провела «Чевычу» через Одессу и Сингапур до Камчатки. Так развеялись вековые суеверия о пребывании дам на корабле. Родилась Анна в начале 20 века во Владивостоке на станции «Океанская». Окончила морской техникум. Работала на Камчатке. Прошла путь от палубного матроса до капитана. В 30 лет ее назначили начальником Владивостокского рыбного порта, который она создала с нуля. В начале войны Щетинина оказалась на Балтике, где год под градом немецких бомб снабжала армии в Прибалтике и эвакуировала людей из Сталина. Однажды она хитро обманула немецких летчиков, имитировав дымовыми шашками пожар на судне. Фашисты пролетели мимо, а Анну наградили красной звездой. После войны на судне Дмитрий Менделеев доставила в Ленинград статуи, похищенные фашистами из Петродворца в период оккупации. Потом Анна вернулась во Владивосток, где возглавила приморский филиал Русского географического общества. Она много преподавала и писала книги, была удостоена звания Героя социалистического труда. Ее именем названы сквер, мыс и улица во Владивостоке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Анатолий Сорокин. Донецкая елка. В донецкой школе ставят елку. Гирлянда, мишура, шары. А на снегу лежат осколки войны непрошенной дары. Что принесет на праздник детский в мешке холщовом Дед Мороз, когда враги бьют по Донецку и нет спасения от слез? Чего желать, когда нет папы и дом стоит давно разбит? Когда устала мама плакать и воздух пулями прошит? Идут снега в степях донбасских, 2023 год. Идет и смотрит по-солдатски в слегка потрепанный блокнот. Я в нем храню свои заметки, стихи друзей прифронтовых. Пишу шипами роз донецких тем, кто не числится в живых.
3: Анатолий Сорокин написал это стихотворение накануне нового 2023 года. Когда в стране и война, и мир, и ты живешь среди этих контрастов, то чувствуешь острее. Особенно если эти контрасты отражаются в сердцах детей, говорит он. При этом прекрасно знает, о чем говорит, поскольку работает в сфере школьного образования. А еще Анатолий Сорокин – полуфиналист фестиваля молодежной поэзии и драматургии «Филатов Фест», участник проекта «Поэзия Донбасса».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
2: Россия первая доказала эффективность реактора на быстрых нейтронах. Еще совсем недавно проектирование таких реакторов считалось делом почти невозможным, хотя в этой области работали ученые многих стран. Дело в том, что для создания таких реакторов требуется использование в качестве теплоносителя жидкого металла. Справиться с этими и другими сложностями удалось пока только инженерам из России. И теперь энергию природного урана можно будет использовать не на несколько процентов, как раньше, а чуть ли не на все 100. При этом реакторы на быстрых нейтронах могут не только сами работать на том, что прежде считалось отходами, но и вырабатывать топливо из отходов для обычных атомных станций. И они уже доказали свою коммерческую эффективность на Белоярской АЭС. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
3: История одной песни. Один из главных хитов ансамбля «Самоцветы» «Все, что есть у меня», она же «Мир непрост», Вячеслав Добрынин написал «Почти маршируя». Композитор вспоминал, что в 76-м году шел от метро к себе домой по улице Горького, нынешней Тверской. И вдруг понял, что чеканит шаг в каком-то особом ритме. Один из главных хитов ансамбля «Самоцветы» «Все, что есть у меня», она же «Мир непрост», Вячеслав Добрынин написал «Почти маршируя». Композитор вспоминал, что в 76-м году шел от метро к себе домой по улице Горького, нынешней Тверской. И вдруг понял, что чеканит шаг в каком-то особом ритме. Придя домой, он сразу позвонил поэту Леониду Дербеневу. Вот, мол, шел, и такой ритм родился. «Что это такое? Первое короткое «пам»?» – начал рассуждать Леонид Петрович. «Ты? И? Но?» Все не годилось. Дербенев взял время на размышление и через короткое время прочитал Вячеславу Григорьевичу строчки «Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня». Так началась песня, которую Добрынин отдал «Самоцветам». Она сразу же стала визитной карточкой коллектива и до сих пор не теряет всенародной популярности. Звучала во множестве фильмов и сериалов. Ее перепели десятки исполнителей и коллективов. В их числе даже сотрудники «Росатома», строящие АЭС «Акую» в Турции. В 79-м появилась англоязычная версия, ее спела группа «Питерс энд Ли». В нашем эфире оригинал «Виа Самоцветы». Придя домой, он сразу позвонил поэту Леониду Дербеневу. Вот, мол, шел, и такой ритм родился. «Что это такое? Первое короткое «пам»?» – начал рассуждать Леонид Петрович. «Ты? И? Но?» – все не годилось. Дербенев взял время на размышление и через короткое время прочитал Вячеславу Григорьевичу строчки «Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня». Так началась песня, которую Добрынин отдал «Самоцветам». Она сразу же стала визитной карточкой коллектива и до сих пор не теряет всенародной популярности. Звучала во множестве фильмов и сериалов. Ее перепели десятки исполнителей и коллективов. В их числе даже сотрудники «Росатома», строящие АЭС «Акую» в Турции. В 79-м появилась англоязычная версия, ее спела группа «Питерс энд Ли». В нашем эфире оригинал «Виа Самоцветы».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Рязанский был главным космическим радистом. Без него не полетел бы ни Титов, ни Гагарин. Именно он разработал систему радиоуправления легендарного «Востока», а потом и «Союза». Прославился будущий ученый еще в детстве. В 28-м году 11-летний радиолюбитель первым установил связь с ледоколом «Красин», который шел спасать итальянских авиаторов, потерпевших бедствие в Арктике. Подростком Михаил Рязанский возглавил антенный полигон в Нижегородской радиолаборатории. Самый первый отечественный радиолокатор, который ставили на все советские танки Великой Отечественной, это тоже Рязанский. Но в историю человечества его привело знаменитое «Бип-бип», разработанный ученым и его коллегами радиопередатчик, стоял на первом спутнике. Затем были пилотируемые космические корабли, автоматические станции, благодаря которым вели первые исследования Луны. Гордимся своими!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Богоявленский собор – один из самых красивых храмов подмосковного Ногинска. Бело-голубая церковь в стиле позднего классицизма с большим барабаном-фонарем отлично смотрится с берега Клязьмы. Храмы на этом месте существовали давно, но нынешний построен в середине позапрошлого века. Тогда Ногинский собор был известен на всю Россию своим огромным колоколом весом 20 тонн. Это был самый большой церковный колокол среди уездных городов Российской империи. К сожалению, после революции он был утрачен. Однако с самых давних времен сохранился образ Тихвинской Божией Матери, особо почитаемый прихожанами.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
4: Есть такое выражение. Труд сделал из неандертальца человека. И если откинуть предрассудки и шутки, а отнестись к этому вопросу практично, то труд – это буквально умственно и физически полезная для человека работа, которая действует на нас подобно зарядке. Без умственного труда мозг быстро стареет, становится более уязвимым к различным возрастным недугам, а без труда физического тело сперва теряет силу, а со временем начинает пропадать и здоровье. Возвращаясь к теме пользы труда, у каждого из нас есть возможность оставить после себя что-то полезное будущим поколениям. Чем они будут пользоваться долгие годы и всякий раз добрым словом вспоминать Создателя? Возможно, вообще в этом и смысл всей нашей жизни. Аристотель однажды сказал: «Мы есть то, что мы делаем». И, как мне кажется, он был совершенно прав.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире лауреат премии «Знания» за вклад в русский язык, создатель энциклопедии для детей «Аванта Плюс», автор и ведущая программы «Знают ли русские русские» Мария Аксенова.
5: Так сложилось, что начали мы непосредственно о речи говорить, а сейчас уже пришли к такому большому бизнес-диалогу и о роли речи в предпринимательском искусстве. А ведь предпринимательство – это искусство и искусство. Творчество.
6: Это ты создаешь то, чего раньше не было. А значит, ты должен уметь об этом рассказать. Как рассказать о том, чего раньше не было, чтобы тебя поняли. И это тоже своего рода искусство. Поэтому для всех нужны речевые навыки. Но для предпринимателя особенно. Но особенно для предпринимателя, который инновационный, то есть делает вообще новый продукт. Но вот мы сейчас все пользуемся какими-то агрегаторами. и гостиницы мы заказываем на сайте агрегатор, и такси мы вызываем через какие-то агрегаторы. А раньше этого не было. Вот как человеку, который изобрел агрегатор, остальным объяснить, что больше не надо брать трубку, звонить в таксопарк, а нужно просто вот в приложении что-то пальчиками нажать. Я была сооснователем бизнеса, вот один из тех, кто не взлетел, бизнесов не взлетевших. Мы делали приложение, где должны были все дисконтные карты агрегироваться. И это был 2010-2011 год. Мы объясняем это людям. Нам говорят, а как этим воспользоваться? Что человек реально должен телефон кассиру, что ли, отдать, чтобы кассир, значит, вот эту скидку провел? Как? Сейчас нам с вами это смешно. Мы все время через телефон, через QR-код оплачиваем или штрих-код даем кассиру считать. А тогда нам люди говорили, ну им же воспользоваться невозможно этим приложением. И вот здесь способность объяснить коротко и емко, объяснить образно, так, чтобы тебя поняли, выходит на первый план. Знаете, великий физик Резерфорд, лауреат Нобелевской премии, он говорил такую фразу. «Если ты не можешь объяснить уборщице, чем ты занимаешься, значит, ты сам не знаешь, чем ты занимаешься». Вот когда у нас тренинги по публичным выступлениям для предпринимателей, вот мы работаем над принципом Резерфорда. То есть мы учимся за 60 секунд объяснить что-то ребенку, так, чтобы он понял. Вот свой проект инновационный, предпринимательский, изобретательский, объяснить ребенку. Очень бывает сложно. Проскакивают разные термины, проскакивает еще что-то. Или вот готовлю я этот курс, публичное выступление для инженеров. Вот будет там блок, как переводить с языка инженеров на язык обычных людей. Потому что вот ты начнешь на языке инженеров что-то рассказывать аудитории, а в аудитории сидят управленцы, инвесторы или покупатели. И что они тебе скажут? Они скажут, мы чужие на этом празднике жизни. Что-то я вообще ничего не понимаю. У них там свой мир, они на своем птичьем языке друг друга понимают. Пойду-ка я туда, где меня понимают. И здесь получается, что, развивая речевые навыки, мы развиваем в некотором смысле уважение к нашим слушателям. Мы говорим на их языке. Мы говорим так, чтобы им было понятно и интересно. Опять же, начинаем мы с развития речи, заканчиваем развитием этических качеств. Но если мы обратимся к Аристотелю, он говорил, что риторика состоит из трех вещей, а именно пафос, то есть эмоциональная часть, логос, ну, логос – это слово, закон, то есть это и богатство речи, и логически выстроенная речь. И третья составляющая – этос, то есть этика, уважение, честность, опора на то, что ты реально знаешь, отсутствие попытки выдать желаемое за действительное. Вот так начинаем мы с речи, а заканчиваем очень важными вещами.
5: Спасибо вам, Мария. В завершении эфира традиционно от вас песня, что прозвучит у нас в финале.
6: Ну, есть такая песня, которая стала уже неофициальным гимном России, можно сказать. К тому же автору слов в прошлом году было 60 лет, а первый исполнитель этой песни является сооснователем этого прекрасного радио. Так что давайте слушать песню «Конь».
7: Выйду ночью в поле с конем,

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Университета Лобачевского в Нижнем Новгороде создали новый суперпрозрачный сверхпрочный материал на основе композита оксидов магния и иттрия. Чтобы получить его, наши химики использовали технологию микроволнового спекания. В перспективе на ее основе можно будет создавать и крупногабаритные изделия. Технология очень сложная, так как требует тщательной настройки сочетания длины волн излучения и размера зерен композита. Только СВЧ-генераторы Института прикладной физики РАН позволили получить требуемые соотношения. В дальнейшем полученный материал можно будет использовать в авиастроительной и космической индустрии. Ученым из Нижнего Новгорода помогали специалисты из Института химии высокочистых веществ РАН и Института прикладной физики РАН. Результаты своего исследования российские ученые уже опубликовали в престижном международном журнале, а получить их удалось благодаря грантовой поддержке Российского научного фонда.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Сочи – одно из лучших мест для отпуска. В городе находится парк с экзотическими растениями из Китая, Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Японии и других уголков мира. Сочи был местом съемок культовых советских фильмов «Старик Хоттабыч», «Человек-амфибия», «Дикая собака Динго» и «Бриллиантовая рука». Город удивляет туристов острым блюдом с приправами и сыром фасоль по-сочински, пальмами и эвкалиптами, крупнейшим океанариумом России, заповедниками и даже подземными лабиринтами. А ведь в конце 19 века Сочи был местом, где обитали малярийные комары и куда ссылали каторжников. Но все изменилось в 20-м году прошлого столетия, когда заслуженный врач России Сергей Соколов придумал лечение от малярии. Болото осушили, в городе высадили эвкалипты, и болезнь испарилась. Для любителей адреналина в Сочи есть подземные переходы, подвесные мосты и аттракционы в экстремальном скайпарке, а на берегу реки Годлих находится единственный в мире высеченный из монолита Волконский дольмен. Археологи до сих пор гадают, как его удалось высечь древним людям. Одни утверждают, что это гробница, а другие связывают дольмен с инопланетянами и гномами. Вдохновились нашим рассказом и собрались в отпуск? Тогда слушайте на радио «Гордость» песню Олега Митяева «Сочи».
2: Мы плывем слегка качаемые волной,

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что Валерия Гергиева не хотели брать в музыкальную школу? Будущий дирижер решил симпровизировать и подправить музыкальный отрывок вместо того, чтобы его повторить. Семья Гергиева не была музыкальной. Папа военный, мама инженер. Ранняя смерть отца повлияла на выбор профессии. Мальчик уходил в училище на весь день и играл там сутками, чтобы выплеснуть горе. До этого он учился в музыкальной школе без энтузиазма. Пальцы с трудом приноровились к клавишам. Еще студентом Гергиев вошел в число победителей международного конкурса, обойдя 70 опытных дирижеров. Он управлял оркестром в Нью-Йоркской Метрополитен-опере и в голландском Роттердаме. Его прочтение опер Вагнера не знает равных. Маэстро не раз входил в рейтинги самых востребованных дирижеров мира. А еще он прославился тем, что дирижировал оркестром Мариинки на фоне амфитеатра Пальмиры, которому 2000 лет. Любопытно, что Валерий Гергиев – страстный футбольный болельщик. Он болеет за Владикавказскую «Аланию» и питерский «Зенит».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знали, что в Вологде можно увидеть деревянный жилой дом, сохранившийся с конца 18 столетия? Одноэтажный особняк с мезонином и балконом принадлежал дворянам Засецким. С 18 века в нем уцелели аутентичные двери красного дерева и уникальные печи, облицованные кафелем 200-летней давности. Декор печей напоминает о древнегреческих храмах. Во всем мире таких сохранилось немного. Восстановить дом удалось благодаря вологодскому предпринимателю Герману Якимову. Несколько лет назад он выкупил разрушающееся здание и за свой счет провел в нем археологические работы и полную реставрацию.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Сергей Геннадьевич Новиков, начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам.
4: Сергей Геннадьевич, вы являетесь фактическим основателем форума «Форсаж». Вот прошло 15 лет, и в этом году основной сценарий у нас увязан с фантастикой. Писатели-фантасты представили 12 сценариев будущего. Почему выбран именно такой формат, и можно ли доверять фантастам?
5: Мне трудно сказать, можно или нельзя доверять фантастам, но суть в том, что многие сочинения, которые считались в свое время фантастическими, они стали реальностью во многом, потому что ученых натолкнули на мысли о том, что такие технологии, устройства общества или такие модели могут существовать. Да? То есть вот ученые в своем мире доказанных физических принципов существуют, да, и иногда трудно заглянуть за горизонт. А прочитав книгу фантастов, получается, что они как бы видят эту уже существующую в голове конкретно взятого человека модель, да, и у них открываются глаза на что-то. Вот. И отвечая на ваш вопрос, почему именно сейчас, почему именно на «Форсаже», вот вы сказали, там, основатель форума, это госкорпорация «Росатом» основала этот форум, и вполне естественно, что именно на форуме, который основан и во многом патронируется, так скажем, атомной отраслью России, фантасты получают поле для презентации своих идей, поскольку вся атомная энергетика, это тоже в свое время было такой какой-то совершенно невероятной фантастикой. И если, допустим, посмотреть на период развития атомных институтов до Великой Отечественной войны, ну, начнем с того, что их было-то всего ничего, там, немного. А почему? Потому что считалось, что это сугубо теоретическая дисциплина, что это на практике абсолютно неприменимая какая-то фантазия ученых, которые говорят о том, что можно воспользоваться энергией атомного ядра. Это ядро само было не изучено практически. Вот поэтому на как раз примере становления истории атомной отрасли очень хорошо видно, что фантастика является очень перспективным направлением для изучения.
1: История одной песни.
3: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Ковалеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ренат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
6: Я сегодня до зари

Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня о степном.

0: этой войны.
1: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Дмитрий Филиппов. «Новогодняя». И смерти нет, и дочка без меня уже не верит в Дедушку Мороза. В Донецке на ветру не мерзнут слезы. Здесь плюс 4, вот уже 3 дня. Наш полк на волевых идет вперед, точнее, то, что от него осталось. И плечи гнет смертельная усталость. И завтра не наступит Новый год для пацанов, для тех моих друзей, что навсегда остались под Авдосом. И Дед Мороз с румяным красным носом подарок не оставит у дверей. Но мы сквозь грязь и снег идем вперед. Мы русский мир огня, добра и хлеба. И тот из нас, кто дольше проживет, расскажет всем, как нам далась победа.
3: Дмитрий Филиппов – участник специальной военной операции. Его позывной – «Вожак». Это стихотворение он написал на фронте, накануне наступающего 2024 года. Когда программа готовилась к эфиру, Дмитрий также был за ленточкой. По военной специальности Филиппов – сапер. В мирной жизни – поэт, писатель, историк. Накануне 2025 года вышла его новая книга «Собиратель тишины». Это военная проза. Роман в рассказах.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
4: Набережные Челны – город легендарного КАМАЗа. Предприятие появилось в Челнах благодаря руководителю советского Татарстана Фикряту Табиеву. Недавно его имя увековечили на карте города, назвав в его честь набережную Камы. Несколько лет назад ее благоустроили, создав на берегу Великой реки ультрасовременное городское пространство, чья архитектура отсылает к образу грузового порта. Еще одна точка притяжения – бульвар энтузиастов. В 80-е молодой скульптор Ильдар Ханов установил на нем уникальные скульптуры в стиле советского модерна из бетона и смальты. Средства на композицию собирали всем миром. В набережных Челнах находится единственный в своем роде в России зал для органных концертов на 700 посадочных мест. Безупречной акустики удалось достичь без микрофонов и усилителей звука только за счет конструктивных особенностей. А совсем рядом с промышленным городом на другом берегу Камы расположен Боровецкий лес – крупнейший лесной массив Республики Татарстан. Едем в набережные Челны по Великой Каме и слушаем «Чайф» на радио «Гордость» 87.9 FM.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Долгая жизнь генерал-майора Евгения Чусова прошла на службе Отечеству. Он участвовал в боях на огненной Курской дуге, командовал взводом, который доставлял боеприпасы от станции Поврино к полям сражений. Евгений Чусов был в числе тех героев, для кого война не закончилась в 45-м. Он остался в органах и участвовал в 8 операциях по ликвидации подполья, созданного пособниками нацистов. В 73-м бандиты захватили во Внуково самолет. Чусов участвовал в освобождении заложников. Во время Олимпиады 80 генерал отвечал за безопасность футбольных матчей. Приходилось ему бороться и с техногенными катастрофами. Евгений Чусов ликвидировал последствия Чернобыльской аварии. Сейчас он участвует в жизни ветеранской организации, передает опыт молодому поколению офицеров. 6 июля генерал-майор Евгений Чусов отмечает свой вековой юбилей. С праздником, Евгений Николаевич!
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: На разных интернет-ресурсах время от времени проводят тесты на грамотность, в том числе на правильную постановку ударения. Результаты одного из тестов показали, что 45% респондентов ставят неправильное ударение в слове «умерший». Произносят его с ударением на первый слог «умерший». Увы, хоть этот вариант часто используется в разговорной речи, но нормам русского литературного языка не соответствует. Нормативное произношение «умерший», «умершая», «умершие» с ударением на второй слог. Запомнить правильный вариант помогут стихи. Александр Пушкин. «Пир во время чумы». «Я молю, не приближайся к телу Дженни ты своей. Уст умерших не касайся, следуй издали за ней». А вот стишок попроще. Его написали специально, чтобы запомнить правильное ударение. «Он был какой-то потускневший, как лебедь в опере умерший». На самом деле лебедь умирает в балете, но в данном случае это не принципиально.
0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В композиции «Гарейт Марец» фольклорного ансамбля «Торома» имени Владимира Ромашкина поется о тайной любви молодой девушки. И, конечно, это не единственная лирическая песня популярного музыкального коллектива из Саранска. В музыкальном фольклоре любого народа много песен о любви – счастливой и несчастной, явной и тайной. Традиционные песни народов Эрзи и Мокша – не исключение. В начале 90-х годов прошлого века аутентичное звучание мордовского мужского многоголосия считалось практически утерянным. Огромный вклад в сохранение и восстановление драгоценного культурного наследия внес фольклорист, музыкант и кинодокументалист Владимир Ромашкин. Сегодня его миссию продолжают участники ансамбля, которому в 2017 году присвоено имя основателя. Дело Владимира Ивановича живет в каждой песне, в каждом многоголосном аккорде, в бережном отношении к слову и музыке предков. Пока звучит «Торома», жива связь времен, жив дух народа. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина. «Гарейт Марец». Язык исполнения – макшанский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Историческая память и преемственность поколений – это то, без чего человек ничто, и звать его никак. Знаете, многие этого не понимают. Ты пушинка, тень. А если ты, за тобой стоят тысячелетняя история и уважение к труду и к тому, что создали предыдущие поколения, ты глыба, ты гора, тебя нельзя свернуть, ты уверенный, смотришь вперед. Ну, вы знаете, вообще, когда человек осознает историю, уважает свою историю, уважает то, что произошло, и у людей какие свершения были, но он превращается в какого-то человека космического измерения. Я вот не забуду никогда, как я первый раз пришел на бессмертный полк, и что меня поразило, шли люди всех классов и уровней достатка, возрастов, социального ценза, культурного ценза, разные абсолютно, но они были объединены вот этой вот исторической победой, этим подвигом, который совершили наши деды и отцы, и прадеды. И какое-то прямо, знаете, я до сих пор говорю, у меня до сих пор мурашки, потому что меня поразило, какая мощь и сила исходила от этих людей, объединенных этими чувствами. Это великая вещь, когда за тобой история твоей страны и поколение людей достойных, которые были твоими предшественниками.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Фрегат «Адмирал Головко», построенный в Петербурге, вошел в состав Северного флота. Фрегат совершил переход в Североморск, где прошла церемония встречи корабля. «Адмирал Головко» — третий фрегат серии российских многоцелевых кораблей первого ранга и первый в серии, получивший отечественную энергетическую установку в рамках программы импортозамещения. Еще 5 таких фрегатов строятся и 2 планируются к закладке.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозницы Веры Мухиной, символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке, главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ох уж этот лук. Лук. Нет, речь не о репчатом овоще, а о том, как кто-то выглядит. В современной речи это слово означает образ, стиль, наряд. Все, что мы видим на человеке от головы до ног. Это слово пришло из английского «look», буквально «взгляд», «внешний вид». В русском языке оно закрепилось в разговорах о моде, социальных сетях и молодежной культуре. Можно услышать классный лук, лук для вечеринки или, например, лук на фотосессию. Чаще всего лук используют, когда хотят подчеркнуть стиль, гармонию вещей и аксессуаров. Например, блогер может показать лук с новым пальто и ботинками, а кто-то собрать лук из повседневных вещей, но так, чтобы все выглядело продуманно и интересно. В русском языке есть свои аналоги – образ, наряд, прикид. Но лук звучит короче, живее и сразу настраивает на визуальное восприятие. Так что в следующий раз, когда увидите кого-то в необычном или продуманном наряде, можно сказать просто «вот это лук», и все станет понятно. При этом не забудьте оглянуться по сторонам. В молодежной компании или в кругу причастных к модной индустрии вас поймут. Остальные же могут начать искать глазами авоську с овощами или спортсмена-лучника с колчаном за спиной. А могут сделать большие глаза и сказать раздраженно что-нибудь неприятное. Не все заимствования должны приживаться в русском языке.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Ученый, педагог, организатор географической науки – все это Александр Александрович Борзов. Родился будущий исследователь в Воронежской губернии. Начало его жизни было драматичным. Отец мальчика был помещик Северцев, а мать – крестьянка. Из-за этого у Борзова образовались проблемы с поступлением в гимназию. Но семья отца все же помогла. Именно дядя будущего ученого Николай Северцев, ученый, художник, исследователь Тянь-Шаня, пристрастил племянника географии. После гимназии Борзов поступил в Московский университет, где учился у другого великого географа Дмитрия Анучина. Работал в Румянцевской библиотеке, впоследствии ставшей Ленинской, и преподавал географию. Наш герой создал целую серию картин по географии России с двумя томами научных описаний к ним. Также он автор первой в истории монографии о европейской части России и карты рельефа нашей страны. Еще Борзов вместе с Дмитрием Анучиным организовал исследовательский институт и музей при географическом факультете МГУ. Его научная деятельность была отмечена золотыми медалями Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии Русского географического общества. А в 1935-м он стал заслуженным деятелем наук СССР. Именем Борзова названы вулкан на острове Уруп на Курилах, ледник хребта Сунтар-Хаитан на востоке Сибири, ледники в приполярном Урале и на Новой Земле. В память обо всех географах звучит песня Юрия Висбора «Люди идут по свету» в исполнении Александра Евстигнеева.
2: Люди идут по свету, слова их порою грубы. Пожалуйста, извините, с усмешкой они говорят –

0: они в рюкзаках хранят, но грустную нежность песни ласкают сухие губы, и самые лучшие книги они в рюкзаках хранят.
1: Своими словами. Поэты Донбасса. Константин Фролов-Крымский, да кто их поймет? Да кто их поймет, этих русских солдат? Когда над страной раздается набат, простые ребята, где каждый герой, берут автомат и становятся в строй. Они неказисты, с курносым лицом, в границу страны, упираясь крестцом, встают перед нечистью мощной стеной, чтоб враг в попыхах захлебнулся слюной. Подбит БТР, в нем живой экипаж. Противник доволен, он ловит кураж. Десяток стволов по машине долбит. Сейчас БТР будет точно добит. Вдруг танк наш подходит под взрывы и свист. К подбитой броне подбегает танкист, цепляет на крюк перекрученный трос и благополучно решает вопрос. Все живы, покинув броню налегке. Лишь у командира осколок в руке. Промедли, и был бы печальный исход. А это до свадьбы авось заживет. Никто, кроме русских, не может посметь сквозь зубы плевать на летящую смерть, за други бросаясь в пылающий ад. Да кто их поймет, этих русских солдат?
2: Поэт Константин Фролов-Крымский написал эти строки на основе реальной истории. В апреле 2022 года в битве за Мариуполь русский танкист под огнем зацепил тросом наш подбитый БТР и оттащил машину с экипажем в укрытие.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
2: Золотая обитель Будды Шакьямуни в Калмыкии – крупнейший буддийский храм в Европе, построенный с благословения Далай-ламы XIV. Храм возвышается над Элистой и символизирует буддийскую культуру в России. Его высота равна 20-этажному дому, а архитектура напоминает мандалу. На территории храмового комплекса расположена самая большая в Европе статуя Будды высотой 12,5 метров. Главный молельный зал храма украшен 9-метровой статуей Будды, покрытой золотом и бриллиантами, а стены расписаны буддийскими сюжетами и калмыцкими орнаментами. Строительство храмового комплекса началось в 2004 году после визита Далай-ламы и завершилось в рекордные 9 месяцев. В храме действует музей, в котором проводятся выставки по истории буддизма в России и Калмыкии. Здесь также можно посетить уроки йоги и тибетского языка.
3: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был.